0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь с ней на пять, погрущу и опять.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка. Мы сходим с ума у всех на глазах.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани. И пусть

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

окрасит казанские крыши в рассвет. Включаю приемник.

по 2 и 8. Цифры тепла, с ними дружба крепчала, любовь расцвела. Обнимем весь город в сиянии дня, ведь Бим — это ты, это мы.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим радио. Первое в Казани.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Миша, вы ведете неправильный образ жизни.
2: Только вот не надо мне завидовать, ладно?

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.

0: Улыбайся.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что название автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не имеет отношения к засеянным полям? Оно получилось сложением первых букв имен детей главных конструкторов. У одного были дочери Наталья и Ирина, а у другого сыновья Вадим и Андрей.
1: В мире столько всего интересного.
3: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
4: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
5: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта, подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
3: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
5: Совпадение? Не думаю.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Минздрав разработал проект, который вводит обязательное мета-свидетельствование для водителей. Электронные медицинские заключения станут основным форматом документа. При обнаружении противопоказаний водителю дадут 3 месяца, чтобы пройти дополнительное обследование. Вступление норм в силу запланировано на 1 марта следующего года. В Татарстане появилась новая мера поддержки работников школьных столовых. Поварам и их помощникам теперь положены ежемесячные выплаты. Премия начисляется за фактически отработанное время, если нагрузка превышает 500 учеников. Размер доплаты 30 тысяч рублей для поваров и 20 тысяч рублей для помощников поваров. Психологи дали рекомендации, как школьникам с пользой провести осенние каникулы. Родителям советуют присмотреться к профильным лагерям, либо подобрать для ребенка творческие или обучающие мастер-классы. Особенно удачным решением будет сходить куда-нибудь всей семьей, если у родителей получится выделить на это время. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 174-174.
1: 9 октября 2026 года ознаменовалось тем, что у нас с самого утра тучи, облачные и так далее. Ну а самое интересное, что сегодня это у нас пятница. А вот это уже, друзья мои, новость позитивная, что не может не радовать вообще. Но сейчас что-то криминальное мы с тобой должны рассказывать. Мы как фильмы с тобой Гай Ричи должны быть, знаешь? Да-да-да.
2: Думаешь так?
1: Ну обязательно, а как без этого? Ну ты представляешь, сейчас бы вот так вот что-то бы происходило, у нас бы с тобой был бы какой-нибудь диалог, потом в какой-то момент появилось бы название фильма, например, скабудиздили. Например, что такое, да? Ну, и, а потом пошла бы история какая-то.
2: Большой пуп.
1: Да. Но это не надо, потому что было. Все
2: слушай,
1: подряд.
2: 9 представляешь, октября, это уже получается 3 октября практически пролетело.
1: Так я вам говорю,
2: как
1: ребят,
2: время-то летит вообще?
1: До лета чуть-чуть осталось. Ну, там сейчас Новый год надо пройти, там потом всякие разные 23 февраля, 8 марта.
2: Да.
1: А потом раз-раз, хоп-хоп, и в дамки.
2: И лето.
1: Ну или лето, там, не знаю, как хотите. Ну хотя да, лето хочется возвращения. Кто хочет возвращения лета, пишите. Я, кстати, пока нормально. Прямо так сильно пока не скучаю. Я заскучаю, когда снег пойдет.
2: Ну, это да.
1: Все заскучаем по лету, когда первая вот лопату ты возьмешь, и первый вот этот взмах, ты сначала у лопату воткнешь снег, поймешь, что он стромбовался, плюсовая температура превратила его в огромную вату с водой.
2: А его по колено.
1: 200.
2: А его по колено.
1: Да.
2: Вот это жесть.
1: Первый же бросок, поясница так хрк сделала, и ты сразу понял, что что-то не то в этой жизни мы делаем, конечно.
2: Да ничего ж, не первый раз, Альберт, чего ж.
1: Да вот это единственное, что, если честно, и останавливает от всяких мыслей, типа...
2: Ты мысли переехать куда-нибудь?
1: Может быть, переехать куда-нибудь на юг, но мы переезжать точно не будем, потому что на наших плечах самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро! Мэны!» Здравствуйте. Так, мысли,
2: всем привет.
1: Конечно, интересные.
2: Азаду привет уже, машешь нам рукой. Привет.
1: Азад, спасибо, что машешь нам рукой. Мы прям
2: чувствуем. Большой привет тебе, доброе утро.
1: Я вот всегда смотрю с самого утра, у нас тут есть дерево такое красивое, и листьев на нем все меньше и меньше, конечно. Золото падает. Я вот удивляюсь, что на некоторых ветках...
2: Они некоторые зеленые до сих пор еще?
1: Да, это...
2: Они даже не желтые.
1: Всегда в коллективе должны быть тормоза, понимаешь? И вот в их коллективе древесном вот это тормоза. И такие, ребята, а что желтеете-то? Ё-моё! Вот так они такие должны быть. И потом начинать в последний момент все, конечно, быстро-быстро делать.
2: Может, дерево назовем как-нибудь? Может, это будет... Пусть это будет древень наш.
1: Древень. Ну, как-то с бим-радио хочется связать. Может быть, радиоклен, я не знаю.
2: Радиоклен? Ну да, почему нет?
1: Бимра. Дерево такое, бимра.
2: Может быть, кстати.
1: Ну, не бебра и все. Смотрите, значит, что хочется сказать. Сегодня у нас с вами вообще день, когда мы посвящаемся. Вот есть вы, есть мы, есть какие-то новости, поводы и обсуждения.
2: И 3 билета на вечеринку.
1: Это самое главное. Ну, утромани, конечно же, будет, и утроуоки будет, и у нас, вы поняли, да, как мы делаем? Мы просто берем слово, половину убираем и добавляем утро. И вот так все нормально работает.
2: Все?
1: Да. Утро, там, не знаю, утро сдачи. Утро позитив, хэштег, да, это когда мы какой-нибудь жизнь обсуждаем. Но в любом случае, в самое ближайшее время вас ждет ваш любимый, естественно, как он там, господи, ты, боже, ты мой!
2: И стали справка?
1: Да, конечно. Я просто забыл, какого рода, мужского или отвратительно. С утра памятник черта. Не выспался, простите. Ну да, историческую справку пойдем готовить. Готовить ее для вас будут сегодня напротив меня Фарид Галимов.
2: И Альберт Кузяхметов.
1: Это я. И здравствуйте. Да. Ну что?
2: Салям. Фарид, тебе тоже салям.
1: Давайте. Подсос. Немножко тянем на себя, немножечко газ. Раз. И начинаем заводить. Тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар. Доброе утро, погнали!
3: Утро, мэны. На Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
6: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
7: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
8: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
0: «Октава».
10: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
11: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
10: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
11: А метро далеко?
10: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
12: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Не выношу кронштейны на стенах.
15: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
16: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
17: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
18: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
20: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Скажите, а эта маска поможет мне сохранить свежесть и упругость кожи в течение всего дня?
2: Петрович, ты задолбал уже? Бери сварочный аппарат, начинай уже работать, а?
0: Что? А, ничего, показалось.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
4: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40. Историческая справка.
5: А у нас еще раз напомню, если вдруг кто-то забыл, возможно, что у нас сегодня 9 октября.
6: Да.
5: Поэтому сейчас мы вам расскажем, вообще все вам расскажем.
6: Да. Давай... 83 дня до завершения этого года остался.
5: Опа, вот это, конечно, сильно. Тем временем у нас, дорогие мои, сразу же к праздникам перейдем этого дня и расскажем, чем знаменателен этот день. И начнем мы традиционно с праздников. День специальной пожарной охраны. Значит,
6: МЧС России, кстати.
5: Спецпожохрана. С 1947 года существует. Существует пожарная безопасность атомных электростанций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательных учреждений, закрытых городов и объектов ракетно-космической и авиационной промышленности. Вот. По факту такие ребята в секретных местах работают. Мы их поздравляем, передаем им гигантский огромный привет. И у нас тут, кстати говоря...
6: Если вдруг, не дай бог, что-то там горит, у них самый сложный уровень пожарной опасности, конечно.
5: Это, конечно, вообще сильно. Так, тем временем, в эту же тему у нас сразу же новость. Смотрите-ка, МЧС России подготовил законопроект, позволяющий привлекать находящихся запасе граждан к работе на местах, а так...
6: Да, для того, чтобы тушить леса, вот все остальное, если вдруг пожар возникли, да.
5: Там...
6: Солдат строчками хотели тоже привлекать, ну, для тушения пожаров.
5: Вот, пока, в общем, подготовил законопроект, посмотрим, чем закончится. Ну, я думаю, что положительно закончится. День разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ сегодня, пожалуйста.
6: В 43-м году, да.
5: Да, это было, конечно, сильно мало того, в перечень дней воинской славы только в 2020 году это внесли, с чем я и поздравляю нас всех. Всемирный день почты.
6: Международный праздник установлен в честь создания Всемирного почтового союза в 1874 году.
5: Слушай, ну целая же индустрия. Вот представляешь, тебе сначала... Вот смотри, вот у тебя... Окей, тебе надо передать письмо. Да, издревле это конверт.
6: Да.
5: Раньше это был сургуч такой, там печать вот эту ставили. Печатка, кстати, вот почему кольца так назывались.
6: Да, печатки. Печатка, да.
5: Потому что вы сначала льете вот этот воск или сургуч там как угодно.
6: Горячий, да.
5: Горячий. И потом ставите печать. Ну, запечатываете как бы, получается, и отправляете. Потом появляется...
6: Ну, индивидуальный, да, получается, рисунок.
5: Плюс и, всему, да. Ну, и, понятное дело, там по гербам можно было понять, кто вам что прислал. И еще туда же. Это появились марки.
6: Марки,
5: открытки.
6: Конечно.
5: Развивалось это все как потихоньку.
6: А марки, соответственно, и после марки появились филателисты, которые копили эти марки. Помнишь, что все остальные?
5: Естественно. И вот это вот все. Потом уже посылки. Почта как развивалась. Да? У нас тут смс-ки, ммс-ки. У них тут вот текстовое сообщение. Потом сразу еду можно отправлять. Очень удобно, кстати говоря.
6: Да.
5: Вот. И все. И вот на сегодняшний день мы пришли к тому, что почта — это прекрасный продуктовый магазин. Ну, а...
6: Пришли к тому, что Почта России, к сожалению, нас что-то там захандрило.
5: Прекрасный продуктовый магазин и чуть-чуть исполняющие обязанности почты. О, Всероссийский день чтения. В этом году что прочитал? Рассказывай быстро.
6: Ничего.
5: Отлично.
6: Ну, вот здесь читаю вот постоянно. Вот здесь.
5: Неплохо.
6: Вот на радио постоянно читаю. То новости, то сообщения.
5: Я долго очень дочитывал, дочитал наконец-то «Братьев Стругацких», «Полдень, 22 век». Довольно-таки интересно.
6: Долго читал, почему? Потому что не нравилось, ты силой заставлял себя или просто-напросто?
5: У меня есть, короче, у меня есть электронная книга.
6: Да, я помню.
5: Я на все время где-то дома. А я дома бываю вечером, и там буквально вот там по 15-20 минут там выкраиваешь, и вот это вот. И вот в итоге я сейчас все с собой ношу. У меня вот в рюкзаке, ты же знаешь мой рюкзак? Я всегда с рюкзаком хожу.
6: Да,
5: у меня там буквально вся моя жизнь.
6: Полквартиры довольно.
5: Я улитка, клянусь. Я генетически чуть-чуть улитка.
6: У него там одеяло, подушка, все рядом.
5: Возможно, рак-отшельник, да? Если поэтому есть у кого-то на ком-то бутылка или ракушка, дайте мне знать.
6: Ты нашел свой рюкзак.
5: Да, у меня все такое. Так вот, и вот потихоньку маленько начал читать. Знаешь, меня что реально спасло? Вот без шуток сейчас. Когда электронная книга.
6: Когда заболел?
5: Переехал в уборную.
6: А, вот.
5: Вот, и я
6: перестал... Пока ноги не отсидишь там,
5: да? Я перестал брать с собой телефон. Вот, потому что дошло до абсурдного. Недавно я себя поймал на мысли, что у меня на планшете играет кино, а я параллельно еще листаю видосики в интернете.
6: Это вообще жесть.
5: Я думаю, что я делаю?
6: Да, реально.
5: Я как Цезарь, три дела одновременно. Но Цезарю такой даже не снилось, понимаете?
6: Полмозга там, полмозга здесь.
5: Я еще причем слежу за сюжетом.
6: Да.
5: Здесь я еще отправляю все это дело друзьям, любимым там и так далее.
6: Ну и следишь за тем, что откладываешь еще плюс к всему.
5: Ну и, а что откладываю? Всемирный день яйца сегодня. Сегодня праздник. Значит, смотрите.
6: Слушай, нет, в итоге-то книга-то понравилась?
5: А, все 18 плюс книги. Ну, смотрите, вот сейчас экранизация. Вот у Стругацких, наверное, моя самая любимая. Две книги, наверное, самая любимая у Стругацких. Это фантастика, да. Самые две любимые, это, конечно же, «Трудно быть богом».
6: И пикник, это знакомое название.
5: И «Пикник на обочине». Вот эти, я эти две книги прочитал. Одну, когда в путешествие ехал, а вторую, когда я из путешествия возвращался. То есть очень быстро их прочитал. Невероятно сильное впечатление. Круто, классно, 18+, очень нравится. Всемирный день яйца, еще раз, на всякий случай. Просто
6: неофициальный, яйцам, но популярный в мире праздник, который отмечается во второй пятницу октября.
5: Ну, яйца очень плотно сидят в нашем рационе. В хлебе яйцо, в яичнице, яйцо.
6: Да в любой пирог возьми, на везде, все яйца делать.
5: Да, и вообще, как хорошо, что есть яйца, потому что у кого вот непереносимость есть лактозы.
6: Да, яйца,
5: хотя бы яйца, хотя бы яйца можно. Да. Вот. Следующий, кстати, еще один праздник невероятно популярный. День нанотехнологий. Вообще, помните, как в 2016 году вот этот праздник
6: появился? День Чубайса, получается?
5: Да. Представляете, вот нанометр. Что такое нанометр? 10, ну, то есть 9 вот, октября у них, опять-таки, в США этот праздник придумали. Это сначала же месяц идет, потом только идет день. Поэтому у них получается 10/9. А это, между прочим, размер нанометра. 10 в минус 9 степени метра. Или, внимание, 1/1 000 000 части метра. Чтобы понимать, что такое нанометр.
6: Миллиардный, представляешь?
5: Да, конечно, естественно. Но это невероятно. Вы еще просто современные процессоры увидите.
6: То есть глазом не увидите это?
5: Вообще ты ничего не увидишь глазом. А помнишь, как нас раньше пугали, что нанороботы, если вести человеку, они могут такое сделать, и в итоге ничего не могут сделать. Вот, потому что нанороботы, это по факту просто такие частички там болтаются, что-то делают там, что-то.
6: А может, уже делают?
5: Может и быть, кто его знает.
6: Мы не знаем просто.
5: Мне кажется, что мы слишком много отдаем чести каким-то таким изобретениям, потому что мало чего это из этого развивается.
6: Может, мы вообще в матрице, Альберт?
5: Вот. Да нет, конечно.
6: Скажи мне, Нео.
5: Во-первых, давайте.
6: Хорошо, Альберт, на тебе красно-синюю
5: таблетку. Научный подход. Если мы в матрице, и там есть какой-то суперкомпьютер, что это питает? Кто это питает? Где это находится?
6: Мы лежим, наши тела.
5: Нет, источник. Самое во Вселенной важное, до чего еще мы тоже идем, это нет нормальных, больших, крупных источников питания. Мы как минимум до звезды ближе. До какой-то звезды?
6: До Плутона не можем
5: дойти. До какого-то Марса, до Юпитера. Даже у нас нет нормальных... Ну, то есть движок
6: нет. До Марса летели.
5: Да, это понятно. Я к тому, что, вот, например, ты до окраины не долетишь. До ближайшей звезды ты будешь лететь 1500 лет.
6: Да, до Солнца лететь вообще сколько?
5: 1500 лет, это тебе в корабль надо людей засунуть, у которых уже, получается, праправнуки туда прилетят. Вот такие вот у нас пока источники энергии. У нас нет их пока. Поэтому и матрицы просто тупо не существуют. Не верьте, человек все придумал. Так, на празднике быстро, в разных странах. Что происходит? В Южной Корее. Ничего себе. Народный календарь. Мы, конечно, все понимаем.
6: Мы и пошли эти праздники тогда.
5: Слушай, давай, да.
6: Тогда у нас сегодня...
5: Ничего интересного.
6: 9 октября называют Иваном Богословом, Иваном Путником или Иваном Осенним.
5: Я вообще удивлен, насколько народный календарь пробился через мое нажатие однократной мышки. Я просто взял и начал играть.
6: Там же такой, пора, хватит, говорит, в одном празднике назвать.
5: А как ты хочешь, Иван Богослов, один из ближайших учеников Иисуса Христа. Вот и думайте, а... Так,
6: чудо!
5: Да. Вот, парень так и станет православным, если еще пару чудес таких случится.
6: Аллилуйя!
5: Так, ну и что, там расскажи?
6: Ну и честно, в этот день нужно делать. Нужно, во-первых, можно и нужно молиться о путешествующих, печь пироги для странников, работать только до полудня, топить баню и печь, и мириться тоже в этот день обязательно надо.
5: Хотя топить нежелательно.
6: Потому что Иоанн Богослов называет апостол любви, поэтому день идеально подходит для того, чтобы попросить прощения и забыть старые обиды.
5: Отлично.
6: А что нельзя категорически? Ну, как обычно, ссориться, сквернословить и кричать, но это всегда. Трудиться после обеда нельзя. Так что все, расходимся после обеда. Отказывать помощи, надевать старую или неудобную обувь, есть лук и чеснок, а также играть в свадьбу тоже нельзя.
5: Запоминайте, если на Ивана Богослова выпадает первый снег, зиму ждали примерно через месяц к Михаилу первому дню. А у нас сегодня ничего нет. Тепло, хорошо.
6: Сегодня тепло, еще на мотоцикле поедет.
5: Пусть. Опа! Ждем видео. Так, ну а пока мы расскажем, чем знаменательны еще эти дни в историческом плане, потому что у нас есть исторические события, и мы прямо сейчас в 1446 год окунаемся. Итак, корейский правитель Сычжон Великий обнародовал новый алфавит Хангыль, призванный сделать письменность доступной для населения. До его появления для записи корейского языка использовали китайские иероглифы. Короче, он придумал свои корейские иероглифы. Имейте в виду.
6: Прикинь, да?
5: Все-таки как тесно переплетен азиатский мир. В 1604 году европейские астрономы впервые наблюдали вспышку сверхновой звезды SN1604. Это чтобы понимали, насколько звезды стары и насколько вот в жизни звезд...
6: А она вспыхнула, скорее всего, несколько миллионов лет назад. Мы просто сейчас только увидели.
5: Именно. Назвали ее по дальнейшему сверхновой Кеплера. Единственная сверхновая, видимая невооруженным глазом в нашей галактике за последние 400 лет.
6: Да, вспыхнула она в галактике с минус-то.
5: Ну, вы просто надо помнить, что Земле несколько миллиардов лет, Вселенной где-то примерно в 3 раза больше. Вот, миллиарды. То есть человечество существует там, ну, давайте округлим, там, условно, сотню, вот именно как Homo sapiens.
6: Да-да-да.
5: 100 тысяч лет. Для звезды это, ну, это миг. Это короткое время. Это для нас с вами, с учетом нашей жизни, это огромное количество и огромное расстояние. Ну, а тут забавно. А 1708 год. Войска Петра Первого разгромили шведский корпус генерала Ливенгаупта. Шведский корпус отличного икеевского шкафа, хочу сказать. Но нет. Генерал Ливенгаупт, битва при Лесной. Крупное сражение. Первое, предопределившее победу России в Северной войне. Тогда-то Петр Первый... Вот тогда Петр Первый показал Кузькину мать. Вот, возможно, Петра мать. Не знаю пока. В 1760 году русская армия под командованием графа Чернышева заняла Берлин во время Семилетней войны. Эх, знали бы они. Впервые в истории российские войска...
6: Что не надо было отпускать больше.
5: Это было в первый раз, когда российские войска вошли в столицу Пруссии. Вот они не знали тогда, что это будет не в последний раз. К сожалению.
6: Да уж.
5: Состоялась первая пробная поездка на железной дороге в 1836 году. Царское село Павловск. Вагоны двигались на конной тяге. А уже потом, через год, получается, уже официальное открытие первой в России железной дороги. Вот.
6: Кстати, вот Почтовый союз 1874 год в Берне, Швейцарии, основан Всемирный почтовый союз, ныне имеющий статус специализированного учреждения Организации Объединенных Наций.
5: А в 1890-м французский инженер Климан Адер впервые поднялся в воздух на аппарате тяжелее воздуха. То есть прототип самолета, он пролетел даже 50 метров. Ничего себе.
6: Пилотируемый аппарат.
5: В 1934 году в Марселе во время официального визита был убит король Югославии Александр I.
6: Удивительный. Я был в Марселе, кстати.
5: Это был... да?
6: Да.
5: Это я знаю.
6: На машине ездила.
5: Теракт стал одним из крупнейших политических убийств Европы межвоенного периода. Это, конечно, удивительно, что оно вообще случилось.
6: Так, 1965 год. Песня The Beatles. Yesterday, понимаешь? Yesterday. Возглавил американский хит-парад.
5: Ничего себе.
6: В 65-м году, прикинь, нас даже в помине не было никого еще.
5: Там тогда до рождения моих родителей остается несколько лет. А смотрите, 1981 год. Президент Франции Франсуа Миттеран.
6: О, это при мне уже было.
5: Он подписал закон об отмене смертной казни. Одним из главных инициаторов реформы министр юстиции тогда выступил. Звали его Робер Беденттер. Такие вот истории были. Ну и 2006 год. Северная Корея провела первую успешное испытание ядерного оружия, вызвав резкое обострение международных отношений, волну санкций. Ему сказали, вы что там, ядерное оружие, что ли, придумали?
6: Да.
5: Санкции.
6: А Ким Чен Ир, да? Тогда Ир еще был, да?
5: Мне еще нравится, что Северная Корея такая, мы проводим испытания, а ракеты улетают в Японское море. Япония такая, ладно, сильно не запускайте, только ладно, спасибо. Ос. Ладно, пойдем.
6: Пойдем, поплачем.
5: Да, это, конечно, удивительно. Удивительные вещи происходят. Давай посмотрим, кто родился в этот день. И
6: ну, давай издалека.
5: Сергей Муравьев Апостол, это русский офицер-декабрист, один из руководителей восстания 1825 года. Кстати, вот 1812 Отечественная война, 1825 год, уже декабристы появились.
6: Ну да. 1874 год, Николай Рерих родился в этот день. Это, собственно, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель, академик. Императорская академия художеств.
5: Великий Евгений Евстигнеев родился.
6: О, величайший актер.
5: Звезда советского кино. В фильмах «Берегись автомобиля», «Золотой теленок», «Старики-разбойники», все 18+. Невероятно красивый.
6: Добро,
5: а он же играл...
6: Добро пожаловать, или посторонний вход запрещен.
5: Собачье сердце.
6: Собачье сердце. Это... Профессор Преображенский.
5: Лучший.
6: Величайшая роль просто.
5: Действительно.
6: Смотри, Джон Леннон.
5: Да.
6: В этот день родился в 1940 году.
5: Основатель The Beatles. Колоссальное влияние на мировую культуру 20 века. он произвел. Вообще, надеюсь, он понимал вообще, что происходило. А кто?
6: А знаешь, что самое интересное? Ну, он уже сейчас живет, но Шон Таро Оно Лена, сын Лены, тоже в этот день родился.
5: Ничего себе.
6: Они в один день с папой. Это, но он живой, да, все нормально.
5: Вот это точность. Вот это да. Давай посмотрим, кто родился все еще с нами на одной планете. Ну, Гильермо Дель Торо, 62.
6: О,
5: мексиканский, подчеркиваю, режиссер, сценарист, продюсер и обладатель премии Оскара. Да, тоже. Да.
6: Теперь Джон Энтвиллс, это бас-гитарист группы The Who.
5: Ничего кстати, себе.
6: Да, ему тоже 50, сколько, 8 лет исполнится.
5: Вот, ты так сказал Шону Леннону, сыну Леннона-то, да. Что он сын, я думаю, ну сколько ему? А ему, оказывается, 51 год.
6: Ты папа-то 40-го года, ничего себе.
5: Ну да. Егору Бероеву, 49 лет. Наш российский актер, звезда турецкого «Гамбита» и «Адмирала». На всякий случай,
6: 18 плюс. И множество сериалов просто, наверное, миллионы сериалов.
5: И 30 лет исполняется американской супермодели палестинского происхождения. Ола. Одной из самых узнаваемых фигур мировой модной индустрии Белле Хадид. Поздравляем всех, кто знает это имя.
6: Белла Хадид?
5: Да, ну и напомню, что можно сделать этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну а мы об этом с удовольствием расскажем в нашей исторической справке. На этом все. Всем доброе утро!
6: Хайрлихте!
3: Историческая справка.
5: Информация о правах рекламы совсем скоро, друзья мои, уже после... Не, какой пост завтра? Завтра!
6: Уже завтра, да.
5: Мы зовем вас, Бим Радио зовет вас на рок из 90-х, 10 октября в ресторане Максимилианс. Подпеваем культовым песням, проверяем вас на знания культовых артистов и рок-легенд. И подарки для вас приготовили, для самых активных. Кто придет в рок-образе, таком шикарном, такой придет...
6: В косухе, не знаю, там, с ирокезом, там, не знаю.
5: Не знаю, пивом волос вот так вот ирокез сделает. Вообще, это будет отдельный респект, алкоголь вредит здоровью. За самый выразительный стиль вас ждет подарок, поэтому образ рокерский только приветствуется. С вами будет главный рокер Бим Радио Петр Нежинский. Он отвечает за атмосферу и ведет. Ваш любимый диджей Айон там будет. Встречаемся 10 октября в Максимилиансе в 20.00. Петь, танцевать, зажигать будем вместе с Бим Радио, конечно же. Подробности ищите на maximilians.ru 18+. Завтра увидимся.
6: Не пропустите.
0: Реклама на Бим Радио.

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Тренировка начнется через 5 минут.
2: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
3: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nars.com.rf. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7441.

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Гороскоп на BIM Radio. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.
0: Прогноз погоды на BIM Radio.
6: Спонсор программы офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
7: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Самый точный прогноз погоды только на BIM Radio. Ну давай, Фарид.
10: Ну давай бы. Кстати, сегодня вроде тоже тепло было, но вчера было 9 с утра, а сегодня только 4 было.
9: Опа, что-то не додали.
10: Да.
9: Порцию уменьшили.
10: Вот сейчас только плюс 7 стало, представляешь? Что-то прохладно. Но зато обещают, что будет до плюс 15 сегодня.
9: Хорошо.
10: Потому что в 10 должно появиться солнышко. Прямо ясно, солнышко. Дождя сегодня, друзья, не обещают. Сегодня великолепная погода будет. Но 10 октября, вот завтра, обещают с утра и днем дождь. Но тоже плюс 15 зато. Зато тепло, пятнашка. А, воскресенье плюс 13, дождя не будет. Только, слушай, хорошая осень так она стоит. О, понедельник 16. А знаешь, во вторник сколько 13-го?
9: Ну-ка.
10: Плюс 18.
9: Отлично. Значит, у нас золотая осень и такое
10: как
9: немножко тепло.
10: Чуть-чуть, да.
9: А в Татарстане что у нас?
10: А вообще по республике, друзья, сегодня переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 4,9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 2, плюс 7. А в низких местах при прояснениях даже до минус 1, плюс 1. Максимальная температура воздуха днем плюс 12, плюс 17 даже. Ну, 17 в районе Буинск, Тетюшев, в тех краях. В Нурлате плюс 16 даже будет. А, кстати, в районе набережной Челнов тоже так достаточно тепло, да, до 16 градусов. Замечательно.
9: Прекрасно.
10: Ну, по всей республике плюс-минус такая погода такая одинаковая. Вообще классно.
9: Все отлично. Вот, кстати, кроме погоды, еще немножко автомобилистам скажу. И всем тем, кто пользуется Яндекс.Картами или 2GIS, вас много. Ребят, не забавляйтесь, не сдурейтесь. Оставляйте отзывы про BIM Radio. Поставьте нам 5 звезд, там 6, 10, 18 звезд можете поставить. Вы на всю семью можете, ну, звезд 25 поставить, например,
10: да.
9: Чего нет. Вот. Просто напишите, что вам нравится. Напишите, какие мы классные. Вот,
10: не говори.
9: Это поможет нам сильно, потому что мы знаем, что наши слушатели, они самые крутые. Вот, а
10: самые лучшие.
9: Вот если туда зайти, много накруток иногда виднеется. Ну а пока мы не хотим. Ни пока, никогда, никаких накруток. Мы знаем, что наши слушатели нам всегда помогут. Поэтому вас милости просим. Яндекс.Карты, 2GIS, ждем ваши отзывы. Ну а пока... За вашу активность разыграем билетики на вечеринку.
1: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
11: Рок из 90-х на БИМ радио.
9: Ну что, если вы готовы сорвать голос, еще раз напомню, что рок из 90-х, куда вас приглашаем мы и БИМ Радио, уже пройдет 10 октября, завтра в ресторане «Максимилианс». Вас ждет вечер без полутонов, первые аккорды, которые вы знаете каждый, подпевать будет весь зал. Вместе с главным рокером БИМ Радио Петром Нежинским вам будет там вести. За пультом будет диджей Айон, а вас будут ждать любимые рок-хиты, конкурсы, подарки, косуха, рваные джинсы. И настоящий рокерский прикид приветствуется, потому что за самый яркий образ мы, друзья мои, приз-сюрприз вам приготовили. Да. Завтра, 10 октября, 20.00, ресторан «Максимилианс» будет жарко. Подробности на maximilians.ru 18+. Ну что, напомним правила, что там, как там, расскажи, что будешь делать.
10: Да, друзья, я задаю вопрос, классный вопрос на рок-тему, конечно же. Даю вам три варианта ответа, ну а вы должны написать либо один, либо два. То есть ваш вариант. Пишем либо один, два, три, вот такой вот ответ. Отвечаем, то просто цифркой. Вопрос классный, кстати, сегодня. Знаешь, что получите по билетике?
9: Ну, ну-ка.
10: Первый, второй, третий.
9: Отлично. Но, так что но, смотри, скорость.
10: Но, да, первый, второй. Но. Вот, допустим, человек первый ответил, но я захожу и вижу, что он уже выиграл, то, извините, будет другой первый, скажем так.
9: Ну, хорошо.
10: Ребята, если вы уже участвовали, давайте не будем засорять просто. Вы уже участвовали, у вас есть пригласительный, давайте, ну, если вы уже выиграли.
9: Если вы не можете идти, тоже не участвуйте.
10: Да. Итак, внимание,
9: ладно,
10: вопрос.
9: Погнали, погнали, погнали.
10: Внимание, вопрос. Каким необычным способом, ребят, есть такая замечательная группа РХЧП, она же Red Hot Chili Peppers.
9: Yes.
10: Каким необычным способом РХЧП эпатировали публику на ранних концертах? Прям эпатаж такой у них был конкретный. Итак, первый вариант. Выступали в масках животных. Вариант номер два. Выходили на сцену только в носках, прикрывающих интимные места.
9: Есть такое дело.
10: И вариант третий. Играли в одинаковых костюмах космонавтов.
9: Вот так вот. Пишите.
10: Отвечайте.
9: Первый, второй, третий победят. Пойдем подсчитаем тогда пока. И принимаем только в макс ваши сообщения. Золотые нулевые прервемся. Для того, чтобы посчитаться по золотых нулевых, сразу подведем итоги.
10: Плюс 7, 9, 2, 7, 2, 4, 2, 102, 8.
11: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
7: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
12: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ты помнишь, ты помнишь? Да. Встречайте, дуэт сестры Зайцевы. И они выбегают.
1: Тан-тан-тан.
0: Ой, какие такой легендарные
2: времена. Такой жирный намек поставил Альберта.
0: Да, ну и нам, конечно, звучало и в тексте, что это Red Hot Chili Peppers. Но самый главный вопрос, как же они эпатировали в начале своей карьеры, вот на этот вопрос мы сейчас с вами и ответим.
3: Рок из 90-х на Бим-радио.
0: Ну что, Фарида Фанда, давайте рассказывайте, ну что же там происходит в мире рока какого-то там невероятного года.
2: Мы спрашивали, каким необычным способом Red Hot Chili Peppers эпатировали публику на ранних концертах. Да, три варианта было. И, конечно, вариант второй был верным. Они действительно выступали на сцене только в носках, прикрывающих интимные места, представляешь?
0: Нормально.
2: В начале карьеры РХЧП любили шокировать публику. Музыканты иногда появлялись на сцене почти без одежды, используя носки как часть своего эпатажного образа. Позже это выход стала одной из самых знаменитых в истории группы.
0: Вот так вот. Кто же у нас победитель? Быстро прям.
2: Есть победители. Во-первых, это Ленар. Ленар, номер, к сожалению, нету, не указан. Но я им просто отправляю такой веселенький смайлик, и он поймет, что он победил. Также Михаил Крюков. Михаил, поздравляю вас с победой. Номер заканчивается на 1509. И наш слушатель, который подписан как А или слушательница, я не знаю, тут не видно. Тут на аватарке корона. Я тоже отправлю такой веселый смайлик, и они поймут, что это про них, как говорится.
0: Поздравляю всех
2: ребят,
0: победителей.
2: Ребят, с победой!
0: По одному пригласительному на одно персону вам достается. Так что ждем вас завтра в 20 часов в Максимилинсе. Начало. Приходите на рок из 90-х. Потанцуем, повеселимся, посмеемся, согреемся этой осенью.
2: Кстати, Михаил Крюк, который выиграл у нас пригласительного, говорит, ты считал, мне как раз сегодня день рождения.
0: Да ты чего?
2: Ну, как классно.
0: Ну, поздравляем.
2: С днем рождения получается.
0: Хорош! Сам себе подарок придумал. Молодец.
2: Не говори, классно.
0: Всех поздравляем еще раз. Ждем вас завтра и продолжаем.
3: Утромены сделают твое утро.
0: Так, значит, быстро по сообщениям прочитаем. У нас, потому что люди же там писали, говорят, ребята,
2: да.
0: По поводу того, как скоротечно время. Говорит, летом мне будет 40, пишет Дилшот. Как годы летят быстро. Доброе утро, джентльмены.
2: Юбилей будет, юбилей.
0: Да, джентльмены передают вам тоже доброго утра, господин Дилшот. 40 лет юбилей. Во-первых, поздравляем с наступающим. Во-вторых, видите, вот всегда, мы же об этом тоже говорим, время пролетает, поэтому вот когда люди говорят, надо успевать жить, это вот про это. Понимаете?
2: Да, абсолютно верно.
0: Проживать какие-то моменты, наблюдать, да, вот этой суматохи не пропускать, все-все-все вот эти вот нюансы, которые...
2: Правильно говорят, друзья, надо в голове, надо копить картинки в своей жизни, понимаешь, что потом вот в жизни, в старость сказать, ребят, да, а я вот и там был, и туда я ездил, и вот здесь я был, и на Алтай гонял, и на Байкал, и в другую страну. То есть нет такого, что... А, ладно, потом. Вот, да. Ребят, самое противное в жизни нашей... Вот это слово. Дай потом. Давай не сейчас.
0: Да.
2: Давай потом.
0: Пока не до этого пока.
2: Как-то да, не до этого, время пока нет. То есть, а потом такой бац, а тебе уже 60, ты да. Уже ехать никуда не можешь, и средств нет, и сил нет, к сожалению.
0: Марат спрашивает, а 40 лет отмечать или не отмечать? Отмечать.
2: Ребят, отмечать, да. На самом деле, если вы боитесь то, что вот говорят, 40 лет нельзя отмечать, отмечай просто на следующий день, у тебя будет 40 лет и один день, и все.
0: Вот, так что отмечайте всегда, празднуйте, кайфуйте, всех зовите, с друзьями проводите время, с детьми, с женами,
2: говорят,
0: с мужьями.
2: Говорят, дома нельзя просто. Пожалуйста, в другом месте, пожалуйста.
0: Да плевать. Кто эти правила придумал? Где это написано?
2: Я не знаю.
0: Нигде
2: я не знаю.
0: Нет. Просто, вот Эльдар правильно говорит, синдром отложенной жизни.
2: Вот, точно.
0: Не надо откладывать. Кайфуйте. Хотите отпраздновать 40 лет? Да отпразднуйте.
2: Кто отпраздновать, конечно.
0: Хотите сделать юбилей не в 35, а в 34? Да сделайте, неважно абсолютно. Хотите его сделать в 49, 47? Неважно. Кайфуйте, самое главное, от этой жизни, и все будет хорошо. Чтобы все-таки больше было удовольствия от жизни, не забудьте о себе позаботиться. На правах рекламы.

0: Самая информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Вот эти-то люди о вас заботятся, потому что если вы открываете ворота руками в 21 веке, серьезно, то «Стел МС» смотрит на вас странно, потому что они-то знают, что гаражные рулонные ворота давно придуманы. Роль ставни автоматика. Можно все это дело открывать и закрывать ворота или, например, гараж одним нажатием. Без усилий, без возни, без «ой, опять заклинило», «ой, опять примерзло», «ой, что-то не открывается». «Стел», пусть автоматика делает тяжелую работу за вас. Звоните 5174-174-5174-174. А у нас впереди «Утромания».
1: Реклама на Бим-радио.
2: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
4: Срочно нужные деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
6: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
8: Мама, а мы ничего не забыли?
9: Кажется, ничего.
8: А зрение проверить?
10: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: всегда будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
3: Путевые заметки на БИМ-радио.
4: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
5: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
6: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Итак, уважаемые специалисты, те, кто шарит за блефарохолязис, я думаю, сейчас не будут удивлены, потому что 5 баллов, движение плотное, они видели прекрасно. Проспект Победы от Зорги до Оренбургского проезда 24 минуты, Ленинградская, Копылова от Пржевальского до Тетовской 21 минута, Петра Витра от Дементьева до Амирхана 13 минут, Мира от Парковой до Сибирского тракта 11 минут и Кулгале от Габишева до Фучика 10 минут. Мосты и дамбы, ну, свободны, все зеленое. Давай смотреть, что по ДТП.
8: 3 штуки вижу.
7: Поехали, где?
8: На проспект Победы, во-первых, как только вот проехал Оренбургский тракт, вот ты под ним проехал, в сторону Бакюрманча, и вот тут же ДТП.
7: И он сдерживает вообще
8: левый ряд, да, и там поэтому пробка начинается от Дубравны.
7: Оренбургский тракт и вот, видимо, соединение с Пермским шоссе прямо перед кольцом танкового недалеко, средний ряд ДТП. И еще одно ДТП у нас произошло сразу после Вознесенского тракта по проспекту Победы напротив Южного перед улицей Родины перекрестным. Там две отметки стоят. Правый ряд сломалась машина, и обе отметки правый ряд, скорее всего, потом и том же. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Удачи вам всем за рулем. Ну а мы наконец-то идем в игру.
3: Путевые заметки на БИМ-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7:50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио ООО «СЗ Октава». Старт продаж в жилом комплексе «Октава». Студии для студентов, трешки для семей, подземная парковка рядом ТЦ «Горки парк» и «Горкоскомейский лес». «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36. 216-06-36. Смотрите также octavadom.ru. Ну а я с огромным удовольствием представляю вам сегодня опытного игрока. У нас сегодня в гостях Наталья Телышева. Наталья, доброе утро!
9: Доброе утро.
7: Ну, добро пожаловать. Как давно вы к нам приходили, помните?
9: 3 года назад, наверное.
7: 3 года назад. За эти 3 года, может быть, что-то случилось, произошло. Может быть, не знаю, кто-то у вас...
8: Появился.
7: Да, во всех смыслах этого слова.
8: Кто-то пропал.
9: Нет, состав семьи тот же. Никто не появился, никто не пропал.
8: Это хорошо.
7: Все понятно, конечно.
8: Стабильность.
9: Да, стабильность.
7: Ну, тогда я вам хочу сказать, что у нас тоже стабильность, потому что у нас ничего не поменялось. Все те же 5 вопросов на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей. Соответственно, на 100 рублей сумма несгораемая. После правильных ответов можно забрать заработанные деньги, потому что у нас все просто и легко. Ну, единственное, наверное, 3 года назад еще не было 100 рублей с подписями и печатями.
9: Нет, этого не было.
7: Вот, это вам...
8: Ну, это новшество.
7: Я пожелаю вам их сегодня не получить, потому что хочется, чтобы 10 тысяч рублей вы забрали. Вот, но если что, они уже ваши. Так, а кто за вас болеет?
9: Надеюсь, что болеет муж и дочь. Надеюсь, что проснулись.
7: Если вот кто-то сейчас только включил и контекста не понимает, и Наталья очень думает, надеюсь, болеют муж и дочь. Счастье! Ну что ж, тогда добро пожаловать вам в игру. Добро пожаловать в игру всем, во-первых, семье вашей, во-вторых, всем нашим слушателям. Напоминаю о прямой трансляции ВКонтакте. Так что можете взглянуть на Наталью, получите невероятное удовольствие. Ну а мы начнем, пожалуй, прямо сейчас первый вопрос на... Чуть на 10 тысяч рублей сказал.
8: 100 рублей.
7: 100 рублей, погнали.
9: Ва-банк.
3: Утромани.
7: Как Называется жанр музыки, где текст композиции исполняется речитативом. Йоу. И это верно.
3: Утромены. Утроманят.
7: А продолжаем. Ну, практически из рэпа мы далеко сейчас не уйдем, потому что следующий вопрос вот такой.
8: Как зовут Эминема?
7: Для для бременских музыкантов ковром выступала цветочная поляна. А что было их стенами?
9: Сосны великан.
7: Да вы что? Браво! Вообще гениально!
3: Утромены утроманят.
7: Наш ковер цветочная поляна.
8: А кто их крышевал?
9: Король.
7: Да. А кто карнавал короля? Битулла Бакинский. Ладно. Я специально вымышленные имена называю, чтобы потом ко мне не приехали.
8: Вано Абхазский.
7: Да, вот это все нам не надо. Уже, я уже все, уже эти времена закончились. Сосны великаны, наш крыш небо голубое. Наше счастье жить одно. Я знаю, что мы будем петь в утроке, похоже. Итак, вопрос на 1000. У такого хирурга могут возникнуть недоразумения с непривыкшими к нему ассистентами. Но в остальном ему ничто не мешает достигать вершин профессионального мастерства. Какой это хирург? Какого хирурга? Что у него интересное? Вот так сразу спрашиваю. Ну, давайте еще раз вопрос. У такого хирурга могут возникнуть недоразумения с непривыкшими к нему ассистентами. Но в остальном ему вообще ничего не мешает достигать вершин профессионального мастерства. Какого хирурга, видимо, есть какая-то особенность.
9: Интересно. Угу. Какого хирурга? Я знаю нейрохирургов.
7: Так. Ну, смотрите, тут еще...
9: Робот-хирург тоже бывает.
8: Ну, у него вряд ли какие-то проблемы
9: возникнут. Ну да, вряд ли у него возникнут проблемы.
7: Тут, можно сказать, у любого из этих хирургов. Вот так вот я бы даже сказал.
8: Да. Чуть проще, скажем так.
9: Знаю, да. Рыба-хирург.
7: Рыба-хирург?
9: Да.
7: Первый раз слышу.
8: Не-не-не, тут не про рыбу, я про людей.
7: Понимаю. Мне просто прикольно, что рыба-хирург есть. Рыба-клоун, знаю. Рыба-хирург. Класс.
8: Рыба-меч есть.
7: Да.
8: Тут все проще, на самом деле.
9: Ну, я подразумеваю, что что-то простое, и я сейчас я сыплюсь на этом простом.
7: Просто есть хирург, у него есть какая-то вот особенность, он такой вот.
8: Да. Он человек, он такой.
7: Единственное, вот эта особенность, чем может ему, так сказать, вызвать недоразумение, неудобство, это непривыкшие к нему ассистенты. Вот вспомните, что делают ассистенты, зачем они нужны хирургу, что там происходит.
9: Ассистенты подают инструменты хирургу.
8: Да, вот верно.
7: Вот. Это все в вопросе, да.
9: Да, они подают инструменты. Ну, и, вот. Наверное, что хирург говорит о том, какие инструменты ему нужно подать, да.
7: Так.
9: Ассистент знает, как... Ну, если он не первый раз работает с этим хирургом, и он знает, как идет операция, ход операции, знает, что подать и какой инструмент подать. Значит, наверняка у этого хирурга есть какие-то особенности, да?
7: Да, ну, понятное дело, что хирургов...
9: Слепых не бывает.
7: Да, то
8: есть слепых точно нет.
7: Любые нарушения в здоровье там практически там вы не встретите. Хирурги, они максимально мощные ребята по здоровью. Просто есть какая-то особенность. Итак, все, у нас время, надо давать ответ. У такого хирурга, спросил я, могут возникнуть недоразумения с непривыкшими к нему ассистентами. В остальном это ничто ему не мешает достигать вершин профессионального мастерства. Какого хирурга? Ну или какая-то вот есть особенность. Итак, мне нужен ответ. Наталья.
9: Мне приходит голод глухонемой, я не знаю.
7: Глухонемой хирург.
8: Ничего себе.
7: Стой, стой, что ты делаешь? Я почему-то... Мне это как будто... Это же я вариант принимаю, да?
8: У нас здесь правильный ответ, кстати, пишут, ребята.
7: Я принимаю этот вариант ответа. Давайте разбираться. Во-первых, хочется сказать, что глухонемой хирург — это как будто для мистера Бина идеальная скетч. Помните мистера Бина? Я бы посмотрел, как бы с этим справлялся. Это потрясающе. Так. Тут, конечно...
8: Шоу Бенни Хилл был прикольно тоже сделал. Жалко, нет его уже.
7: Да, было бы забавно. Теперь вернемся. Значит, вот мы очень правильно начали рассуждать. Ассистент. Нужны хирург, чтобы подавать инструмент. И так как, ну, серьезных нарушений, на самом деле, у хирурга-то быть и не может, иначе как же он это все? Вот. Поэтому единственная проблема у хирурга и у ассистентов может возникнуть только в одном. Ассистенты обычно, в большинстве своем, привыкают подавать инструменты под правую руку.
9: Да,
7: а иногда хирург бывает левша.
3: Утромены. Утроманят.
7: Но, тем не менее, ну, во-первых, легендарно про сосны великана. Про рэп это вообще было сумасшествие.
8: Альберт тут дальше пишет, Марин пишет нам. А вот если бы спросили про танцоров, то вообще вопросов бы не было.
7: Недоразумение у танцоров с другими танцорами.
8: Да.
7: Всегда что-то мешает.
8: Всегда что-то мешает.
7: Ну, в любом случае, хорошо поиграли сегодня.
8: Значит, вручаю.
7: Наталья, теперь вы знаете, как правильно подавать заявку.
9: Да,
7: и теперь
9: точно.
7: Три года ждать не надо. Просто приходите и все. Кстати, как вы это сделали? Расскажите нашим слушателям, сложно было или наоборот просто?
9: Просто прийти или просто подать?
7: Просто подать заявку.
8: Да,
7: заявку
8: надо просто прийти в МФЦ.
9: Нет, заявку за меня подал муж, поэтому, наверное, это было просто ему.
7: Наверное.
8: Ну, раз даже он справился.
7: Да, вот так прозвучал. Мужу большой привет, спасибо большое за то, что подал заявку. Вот, приходи. Мужа отправляйте тоже.
9: Да. Я его звала сегодня со мной, он не пошел.
7: А вы просто заявочку за него заполните, мы его сами наберем.
8: Не придете вдвоем.
7: Конечно. Или всей семьей приходите.
8: Кстати, да.
7: Или с коллегами приходите. Вот мы вас в любом случае...
9: Мои коллеги, это моя семья.
7: Вот, тем более. Давайте привет передавай тогда, пожалуйста.
9: Привет передаю всем, кто меня узнал, а также своей семье, своему мужу Ивану, своей дочери Ярославе. Я всех люблю и рада, что я сегодня была здесь с вами.
7: Ну, а мы тоже рады, что вы были здесь. Приходите к нам, еще будем ждать обязательно, как и всех наших слушателей. Обязательно приходите, похихикаем, пофоткаемся, денежки заработаем. Ребята, мы вас всегда ждем.
3: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
0: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России могут появиться поощрения за долгосрочную работу в одной компании. Депутаты предлагают такую схему. За 7 лет стажа премия в размере 30% от оклада, за 10 лет 50%. Тем, кто проработал более 12 лет, хотят давать скидку 50% на покупку жилья. В Госдуме предложили приравнять академические стипендии к уровню МРОТ. Инициатива призвана освободить студентов от необходимости искать подработку. Так они смогут уделять максимум времени учебе. Авторы идеи рассчитывают, что это повысит успеваемость и в перспективе позволит готовить более компетентных профессионалов. Пока в Госдуме думают, как облегчить жизнь студентам, Максимилианс готовит рецепт идеального вечера. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бим-радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
1: Утромены сделают твое утро.
7: Ну, всем здравствуйте. 8 часов 2 минуты.
8: Да.
7: Это Утромены. Ладно, смотрите, оказывается, помнишь, вот к нам недавно приходили в нетревожной новости Замбези, Рики Замбези приходили к нам.
8: Да, про зоопарк мы говорили.
7: Да, Катя приходила, Катя Чертова, она нам рассказывала про то, как работать в отделе слоновник. Она работает там с прекрасными животными.
8: С сурикатами, как там еще были эти смешные
7: вот. И мы у нее спрашивали про планы, мол, а когда же вот старая часть зоопарка, новый зоопарк,
8: что
7: будет? Пожалуйста, вот тебе новость прямо сейчас. Старую часть казанского зоопарка планируют сделать ботсадом.
8: Она, кстати, об этом говорила, что ботаническим будет больше.
7: Она не говорила, что это будет с отелем и рестораном.
8: А про отель и ресторан не говорила, да.
7: Животных собираются перевести в реку Замбези, а в обновленном саду оставить снежных барсов, скалов-балабанов, Звучит, как будто бы Соколов взяли Балабанов. Из солдатов Соколова.
8: Нет, двойная фамилия режиссеров.
7: Да.
8: Соколов Балабанов.
7: Да, ну вот шутка моя недослушная, я туда шел. Ну, ничего, перебивать. Проект реконструкции представят уже, то есть, короче, в декабре 26-го года нам покажут, что из этого будет.
8: Класс.
7: Я, знаешь, что мечтаю? Чтобы это соединилось.
8: Вот.
7: Каким-то где-то как-то там под землей или над землей, не знаю.
8: Надо под железнодорогой сделать.
7: Да, отличный будет переход. Гитаристы, носки будут продавать. Как у нас принято.
8: Музыканты уличные.
7: У нас хоть один есть переход, где это все осталось? По-моему, даже на Баумана вот этот переход легендарный в сторону кольца. Уже даже там, по-моему, ничего не осталось из торговли.
8: Я давно там не был, кстати.
7: Вот. А как, вот где ты еще давно не был?
8: Я много где давно
7: Казани,
8: не был. Я очень много где давно.
7: Там так не прогуляли. Сквер Фукса.
8: Я в метро не был прям уже несколько лет уже просто. Я там был-то один или два раза всего.
7: Вообще.
8: В Казанском метро, представляешь?
7: Она тем временем расширяется там неимоверными темпами.
8: Прям есть одна у меня такая идея фикс. Вот прийти, приехать на конечную станцию и с конечной до конца доехать и обратно вернуться. Ну, просто прокатиться.
7: Прикольно. Ну, посмотрите. 40 минут времени твоего займет примерно.
8: Вот именно что.
7: Туда-сюда скататься.
8: А, не, ну, в принципе, можно здесь сесть. Ты едешь, а тебя потом друг на машине там встречает до той станции.
7: Да, ну это
8: посмотри, кто быстрее будет.
7: Что-то на лакшери вообще. Так что неплохо, друзья мои. Где вы давно не были? Вот Казань, вот я знаю, что многие местные давным-давно не были в Казанском Кремле.
8: В Кремле? Потому что в Кремле я был. Нет, я не так.
7: Просто у нас многие, то есть они живут в Казани, такие, да что там Кремль, что ли, не видел? Это уже неинтересно, наверное. А там тоже все специально
8: интересно. Мы с тобой давно Маргарите обещали, что придем к ней, в Казанский Кремль, в музей.
7: Я уже там три раза был.
8: А, была, а я все никак не дойду.
7: Маргарите Тихонова, огромное спасибо. Вообще, Эрмитаж, Казань, это невероятные выставки, если честно. Там есть и интерактив, там есть и где и запах прям будет. То есть вот когда была выставка Александра Македонского год-два назад, я помню, что там были ароматы, ты прям поднимаешь клош, подносишь к носу, и ты сразу
8: Николай.
7: В сторону Индии, куда-то тебя вот к Александру Македонскому относят. И это прекрасно. Где вы не были бы и давно бы хотели бы посетить? В Казани, может быть, даже в Татарстане. Вот, давайте на тему поболтаем, ненадолго прервемся, вернемся, все расскажем после рекламы.
1: Реклама на Бим-радио.
10: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
1: ТТС.
11: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
12: Красивые формы – ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
15: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
16: Не выношу кронштейны на стенах.
17: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
18: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это, и наши стены выдержат.
19: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
20: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
21: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
22: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
23: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
24: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор».
3: всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Светка, вот, ну зачем тебе уши? Ты один хрен меня не слушаешь.
2: Я за узкие волосики заправляю.
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
5: Вот мы и спросили, а вы вот где бы ни были, а потом хотели бы быть в Татарстане, вот, может быть, есть какие-то места, вот там всякий Казанский Кремль и так далее, например. Смотри, что нам написал господин Конрад. Старый Казанский водозабор. Это, который в 19 веке был построен и снабжал водой пороховой завод. И после революции оказался не нужен, и так просто стоит вот. И это очень красиво.
6: Ничего себе.
5: Вот нам Конрад пишет: благодаря работе узнал, уже третий день сюда езжу. Мы до него доходили на катере. Вот, снимался как-то в рекламе катеров, и нас туда довезли. Я такой: ого! Это, конечно, невероятно. Дилшот пишет: живу возле тандема. В Казани не был давно. 8 лет живу в Казани и не был на Голубых озерах.
6: Кстати, я тоже на дом не был.
5: А я вам очень советую.
6: А ты знаешь, где я
5: недавно... И в одну и другую сторону обязательно прогуляйтесь.
6: В августе, знаешь, где я прогулялся? Я там никогда, что-то не, ну, сколько живу в Казани, не гулял, условно. Я от Миллениума и пошел вот эта русско-немецкая Швейцария.
5: Вот такая. Там я не был никогда.
6: Пар. Вот, и я такой... Я пошел, там такие тропинки, белки бегают, там прямо, там есть купель, представляешь? Дошел до как... И в итоге я вышел до улицы Галеева в Советском районе.
5: То есть вот так вот.
6: Я вот этот дошел до этого тоннеля, железнодорожный, очень красивое место такое, всегда фотографируется. Дошел до оттуда, там вообще, вообще красота.
5: Советуешь, значит,
6: и
5: да?
6: Да, и на улице Галеева потом я вышел. Сейчас, мне кажется, там вообще красиво.
5: Сейчас, надо переименовать улицу Галимова.
6: Золотая осень такая. Да, кстати, да. Надо было.
5: Да.
6: Я даже там снимал квартиру как на Галеева.
5: Вот Эдуард правильно пишет: Альберт на озерах был и не искупался. Да, это мой грех. Я его тащу, я обязательно искупаюсь.
6: Обычно хан батька за этим следил.
5: Да, Талмас уже так и пишет: Хачанка и Насан Хайван. Люди негодуют, конечно. Обязательно, ребята, искупаюсь. У меня есть определенные планы. Пишут: голубые стали платными, Егетляр. Но об этом говорили давно. Там только...
6: Ну, там было 100 рублей, если не ошибаюсь.
5: Там был формат сначала, ну, если хотите, заплатите. Сейчас вроде как уже поставили там то ли турникет, то ли кассы, то ли что. Ну, 100 рублей за такую красоту, за такой порядок, за вот эти невероятности, это, конечно, мне, не знаю, я вообще без проблем.
6: Я ж один год, друзья, это у меня день рождения 30 марта, когда снег лежит, я 30 марта на Голубом озере в костюме в акваланге я погружался на 10 метров туда.
5: Вот, из таких, как вы, там, собственно, вход и платный. Потому что вот вы погружались, там песок поднимали, прозрачность уменьшалась.
6: Нет, это вот, это получается, с другой стороны. Нигде обычно все купаются. Это в другой стороне, там есть отдельное такое место глубокое.
5: Не надо вот
6: так
5: эти...
6: Так мы же в акваланге...
5: Не надо придумывать.
6: Я красиво спустился с GoPro и снял, там такие рачки, как креветки, прикинь, живут.
5: Ты меня, давай, не отвлекай. Я говорю, вы виноват, значит. Забыл. Всю жизнь живу в Казани.
6: Мне подарили на день рождения, вот погружение.
5: Я, кстати, один раз дарил прыжок с парашютом. Вот.
6: Кому?
5: Бывшей жене.
6: Помним, скорбим.
5: Не, там отменилось, потому что было что-то происходило такое интересное. В Казани отменили вообще все. 18-й год был. ФИФА прохватили, закрыли небо тогда, я помню. Всю жизнь живу в Казани, ни разу не был в Болгаре, Рамоне пишет нам. Это раз. Значит, в Болгар, кстати, там можно, знаете, приехать в будний день. Вот взять один выходной, приехать в будний день, там никого. А все работает, просто никого нет. И это прекрасно. Выходные, да. Конечно, особенно летом, это сильно.
6: Кстати, Юля пишет: салямчика, утроменчики, всем хорошего теплого дня. А озеро Кабан, говорит, в Круговой сделали пешеходную дорогу? Давно там не гуляли?
5: Да вы че?
6: Я, кстати, не так давно прогулялся по новой части. Прям понравилось, так классно сделали вообще.
5: Да. Я вот уже в прошлом году давал Круголя, но тут просто не было благоустроено.
6: 5 км выходит ровно.
5: Ровно, да, там за часик обычно проходишь. Короче говоря, надо идти. Просто идти сейчас, это неимоверно красиво. вы задержитесь на новой стороне, потому что тут есть места, где посидеть, есть видовые места, куда подняться. Чуть подольше можно провести, но очень круто, особенно прогуляться в компании.
6: Кстати, Руслан пишет, смотри, всю жизнь живу в Казани, не был в аквапарке, тем временем, то не получается. Прикинь, а вот я, прикиньте, Руслан, у меня фитнес-клуб, у меня абонемент позволяет в аквапарк ходить хоть каждый день. То есть я могу сейчас пойти в аквапарк.
5: Но
6: я ни разу не был.
5: И Руслан еще...
6: я был там когда-то очень давно.
5: Хотим сказать спасибо за сообщение. Он говорит, смотри, 24, говорит, года мне было, когда Бимрадио только появилось. Сейчас мне уже 56, время летит как пуля, но в душе молодой. Это Руслан, который бросил курить. Я не курю! Представляешь, до сих пор держится Руслан.
6: Красавчик.
5: Какой бы молодец.
6: Ну вот про него и говорю, что вот в аквапарк он не может
5: зайти. Слов нет, вообще молодцы, что... Посетили недавно сад КФУ, 41 год в Казани.
6: Вот я тоже там был впервые, наконец-то. Все, шел как по профсоюзу, смотрю, открыт ворот такой.
5: Ребята,
6: поднялся, посмотрел.
5: Мы собираем еще и секретные места в Казани, где-то видовые. Куда сходить, где что посмотреть, пишите прямо сейчас. Я вам про такое место расскажу. Архиерейский лес, когда-нибудь бывали? Вот тут
7: утро
5: оно.
7: Утро мэны сделают твое утро.

0: «Утро мэны» сделают твое утро.
1: И вот, значит, секретные места. Вот нам уже спрашивают, у меня тезка спрашивает, говорит, ребята, доброе утро, а что скажете по поводу нудистских пляжей в Казани? Есть ли они? Конечно, есть. Они... Вы легко найдете всю информацию, необходимую вам в интернетах. Вот. Здесь точные координаты мы давать не будем, потому что...
2: Идите на запах.
1: Зачем людям портить отдых? Вот.
2: И не говори.
1: Если вы возьмете какую-нибудь прогулку на катере, можете прямо у капитана спросить, проедьте, пожалуйста, поближе к нудистскому пляжу, он покажет.
2: Да. Хочу посмотреть мужиков без трусиков с девчонками.
1: Но это
2: а тоже... там много народу будет?
1: Достаточно. Значит, Руслан, что бросил курить, вот вам ваш тезка пишет. Держитесь, пишет тезка. Главное, не считай, бросил и бросил. 14 лет как бросил, не считай, главное. Вот. Это вам всем, короче. Товарищи, бросайте. Все, у нас новый тренд. Мы бросаем все на свете. И все, здоровый образ жизни. Вот, нас много, на самом деле. Можете написать то, что бросил. Давайте вместе держаться и друг друга хвалить. Я уверен, это будет отличный, хороший тренд.
2: Вот Николай говорит, архиереевский лес, знаю, был. Забирал рыжий. Что такое забирал рыжий? Вот 3 года как не употребляю. Молодец.
1: Это я тебе потом объясню, что ты прочитал. Самое секретное место для меня – это Перемячное на пересечении улиц Татарстана и Тукая. Загадочно притягивающее место. Я могу объяснить, почему он загадочно притягивающий, потому что любой там треугольник или перемяч, или что бы вы там ни купили, оно вот только-только из печки, из жарки, только-только. Вы просто его берете, и это свежайшее. И
2: мне... Здравствуй, жога.
1: Я даже... Да, кстати, вот что это за вообще способность нашего организма? Он делает что? То, что мы ели спокойно в 20 лет, сейчас любое, что мы из деревенских вкусностей едим, ага, все выживает изжогу сразу. Изжога. Моментально просто. Это интересно, конечно. Хорошо, хорошо. Вот. А теперь, значит, из таких вот секретных мест, я не знаю, в курсе вы или нет. Я вам сейчас все карты раскрою.
2: Ну, давай, давай, давай.
1: До речпорта доезжайте, там выезжайте, получается, на, ну, как бы в сторону локомотива. Угу. Выезжайте на асфальтную дорожку.
2: Там дорожка.
1: Да, вы сначала там есть... огромное такое мероприятие, где проводят White Place. Вы White проезжаете. Place, да. Локомотив, вот этот поворот, вы тоже проезжаете и едете прям до конца. Вот. Во-первых, там классные виды. Но если вы доедете до конца и там упрете забор железнодорожный, уедете, ну там машина нужна высокая, уедете налево, в сторону такого островка вдоль железной дороги, то вам откроются буквально какие-то невероятные девственные места, где люди буквально семьями тусуются и едят шашлыки. Там тихо, там никого нет, там люди ловят рыбу и так далее. Это вообще идеальное место для проведения выходных, я считаю.
2: А сам вот этот локомотив, вот ты едешь налево туда, поворачиваешь в сторону локомотива, я вообще удивился. Там теперь кафешки,
1: да.
2: Там очень классно все оборудовали. Да. Я недавно просто на Омике там отплывал оттуда, отходил, и я увидел там, нифига, там кафешки какие-то, сапы в прокат, там чего только нет вообще.
1: Да, так что, ребятоньки, есть классные места казанские, мы еще вот какую-нибудь подборочку сделаем, обязательно расскажем, вы тоже рассказывайте, где что можно посмотреть, ну а мы обязательно об этом всем еще проговорим сейчас.
0: Шоу «Утро мэны».
3: А я думал, вставать.

0: Так, ребят, пока мы тут собираем классные локации Казани пригороде, куда бы вам сгонять в выходные, мы тут немножечко информации на правах рекламы хотим вам рассказать о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Кто главный? Вы или солнце? Жалюзи помогают управлять светом, сохранять приватность и создавать нужное настроение в комнате. Даже выезжать никуда не надо, получается.
1: Да.
0: Горизонтальные, вертикальные или рулонные жалюзи. Подбираем решение под окно интерьера, а если хочется не просто практично, еще и красиво, выбирайте трендовые деревянные жалюзи или ткани с фактурой натуральных материалов. Тепло, стильно и без лишней вычурности. А в современных дизайнах это очень важно. Стел. Все виды жалюзи от одного дня. Собственное производство в Казани. Это очень важно, ребят. Так что все туда. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
2: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
4: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
6: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
7: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
8: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова, 2-0+.
9: С вас 5875 рублей.
10: За новый кроссовер «Хавейл»?
9: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. В «Канавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
13: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
14: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
15: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
17: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800. Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
4: Самый точный прогноз погоды мы нашли. Вам дадим.
5: Дадим. 9 градус, 9 градусов, друзья, плюс, по данным Яндекс.Погода. Плюс он бич была бюген, практически прямо шай. Вот.
6: Если с уважением, то выпилюсь. Вот так правильно
5: говорить. 15, друзья, будет сегодня максимально. В 12 будет вообще яркое солнце. Сегодня хорошая погода, дождя не намечается. Завтра хотят, обещают дождь с утра до обеда.
6: Так хотят или обещают? Зачем обещают, если не хотят?
5: Не знаю.
6: Зачем хотят, если обещают?
5: Но тоже 15 будет. То тоже 15. Но, ребят, знаете, такой класс. Вторник будет 13 октября плюс 18. Вот это круто вообще. А по республике вообще погода плюс-минус везде одинаково. Да, я так посмотрел. Так, ну, максимально тепло в районе вот Буинск, Тетюш, плюс 17 там даже будет. В Нурлате плюс 16. А так везде плюс-минус одинаково. Все вот так все стабильно.
6: Тетюш.
5: И в Челнах тоже.
6: Да, Тетюш хочется доехать. У меня ребята были совсем недавно, всей семьей катались и говорят, слушайте, а вообще, говорит, прикольный городок, классно прогуляться.
5: Да?
6: Много есть, там есть прямо рядом целое имение, поместье.
5: А, вот про это я слышал, кстати, да.
6: Вот, надо туда доехать. Столько мест, которых мы не посещаем, вот сейчас вот все про это и расскажем.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Утромены. На БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Если вдруг вы совсем не знаете, куда ехать, и вообще вот думаете, а куда, вот как бы посетить? Во-первых, вот сразу вам хочу проговорить. Вообще, самое культовое место для встречи заката, это, во-первых, сейчас у нас возле моста Миллениум, там есть теперь смотровая между отелями, вот этими крутейшими, там,
5: да,
6: говорят, очень
5: да.
6: красиво встречать закат. Как и это можно невероятно классно встретить закат в...
5: Там такой террасный такой спуск, люди садятся, там классно. Я видел.
6: В национальной библиотеке. Там есть отличные виды. Но самое крутое для меня лично. Едете в сторону Иннополиса.
5: Угу.
6: И там, как же эта гора называется? Она Лысая гора.
5: Лысая?
6: Лобачина. Как, я не помню сейчас, как она называется. По-моему, Лысая. Ну, не суть. Ну, вы поймете там. Там есть прям рядом такое обозначение. Какая-то гора рядом с Иннополисом. Пусть будет так.
5: Прикольно.
6: Ну, чтобы вам немножечко было интересно это все найти. И там вот виды. Остров Град-Свияжск у тебя внизу.
5: Ага.
6: Реки внизу. Падает солнце буквально. Толпа приезжает, раскладывает стульчики там и так далее. Просто как в кино садят. Смотрите, и это лучше будет закат в вашей жизни, но летом, по крайней мере, точно.
5: Интересно.
6: Если вдруг вы не были, то буквально час в сторону Лаишева, и вас кинодекорации «Семь рукажа», да? Очень атмосферно. Если вы вдруг не были ни разу, обязательно доехать надо. Чуть дальше проедете, правда, в другую сторону, но тем не менее. Камское устье, Юрьевская пещера. Там можно заказать, по-моему, насколько я знаю, экскурсию, потому что самостоятельно туда спускаться нельзя. И вас проведут, там такой узкий проход, вас туда, и вы внутри. Сталактиты, сталагмиты, целое.
5: Да
6: там озеро есть подземное, вас там водят. Там еще есть штольни гипсовые, там тоже можно ходить. Очень интересно, атмосферно и круто. Но почему-то мало кто знает, что буквально, если мы поедем в сторону, например, Зеленодольска,
5: угу.
6: у нас там есть сразу Поляна Невест.
5: Да, красивое.
6: Легендарно красивое место. Если вот от Поляны Невест перейдете дорогу, там вам откроются такие поля, я там видел просто
5: стадовец.
6: И вот это все
5: лошадки
6: красиво.
5: Лошадки там бегают.
6: Там чуть подальше лошадки. Да, можно подъехать, посмотреть, потрогать. Если поехать чуть дальше, насколько я понимаю, у нас вот есть, пожалуйста, Вязовские горы у нас есть такие. Это буквально альпийские луга над Волгой. Вот. А я, кстати, спутал, да, Лысая гора, по-моему, называется, потому что Лобач — это в Камском устье, до этого я говорил. Но тут Зеленодольский район, в районе станции Визовые, или, да, Визовые, наверное. Вот. А на машине лучше добираться через паромную переправу Зеленодольск. Там есть такая.
5: А помнишь, Альберт, мы с тобой брали на тест-драйв один автомобиль?
6: О,
5: электрический.
6: Да.
5: И поехали мы в Казань.
6: О, тоже очень
5: красивые
6: места. Старый
5: Казань.
6: Какие
5: помнишь,
6: места?
5: Помнишь, мы на родник поднялись?
6: Ой!
5: Вот это вид был, да, вообще просто. Там родник вот этот вот.
6: Ну или по Печищенские.
5: Какая красота вообще просто.
6: Печищенские геологические разрезы. Ты же был недавно, на где там, на акведуке, на мостике этом.
5: Да, Мокринский мост. Мокринский мост. Но это вот. Уже Чувашия. Это Чувашия мне, да, давно хотел туда съездить, все-таки скатался.
6: Вот.
5: По М12 раз туда газнул. Красивое место, реально очень классное. Очень красиво. Ну, ребят, если есть возможность, гонять, это реально здорово. Вот, вот Руслан нам фото прислал с Кировской области, кстати, красивое,
6: великолепное. Сейчас прервемся ненадолго. Пишите еще ваши места, потому что ваши сообщения мы еще даже не притрагивались. А тут есть что рассказать, потому что люди тоже накидали ваш вид. Ну, если есть поделиться местами классными, куда можно сгонять, и где вы были, и где, куда вы хотите, тоже пишите прямо сейчас.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Перейдем как раз к вашим сообщениям. Значит, что нам люди тут советуют? Во-первых, езжайте в Жилку, там третье озеро. Во! И тюрьма новая! Люкс!
2: Люкс!
1: Как там он называется? Мега-сезон.

0: Утромены сделают твое утро.
1: Перейдем как раз к вашим сообщениям. Значит, что нам люди тут советуют? Во-первых, езжайте в Жилку, там третье озеро, во, и тюрьма новая, люкс. Как там называется? Мега-сезон, ну или что такое?

0: Утромены сделают твое утро.
1: Перейдем как раз к вашим сообщениям. Значит, что нам люди тут советуют? Во-первых, езжайте в Жилку, там третье озеро, во, и тюрьма новая, люкс.
2: Люкс.
1: Как там называется? Мегасезон, ну или что такое?
3: О, смотри-ка, недалеко от Казани, пишет нам Дмитрий. Примерно 60 километров на правом берегу есть село Ключище, в котором находится вековая липовая аллея на территории бывших владений маркизов Нарышкиных Паулуччи. Сами жители облагородили это место. Там же Белкины, и вообще отличный вид открывается.
1: Я видел фотосессии, только оттуда надо добраться. Да, Ключище там классно, конечно. Вот, а так, что нам еще? Спрашивают у нас с тобой, когда мы приедем в Болгары. Не знаем пока, ребят, с нашим графиком.
3: Кстати, в Болгары я давно не ездили.
1: Мы, может, с Фаридом как с психанем просто, мы в любой же рандомный день можем уехать,
3: да?
1: Сорваться. Чего нам?
3: Почему нет?
1: Может быть, как-нибудь и поедем.
3: Прямо завтра?
1: Да. Например.
3: А что это, суббота?
1: Нет, завтра мы не можем. Завтра вечеринка у нас. Мы завтра
3: будем. Ты будешь днем, можешь сказать.
1: Рок из 90. Так.
3: Ты будешь днем, можешь сесть и вернуться.
1: Ну, в целом, да, конечно. В Белярск вот люди вспомнили. Вообще классика очень часто и так далее.
3: Я там был, как-то поднимался на это, вот по лестнике. Там много сотен ступеней, надо подняться на гору.
1: Нормально, конечно. Озеро Каракуль в Болтасе. Нам пишет Ренат. Это вообще для меня что-то интересное, надо изучить. Вот.
3: Вот Евгений спрашивает: Альберт, можно поподробнее, куда и как проехать на эту гору?
1: Просто...
3: Если есть возможность, скрин с картой можно.
1: Говорит. Ой, вам просто надо набрать в интернете, условно, там, Иннополис, гора, видовая гора. И вам сразу все выйдет. Вы что, там все есть. Доброе утро. В Чувашии, если кто поедет, обязательно на птичий полет нужно заехать. Место невероятно красивое. Фотографии прислали, да.
3: Ой, что за птичий полет?
1: Очень похоже на виды в Елабуге. Вот с чертовой горы, чертову горы. Кстати, в Елабугу сгонять можно еще.
3: Озеро, да, кстати, чертово городище.
1: Озеро Ильинское, лавочки, что-то типа прогулочной набережной. Виды потрясающие, пишут нам. Да, я тут немножко еще поискал, что у нас вообще есть. Но у нас есть, например, если вы хотите чуть подальше от Казани отъехать, смотрите, в районе Альметьевска, Верхний Акташ там есть, самое глубокое карстовое озеро Татарстана. Там такой идеально ровный провал в 1939 году случился. 50 метров глубина воронки, вода пронзительная, синяя, ледяная, прозрачная. Очень инопланетно выглядит, надо съездить, если честно. Я уж молчу про Антоновские овраги, такой татарский Гранд Каньон по факту. Там Юрские пещеры есть, но не доезжая, по-моему, до Юрских пещер, что ли, где это примерно? Антоновские овраги, как в том же районе примерно. Дикие каньоны, я ни разу там не был, надо посмотреть. Ну, и Искоказан, у нас там есть целый заповедник, и вот мы сами там были неоднократно.
3: Классно, там классно. Родник, да, подняться, стой там, ребят, тоже.
1: Да, вообще. Атнинская Исландия, так называют Чулпан, это сумасшедшие зеленые холмы. Вот деревня Чулпан. Вот вам такое есть. И Сюкеевские штольни еще. Пожалуйста, еще один для экстремалов.
3: Я тебя добавлю, ребят, съездите в Чистополь. Да, у нас там много различных всяких. У нас там, собственно, дома-музей есть классные. У нас там набережную построили, кстати, классную. Там же шикарный у нас краеведческий музей, кстати, хороший, такой интересный.
1: Все, пожалуйста, да,
3: рекомендую. И Старрак же там жил. Там есть дом-музей.
1: Кстати, если вдруг вы никогда не были в Дербышках и гадаете, что это такое, просто едете, находите озеро Комсомольское, оно там наверху. Там парки и сквер сделали красоту вечером, там очень красиво.
3: Кстати, там я не был.
1: Вот. И там очень... И лес там рядом с дорожками асфальтовыми и так далее. Очень красиво. Там же есть уникальное...
3: Возможно, там встретимся в зале.
1: Да, легко. А там трамплин есть очень крутой. Да, в лесу просто лыжный трамплин огромный. В общем, ребят, я что хочу сказать. Вы прикиньте, мы сколько мест только в Казани и Татарстане нашли. Сколько еще, мы не знаем. Там одному Богу известно.
3: Ленарго, рыба есть там?
1: Рыба есть всегда. Так что, ребята, все, готовимся. На этом пока перестаем обсуждать темы путешествий и вернемся, друзья мои, с интересными новостями.
0: Шоу «Утромены».
4: А я думал, слова.
5: Реклама на Бим-радио. Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.

0: называемых автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
1: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
2: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: Было хорошо. Стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
4: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 19 91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мама, а мы ничего не забыли?
6: Кажется, ничего.
5: А зрение проверить?
7: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Одессе.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-4741.
2: Дороги Казани окутает черной. И появятся они. Люди на черном.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, ну-ка, надо назвать блефарохолязис. Красиво же. В 4 балла мечтаем затруднений. Смотрите.
5: Салам
4: алейкум, Фарид. Да, с вами Анас Ананасович, кстати. Забыл представиться. Я что-то в последнее время много забываю. Это, наверное, уже развивается деменция, наверное.
5: Возраст сейчас
4: ждет. А что возраст? Не еще возраст, мне еще и 70 лет мне. Мне всего лишь 69,5. И что, хотите сказать, я старый или что? Помните, старый конь борозды не портит?
5: Ляжет немножко и поспит.
4: Он ее удобряет. Смотрите, значит, проспект Победы. Во-первых, если вы двигаетесь в сторону Миги, вот доезжая до Бамадышской развязки, там ДТП в левом ряду, будьте внимательны, задержка имеется. В обратную сторону тоже поворот вот этот, Арбузова после Губкина. Повернули в сторону квартала. Раз! Правый ряд, средний ряд. Надо внимательнее быть. Внимательнее надо быть. Там задержка серьезная. Там что-то серьезное случилось, видимо. Значит, смотрите, Анарсон. Есть у нас перед Бакюрманши ДТП по проспекту Победы. Да, от Рихарда Зорге будете по покраснениям ехать. И очень неожиданно здесь. С магистрали столетия ТАССР направо повернули. Там улица Глазунова. Вот кто-то смотрел на улицу Глазунова, глазами прямо не смотрел. И левый ряд, средний ряд, правый ряд ДТП.
5: Баба.
4: И все стоит там.
5: Ну как так-то?
4: Со съезда вот, с Бакюрманши, с проспекта, с этой магистрали, столетия ТАССР. Вот и думайте, улица Глазунова рядом. Это же очень иронично же, это же. А Нарасон, декабристов только проехали. Московский рынок наелись вкусно. И там перекресток есть с улицы Тверской. И прямо напротив кафешки вьетнамской там ДТП произошел тоже. Будьте внимательны. Какой ряд? Слышу я голоса водителей. Средний ряд не стоит. Проспект Победы от Зорги до Оренбургского проезда 18 минут. Из ДТП будет читать Кларсеткин. От Боевой до Несмелого там тоже ДТП было 12 минут. Гвардейский от Макаренко до Ершова 9 минут. Тульская от Борисовской до Авангардной 6 минут. Танковая от остановки Карбышева до Университета проспект 6 минут. Кировские дамбы из центра 5 баллов. Остальное все свободно. Давайте ПДД соблюдайте-ка там.
5: Да уж.
4: Все, давайте. Счастья, любви, здоровья всем.
5: Ну, 4 балла нормально, Анна Саныч. Нормально.
4: 4 балла? Ну, пойдет, ладно. Давайте 2 сделаем. ПДД соблюдать будем же. Буду на вас надеяться.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
4: Ну вообще, ударили туда, откуда не ждали.
5: Чего такое опять?
4: На пиво в России хотят вести утильсбор. Да, алкоголь вредит здоровью.
5: Не утильсбор уж, наверное. Значит,
4: это... Ну это уж так понятно, в кавычках назвали. Минфин предлагает обложить пенные из недружественных стран Германии, Чехии, Польши, Литвы и других государств с заградительным сбором по 5 евро за каждый литр.
5: Причем так нехило, знаешь, с полутора на 5. То есть сразу просто 4 раза умножили, можно сказать.
4: В этом случае одна банка европейского будет стоить уже не 200-300 рублей, а минимум 500.
5: Да, вообще какой-то.
4: Отличный повод бросить всю эту ерундистику, вот, и отличный повод искать себе альтернативы. Потому что мне кажется, что с учетом того, что появился в России крафт, есть огромное количество классных сортов, Альберт, которых мы даже не подозреваем.
5: Вот, ну, я тебе скажу, как человек, который, в принципе, вот это вот иногда да любит вот именно
4: ну
5: пенные.
4: Ну и что, и что?
5: Ничего не могут выпускать наши. Вот прямо не умеют наши выпускать, хорошие пенные. Ты вот просто не
4: подожди,
5: умеют.
4: Подожди, а ты прям все перепробовал?
5: Ну не все, но я что-то пробовал, не получается. Не знаю. Вот, вот эти умеют. Понимаешь, вот к сожалению. Вот я уже пробовал. То голова болит, то еще что-то. Ну не знаю.
4: Может, ты просто давно не пробовал?
5: У нас там... просто у нас сырье не подходит, понимаешь? Там, у нас не умеет сырье, нет хорошего сырья.
4: Там очень много хороших вещей, говорят, делать. Ну, алкоголь в любом случае вредит здоровью.
5: Да, да.
4: Вот, так что, ребята, имейте в виду.
5: Дима, Самару вспомнил. Нет, Самар тоже не дотягивает.
4: Самара, ну, подождите. Кто был на дне в Самаре, тот в магазинах больше ничего после этого не покупает, понимаете? И так далее. Так что, действительно, красивые места нам продолжают скидывать вообще. Это прекрасно. Так, что еще из новостей у нас есть? Ну, это, конечно,
5: Артемонстр говорит, пусть доложит, говорит, пиво, говорит, это, говорит, ну, короче, вот то, что мы...
4: 38 новых станций метро, следующая новость, пока есть возможность, могут построить в Казани за 25 лет. Опа, к 2051 году в Казани могут построить 3 новые линии. Метро протянется до Азина, РКБ, внимание, Куюков! И новый портовый, а длина пути достигнет 43 километров до 67.
5: Вот круто.
4: Это, вот это нравится за 25 лет, вообще отлично. Вот.
5: Я бы на месте нашего метростроителя, вы знаешь, что сделал бы? С Дубравной начал бы тянуть в сторону аэропорта.
4: Как же хорошо.
5: Сделай станцию аэропорт, поверь мне, она будет вся загружена просто.
4: Как же хорошо, что не ты принимаешь решение. Мы бы это метро строили бы до 2051 года.
5: А не так далеко, Альберт, на самом деле, до аэропорта.
4: Да, очень удобно так говорить, пока ты не сталкиваешься с метростроением.
5: Нет, понятно. Ну смотри, во-первых, там нет никаких жилых домов, все остальное. То есть ты идешь под землей, там тебе мало что мешает, там, скажем так.
4: Ну не уверен я.
5: Зато смотри, станции, допустим, какие-нибудь усады, потом уже раз аэропорт. Красота.
4: Да в Дербышке надо тянуть.
5: И в Дербышке обязательно.
4: Дербышки
5: тоже
4: надо тянуть. Самое главное, сейчас в Дербышке протяньте, компрессор на весь освободится.
5: Так вот, смотри, они же как планировали. После, собственно, от Меги, там мегастанции будет. Потом он дальше пойдет, уже должны замкнуть же под Казанкой.
4: Да.
5: А там ты уже и до Дербышка рукой подать.
4: Метро надо тянуть в Зеленодольск, я считаю. Оттуда уже старое Рокчино. Такой крюк надо делать. Вот.
5: Фарид, доставь работу таксистам. Ребят, вам работы всегда хватит, поверьте мне.
4: Вот такие вот невероятности, конечно. А так метро бы, да. Если бы у нас было метро, как в Москве, я, может быть, и машину бы никогда не купил, наверное. А так это случится, наверное, уже к моей старости. Но самое главное, что это случится!
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В 2027 году в Татарстане вырастет плата за техосмотр автомобилей. Предельная стоимость проверки легковой машины достигнет 1270 рублей. В Минпросвещении определили самые популярные направления дополнительного образования в России. Лидируют социально-гуманитарные, физкультурно-спортивные и художественные программы. Технические и естественно-научные курсы тоже набирают популярность, а самый заметный рост зафиксирован в сфере туристско-краеведческой деятельности. Сегодня отмечается День любопытных событий. Повод присмотреться к тайнам мира. В этот праздник стоит замечать загадочные и необъяснимые вещи вокруг. Можно погрузиться в удивительные исторические случаи, научные головоломки и необычные психологические эффекты. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
3: Утромены сделают твое утро.
4: Метро в Куюки, потом, говорит, будет пробка не только автомобильная, но и метровая. Это бы я посмотрел, все подрезающие вагоны. Метро тебя и вот это, вот все, конечно, сильно.
5: Да.
4: Так.
5: Дербышка-то электричка есть.
4: Есть, она много где есть, но толк-то от нее. Вы представляете, вот вам из дома, там, не знаю, ну, до железнодорожья, а потом...
5: И Артмонстр пишет, ну все, добавку и как после этой новости подражают.
4: Конечно, конечно. Вообще, я бы за этим отслеживал. Генплан Казани, если особенно у вас частный сектор, и вы где-нибудь на окраине живете, обязательно отслеживайте, что там будет происходить в ближайшее время. Но, возможно, пора сливать хату. Имейте в виду. Вот, а вы представляете, сколько сейчас дома стоит вообще?
5: Да.
4: Вот у нас, например, на улице Мадлен продается участок.
5: Так.
4: Миллион, сотка стоит там. А соток этих там 14.
5: И ты его даже миллионов.
4: И ты его даже не поделишь. Не поделишь ты его даже. Потому что только по десяточке можно теперь продавать.
5: Не-не, 6 соток же межует сейчас. Не. От 6.
4: 10. А сделали 10.
5: Вот еще поделишь, что ли? Еще
4: поделишь. Давным-давно уже. Поэтому ты не можешь теперь его разделить.
5: Было 4, потом сделали, сказали, нет, больше меньше 6 нельзя. Вот такое.
4: Ну, я
5: было.
4: помню, да, я помню, о чем ты говоришь. Просто 10 сейчас.
5: Ты что, нифига себе.
4: Такие вот дела интересные.
5: То есть получается только все целиком.
4: Да, и только ты еще возьмешь за 14 участок, ты еще будешь сносить старые дома, еще миллион, полтора-два ты туда вложишь, потом начнешь строить, это еще миллионов. 7 и того все это выстрелит где-то 7 миллион 25-30.
5: 7 ты так мало сказал еще.
4: Ну это да, такой обычный домик будет небольшой. А там я даже не, я же не посчитал туда ни баню, ни гараж, ни хозблок, ничего. А там ребята что-то на богатом вообще, конечно. Если еще там метро появится, но это вообще будет просто изумительно. Ну и, конечно же, если вы мечтаете, вот видите, вот как уже все так четко, раз-раз, что, где, как должно стоять, уже знаю. Единственное, что я знаю абсолютно точно, что когда у меня будет дом, я больше никогда в своей жизни руками там ничего открывать не буду, особенно ворота или гараж.
5: Конечно,
4: и чтобы
5: зачем?
4: Это случилось, я уже знаю, кому я обращусь и вам посоветую. На правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МХ». Вы все еще открываете ворота вручную, вышли из машины, пошли открывать, вернулись, сели, замерзли, промокли в зависимости от того, что на улице. Знакомо? Пора сделать себе проще. Гаражные рулонные ворота, рольстам и автоматика. Все, чтобы открывать и закрывать одним нажатием. А как это удобно, когда у тебя на одном брелке и гараж, и ворота. И ты просто заезжаешь, кнопочку нажал, заехал, кнопочку нажал, закрыл. Кнопочку нажал, гаражные ворота открылись, пока ты подъезжаешь. Уже все открыто, классно, здорово, заехал, сразу закрыл, и все это круто. И вы даже не успели устать во всей этой схеме. Стел. Комфорт вашего дома начинается с ворот. Звоните. 5-174-174. 5-174-174.
0: Реклама на Бимрадио. Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо-Москва».
0: Концерт перед матчем Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
6: Скальпель. Нож.
7: Мы его теряем.
6: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
7: Что? Он жив?
6: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
8: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
9: Подробности на maximilians.ru. 18+.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ой, здравствуйте! Вы наш сосед, я вас узнала!
2: Здравствуйте! Вы не могли бы сделать свою музыку потише? Ну или хотя бы дайте поговорить с тем, кого можно ударить.
0: Пошути меня,
1: Давай!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
4: Утро мэны на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
5: Я напоминаю про сегодняшний день два очень важных факта. Во-первых, россияне смогут увидеть метеорный поток Дракониды в ночь на 9 октября. Это, видимо,
6: смотри,
5: уже...
6: Смотри, это было сегодня,
5: это было сегодня.
6: Я
5: да,
6: тоже смотрел, такой, думаю, пропустил.
5: Ну, короче, пик пришелся на 4 утра по Москве. Эксперт советует смотреть на северо-запад, в сторону Большой Медведицы. Кому-то сегодня повезло, напишите, если увидели. Во-вторых, сегодня будет проверяться система оповещения.
6: Оповещение, да.
5: Ровно в 10:40 вот в этих районах обещали. Сначала,
6: будет
5: смотрите,
6: шумно.
5: Сирены будут смотреть, работать, не работают. Прервут телерадиовещание. Мы не знаем, все ли или так далее. Просто будьте готовы. Не надо ничего там бегать, суетиться. Паники не надо. Ребята с профессионалами посмотрят, все ли в порядке, все ли работает. И мы с вами просто продолжим жить эту прекрасную жизнь. Кстати говоря, тут, если ты помнишь, бывший нападающий Акбарса Кевин Хейс. Он же у нас покинул Акбарс. Но мне болельщики объяснили о том, что господин Хейс, Кевин, вот этот сам, он, значит, когда... Он же из НХЛ, там откуда-то там. Ну, неважно, там, где он раньше играл, он был там то ли в третьем звене, то ли где-то, а тут его, значит, поставили в первое. Атакующий хоккей же тебя то ли строят. Мы вчера об этом еще говорили.
6: Да.
5: И якобы Кевин Хейс не справился с нагрузками, которые на него обвалились, и сам честно подошел к тренеру и сказал, что я не вывожу,
6: не
5: давайте...
6: Не тяну, брат.
5: Да, брат, что-то я так не дорассчитывал. Мощно напряг, вы тут что-то прямо реально играете.
6: Я же отдыхать приехал.
5: Ладно, в общем, давайте что-то делать. Однако же, после того, как он вернулся, он снялся в подкасте, где подробно рассказал о причинах, побудивших его завершить карьеру после всего лишь 5 матчей в КХЛ. И вот главные факторы стали, ну, во-первых, физическое состояние, разлука с семьей и логистические трудности. Значит, с чем не справился господин Хейс?
6: Сопляк.
5: Он говорит, я себя чувствовал довольно, говорит, хорошо на льду, катался с парнями из НХЛ, спина его беспокоила, и было все плохо с пахом. Ну, там, видимо, какие-то растяжения, но травмы. Ну, это спортсмены всегда так. Вот. И вот когда, как раз, когда связались из России, у него, оказывается, жена русская. Вот. И он такой, о, круто, в Россию сгоняй, у меня же там жена оттуда. Интересно, что там происходит. Вот. И уже стало понятно, адаптация идет не по плану, повреждает там сначала одно, потом второе и так далее. В общем, жаловался немножко на здоровье. И отдельно на бытовых сложностях. Значит, он рассказывает. Три из 4 первых полетов, говорит, по России у меня закончились изменениями маршрута или задержками. Мы летели в Сочи, но почему-то самолет приземлился в Дагестане, и я подумал, где я, черт побери? Только дай знать, где ты находишься, братишка. Мы тебя сейчас спросим, где? В смысле, где Дагестан? Где ты? В смысле, черт побери? Не надо такого говорить. Надо было тебе, господин Хейс, оставаться в Дагестане года на 2-3, чтобы о тебе забыли, и из тебя вышел бы отличный боец UFC. Именно так обещает Ислам Махачев. Или Махачев, простите уж, пожалуйста, просто ошибаюсь. Ну и, конечно, говорит, знаете, ложиться спать и всю ночь слушать сирены, меня это совсем не радовало. Но это, скорее всего, было тоже где-то в Сочи, потому что у нас прям такого не было. Ну, естественно, да, он скучал по жене и ребенку. Кстати, жена у нее красотка. Она говорит, о, ты в Россию собрался? Пока. Только я буду с ребенком здесь. Я вот отправился в Акбарс. Вот, в общем, интересно стало. И теперь, смотрите, интересно. Хейс теперь из такого вот для любителей спорта будет полезно. Отметил разницу в стиле игры. Хоккей здесь горизонтальный, а не вертикальный. Помню, в первой игре я 4 раза вбросил шайбу, и люди смотрели на меня так, будто у меня 5 голов. Я думал, Салли был бы в восторге, если бы я вбросил шайбу. Почему-то он так говорил. Вот. Ну и, короче говоря, уже потом задавался вопрос, ну, что я вообще делаю, зачем мне это все надо. Напомню, что он подписал контракт с зарплатой 80 миллионов за сезон. и не набрал ни одного очка в КХЛ.
6: Ну, а вот тебе, пожалуйста.
5: И показатель полезности был у него минус один. Вот.
6: Минус даже?
5: Слабенькие, слабенькие они, конечно, по сравнению с нами. Ну да ладно, что ж теперь. Такие вот темные люди по темным аллеям и гулять. Так, мы скоро вернемся. У нас вот проводительские удостоверения есть, напоминание кое-какое. Сейчас расскажем.
6: Ну-ка.
7: Утромены сделают твое утро.

0: «Утро мэны» сделают твое утро.
1: Еще раз напоминаем вам, что водительские права некоторых жителей республики стали недействительными. Об этом предупреждаем вас мы и сотрудники МВД. Права, срок действия которых закончился в октябре 23 года, в октябре 26 года окончательно утрачивает силу, надо сходить да поменять.
2: А, и там плюс 3 года же накидывали, да?
1: Да, вот это все. Поэтому, пожалуйста, не забудьте, потому что, если вы об этом узнаете где-нибудь, например,
2: на
1: в поездке, да, за городом, ну, вы понимаете, не очень прикольно, поэтому как-то вот это с этим надо что-то делать, да?
2: 28-го, кстати, заканчивается срок.
1: Опа, я вообще не помню, когда мне там что заканчивается.
2: Я специально вчера заглянул, говорит, 28-й, думаю, эх.
1: Либо 29-й, либо 30-й. Еще так время года. Быстро летит.
2: Да вообще, я вроде только обменял, а уже 10 лет, оказывается, уже будет через
1: точно.
2: Два года пройдет.
1: Подожди, точно, я получил в 2009 году, получается, или в 10-м. В 9-м году получил, в 19-м поменял и в 29-м должен поменять.
2: В 29-м. У тебя, вот. Получается, еще сколько,
1: да,
2: получается?
1: Еще через 3 два года, года 2, у меня 10-летний загранник. Время как быстро летит. 10-летний,
2: да,
1: загранник уже.
2: И у меня загранник тоже уже все, вот. Уже. Я смотрю, 10-летний уже тоже.
1: Я, знаете, самое большое мое удивление загранику с биометрией, что было самое удивительное для меня, вот прям самое огромное открытие было. Когда я делал Fan ID через госуслуги, ага. И госуслуги говорят, поднесите телефон к паспорту, я подношу, и он оттуда подгрузил мою биометрию. Я такой, это что? Кибербанк,
2: да,
1: какой-то.
2: А, кстати, да.
1: Это было прямо на моих глазах, это удивительно.
2: Я тоже так грузил, только что я заполнял, не помню. Да, я тоже так поднес, я раз такой, нифига себе, я тоже удивился.
1: Да, конечно. Вот и думайте теперь, елки-палки.
2: Марсель, говорит, поменял, говорит, на днях. Качество ужасное стало, размытое фото.
1: Есть такое,
2: на правах, да?
1: Да. Вот раньше права, когда они еще розовые были, они какие-то качественные, там ламинирование такое
2: они
1: мощное было.
2: Они такие жесткие, большие. То,
1: я видел человека, который колбасу резал правами.
2: Вот, а человек, который розовая фигня какая-то вообще.
1: Да, вот это непонятное. Пожалуйста, уважаемый татарстанский ГИБДД, кто за это отвечает? Пожалуйста, давайте что-нибудь придумаем.
2: Классные, да, такие прям.
1: Ламинирование придумано уже 100 лет назад же практически.
2: Нет, давайте фамилию будем выбивать, как на пластику картах банковских. Это вообще классно.
1: А давайте сделаем чип в районе виска и проверялку сделаем в виде пистолета. Вы представляете, каждый раз сотрудник, документ к осмотру, вы височек так раз, а вам пистолет в виску. И со стороны это чуть. А потом сфотографируем, иностранцам отправим, какая у нас здесь жесткая вообще история.
2: Ты сейчас насоветуешь.
1: Очень сильно вообще веселит меня почему-то такое. Так что да, это довольно-таки интересно. В любом случае, наконец-то уже потихонечку вводится вот эта вот вся электронная форма оборота. Документооборотов в этом между сотрудниками ГИБДД и водителями, потому что вот совсем недавно уже можно показывать просто, например...
2: Да, вот через приложение, водительское удостоверение, ОСАГО там же, там и СТС тоже, все
1: вот
2: там.
1: Один раз в жизни забыл дома документы и опаздывал на Ультрамен еще когда 1000 лет назад, на замену, я помню, ехал, как сейчас зимой, и меня останавливали сотрудники, я просто там, я говорю, ребята, до эфира остается 10 минут, пожалуйста, как можно быстрее оформляйте, я не прав, вот база, вот документы, вот я, вот госуслуги. Я говорю, все, что надо. И мне сотрудник говорит, Альберт, ну ты что не знаешь, надо же просто было установить приложение вот это для автомобилистов, и там бы просто по QR-коду мы бы тебя пробили, все бы нормально было. Я говорю, все, понимаю, быстрее выписывай, я поехал. Меня отпустили, потому что по базе пробили.
2: Я поставил приложение, оно есть классное, оно называется авто, просто называется.
1: Да, очень удобно, там и штраф что-то появляется, еще что-то, в общем, удобно. Вот, кстати говоря, вот как мы отзывы даем на такие приложения, вы тоже отзывы про нас напишите в Яндекс.Картах или в Вагисе. Просто поставьте сколько хотите звезд, 5, и естественно, расскажите, что вам больше всего нравится. Отметьте ведущий, который вам нравится. Это может быть и вечернее шоу, и дневное, и утреннее. Какое вам больше нравится?
2: Ты не говори.
1: Вот, можете отдельно людей отмечать или группу людей. Нам будет очень приятно. Мы обязательно потом все это дело почитаем. Это очень сильно нам поможет. Так что пойдем изучать, давайте, ваши отзывы. Мы скоро вернемся и расскажем вам, что происходит у нас в Татарстане и вообще в Казани и в России. Потому что у нас есть еще что вам рассказать. Всем доброе утро. Отзывы, ребята.
3: Шоу «Утро мэны».
4: А я думал, сова.

0: Электронная нравится так или иначе, потому что есть в ней что-то такое танцевальное, движовое. Тем более Фарид как первый МС Казани, когда, который был легендарный танцор в арене. Вот, а я тогда еще ходил в садик. А, смотри. Но сам любим нашу музыку все равно, она из 90-х, и это все равно, конечно же, всем знакомый рок. Информация на правах рекламы для любителей рока и не только, для любителей Бим-радио, ведь Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября уже завтра в ресторане «Максимилианс» будем подпевать культовым песням и вернем ту самую атмосферу и даже драйв. Вас ждет исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знания рок-легенд для самых активных, призы и подарки, а еще отдельный приз и подарок для за самый выразительный рок-стиль, кто придет в косухе, в бандане, в джинсах, будет ярко выделяться на фоне других, для вас специальный отдельный подарок припасен. Будет вам его дарить и отвечать за атмосферу вечера наш главный рокер Бим-радио, это Петр Нежинский, а также любимый диджей Айо. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20.00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мама, а мы ничего не забыли?
3: Кажется, ничего.
2: А зрение проверить?
4: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
7: Тренировка начнется через 5 минут.
8: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на «Энка.ру».
6: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финансы». Сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на наш.дом.рф. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть?
10: Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе «Заправка». Приходи голодным. Заправим.
6: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях «Кафе «Заправка». ИП «Круг» Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-300-173-680. 18+.
11: Не грузятся картинки. Не читаются посты. Пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Особый точный прогноз погоды.
5: За окошком месяца.
4: Я вот хочу сказать о том, что я прямо сейчас смотрю в окно, вижу невероятное, насыщенное.
5: Голубое
4: оно даже, смотри, небо. Обрати внимание, оно даже какое-то не голубое, оно просто уже реально светло-синее, почти
5: да,
4: синее.
5: Кстати, да.
4: Чистейшее небо, чистое.
5: Ясная погода, ребят.
4: Слеза младенца.
5: Ой, не говори.
4: Через М. Это кто на Мадлене родился, они младенцы, как бы.
5: Мадлен,
4: потому что, да, остальные младенцы, имеете в виду. Ну и, конечно, самый точный прогноз по Казани, Тарстан,
5: плюс 10, ребята, плюс
4: вот.
5: 10 на улице, яркое солнце.
4: Бог метеорологии, Фарид Галим.
5: 1 метр в секунду, юго-восточный ветер, так вот, влажность воздуха 83%, великолепно.
4: Ягуаро-восточный ветер?
5: Да, давление...
4: Мог сказать, Фарид, скучая по предыдущей машине.
5: Да, давление 759 миллиметров ртутного столба.
4: Ага.
5: Прекрасно.
4: Давит,
5: немножко давит. Друзья, завтра, кстати, тоже будет тепло, тоже будет 15, но, да, обещают с утра и днем дождь. Но это еще не факт, конечно же. Кстати, теплее, да, реально теплее, это во вторник вообще плюс 18 обещает, это вообще здорово. Может, я зря мотоцикл перегоню-то?
4: Вот есть такое ощущение, брат.
5: Может, еще покататься?
4: Ей, братан, в натуре попробуй.
5: Сейчас отгонишь к другу, и все, и все. И...
4: Ну и все, все,
5: а
4: да.
5: А там 18 все. И в среду, и в вторник.
4: Да ты что, реально?
5: Да.
4: Ёлки-палки.
5: А потом резко раз, четверг, 15, 12 раз становится. Потом
4: отлично.
5: 7. 8.
4: Вот бы у нас, да, в жизни было вот так вот. Идешь до 30, дошел, потом раз 18.
5: Раз,
4: такой, опа!
5: О, хорошо.
4: И заново пошел. Ну, вот.
5: Был бы взор, конечно.
4: А вот честно, вот если так вот по чесноку рассуждать. Уважаемые слушатели, Фарид, тебя спрошу. Если бы у тебя вот так была возможность бы так резко вернуться в прошлое. У меня, точнее, даже такой вопрос.
5: Не, 18, я думаю, нет. А вот, вот я бы хотел бы всегда, ну вот условно, 35 лет бы хотел.
4: Вот смотри.
5: Самый классный.
4: Вот смотри, 35 лет,
5: наверное.
4: Но с нынешними мозгами, ну, то есть
5: да,
4: с нынешним умом.
5: Да.
4: Либо 18 лет, но пройти, получается, заново все то же самое. Вот ты бы что выбрал? Он реально задумался! Я задаю невероятный вопрос.
5: 35, я думаю. 35 с умом, да. Потому что заново пройти, это такое, конечно... Хотя тоже прикольно. Нет, а у тебя мозг 18-летний, да, уже не такой же.
4: Да, именно вот.
5: Это сложнее, разница, сложнее, да. Понимаешь, бог знает, там что получится.
4: Я вот к вопросу, прошел бы ты тот же путь заново, вот какой ты проходил?
5: Он бы, наверное, не тот же был, хотя, может, он был бы другим уже, конечно.
4: А если бы вот повторить вот одно и то, вот прям ровно как было повторить, ты бы хотел бы это все
5: почему
4: прожить
5: нет?
4: Еще раз?
5: Вообще классно было.
4: Понял тебя,
5: времена
4: конечно.
5: Были, знаешь, какие, ох.
4: Ой,
5: 18
4: меня...
5: лет, я все, получается, в 17 лет я поступил на институт. Это институт, общага, вот это все прикольные. Были, конечно, сложности какие-то. Ну, сейчас же, видишь, время другое, уже не получится, как тогда.
4: Мне бы, конечно...
5: Тогда ни мобильников не было, ничего не было.
4: С нынешними мозгами где-то в район 14 лет переместиться,
5: и что
4: конечно. Там... нанесение,
5: с нынешними мозгами.
4: Нанесение телесных повреждений среди... и так далее некоторым людям.
5: Это вот. Да.
4: Но ничего, ребят. Я вас всех помню. Земля круглая. Земля круглая. Встречу сразу!
6: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
4: В Нижнекамске, видимо, довели Мерседес почти до, как мясо, до well done. И очень вовремя заметили, решили его перевернуть, иначе почему он перевернутый лежит на Нижнекамском кольце на проспекте Мира, я даже не знаю. 42-летний местный житель в состоянии опьянения, алкоголь вредит здоровью, естественно, наехал на бордюр, перевернулся, пострадал он и 23-летний пассажир.
5: Вот, у него в крови был 0,552 миллиграмма.
4: Всегда вопрос. Ладно, окей. Ладно, вот вы видите, что водитель решил нарушить закон, да, и пьяным сесть за руль. Никогда не понимал мотивацию людей, которые пассажирами садятся. Вы-то куда? Просто его шлете куда подальше, выходите, вызываете любую службу такси, садитесь и едете спокойно куда
5: вам надо. А пассажир такой же, скорее всего, был?
4: Да, скорее
5: братан,
4: всего, да.
5: Братан, доедем. Да, все, вот такие,
4: о,
5: скорее всего.
4: Грузин. Смотрите. Значит, вопрос у меня еще есть определенный вот такой. Доколе? У меня вот такой есть вопрос, потому что новость. вовремя заметили, решили его перевернуть. Иначе почему он перевернутый лежит на Нижнекамском кольце на проспекте Мира, я даже не знаю. 42-летний местный житель, в состоянии опьянения, алкоголь вредит здоровью. Естественно, наехал на бордюр, перевернулся. Пострадал он и 23-летний пассажир.
5: Вот, у него в крови был 0,552 миллиграмма.
4: Всегда вопрос. Ладно, окей. Ладно, вот вы видите, что водитель решил нарушить закон, да, и пьяным сесть за руль. Никогда не понимал мотивацию людей, которые пассажирами садятся. Вы-то куда? Просто его шлете куда подальше, выходите, вызываете любую службу в такси, садите и едете спокойно куда
5: вам надо. А пассажир такой же, скорее всего.
4: Да, скорее всего,
5: да. Братан, доедем. Это все вот такие, скорее всего.
4: Грузин. Смотрите. Значит, вопрос у меня еще есть определенный вот такой. Доколе? У меня вот такой есть вопрос, потому что новость. Минцифры будет ориентироваться на рост тарифов ЖКХ

0: любую службу такси, садитесь и едете спокойно
1: куда вам надо. А пассажир такой же, скорее всего, был?
0: Да, скорее
1: всего, да. Все, вот такие, скорее всего.
0: Грузин. Смотрите. Значит, вопрос у меня еще есть определенный вот такой. Доколе? У меня вот такой есть вопрос, потому что новость. Минцифры будет ориентироваться на рост тарифов ЖКХ при оценке повышения тарифов связи. Короче, мобильная связь в России подорожает вслед за коммунальными услугами. Вот такая вот новость.
1: Супер.
0: Сколько вы вообще...
1: Доколе, да.
0: Вы видели, сколько стоит эта самая связь? Это уже... Минимум, конечно, бенчала, да, связь, но... Ну, понимаете, да, это уже, ни в какие ворота. Я, надо посмотреть. У меня, по-моему, там уже, по-моему, 900 рублей в месяц, по-моему. Я даже не смотрел.
1: Да, что-то у меня тоже в этом духе что-то такое.
0: Но я там
1: скидка какая-то была, но все, по-моему, закончилось.
0: Я никуда вообще не перехожу, потому что у меня там безлимитный мобильный интернет. Я за него держусь, как за маны небесные.
1: А у меня был, и даже его убрали. Я такой, да, чё?
0: Меня, по-моему, тоже перевели на какой-то тариф. Вот,
1: они мне посчитали, говорят, ну, смотрите, говорят, вот максимум вообще, говорят, сколько там, 300 гигов, что ли, тратите, говорят, максимум, что такое.
0: Да так они всегда говорят.
1: Да, да.
0: Вот
1: да.
0: Только когда ты заходишь в телефон и смотришь, сколько у тебя там скрытого, сколько у тебя там, не знаю, обновления подгрузили, сколько ты музыки там послушал и так далее, Выходит, что там у меня там чуть ли не в месяц там терабайты и терабайты.
1: Не, ну вроде мне как бы этот, я вот смотрю, вот, ну, после того, как меня отключили, вроде хватает. То есть, ну, не было такого, что раз не хватило.
0: Если мне хватает 30 гигов, что ж вы меня пытаетесь отговорить от безлимитного интернета?
1: 30, да.
0: А что ж вы меня пытаетесь тогда отговаривать? А что, какая вам разница? А почему? А что? Не нравится?
1: Да.
0: А вот когда я раздаю себе на планшет, например, что, оплату хотите с меня взять? А вот выкусите! Ну, это вообще уже ни в какие ворота.
1: Вот, у меня 650 рублей в месяц, смотрю.
0: У меня тариф бомж. Я так понимаю, с детства ваша жизнь наперекосяк. Вот, вы... Сейчас вспомню, я слова песни пытаюсь вспомнить. Вот, вы бычок поднимаете... Вот, идете в сторону... Ладно, тут вы поняли, куда, какая была отсылка, простите. Вот. Вот, поэтому и такая неверность. Да, еще вот. Что нам еще есть сказать? Да, во-первых, что, конечно же, в нынешних условиях, когда все дорожает, во-первых, конечно, надо успевать, потому что, как показывает практика, если вам что-то надо, то лучше было это купить еще вчера.
1: Да.
0: Потому что вот, кстати, генератор в частный дом. Какой купить? Нужен ваш совет, особенно те, у кого они есть. Мы с Фаридом сдаемся. Эти вопросы все чаще и чаще.
1: Сейчас тут же наш слушатель Ильдус напишет, такой генератор.
0: Ильдус, брат, связь. Мимбетншалда, связь. Выйди на связь. Вот, поэтому напишите, пожалуйста, у кого есть. Ну, а к тому, что, да, есть, конечно. Вот у меня, смотри, вот, у меня родители вообще шикарно вообще всю жизнь все работали. Поэтому у них есть откатные ворота, которые папа сам сварил, только движок поставил.
1: Ничего себе.
0: У нас есть в гараже ворота, которые папа сам...
1: Вверху идет, это такие,
0: вот, да. Вот такие вот, же он сделал себе, да, вот такие сделал. Вот. И только нам не хватает, получается, вот генератора. И еще одной вещи, но сейчас-то мы знаем уже, кому обращаться. И эта вещь, конечно, жалюзи. На правах рекламы информация от спонсора шоу «Трамены» ООО «Стел МС». Если ваш интерьер требует перемен, начните с жалюзи. Только не те жалюзи, вот эти пластиковые, которые вы там куда-то что-то где-то как-то где-то купили по дешману, которые все развалились, вот эти вот испачкались и так далее. Этого все уже нет. Потому что если хочется добавить интерьеру завершенности или новизны,
1: да.
0: А все эти тюли, вот это все вам уже надоело, то, друзья мои, уже давно-давно все придумано. Если окна пропускают слишком много солнца, если нужно больше приватности, жалюзи сразу все вопросы закрывают. Горизонтальные, вертикальные, рулонные. Выбирайте формат под свои окна и задачи. Блэкаут, пожалуйста. Для современного интерьера деревянные жалюзи есть. Очень красивая, модная история. И ткани с фактурой натуральных материалов.
1: Это класс.
0: Но самое главное, теплые оттенки понятно. Природные текстуры красивы. Спокойный и актуальный вид. Вот что немаловажно в современных дизайнерских решениях, потому что это наше все. Минимализм, так сказать. И компания «Стел» – ваш надежный поставщик уюта. Я еще раз напомню, собственное производство в Казани.
1: У меня есть жалюзи от «Стела».
0: Вот! Да. Послушайте, человечек, мы не просто так советуем и говорим вам. Звоните 5-174-174, еще раз напомню, очень просто. 5-174-174.
1: Все просто.
0: Всем красоты в доме.
2: Утромены сделают твое утро.
3: Реклама на Бим-радио.

0: всегда будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Автору «Хорошие машины» продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
3: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: С вас 5875 рублей.
6: За новый кроссовер «Хавейл»?
5: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. «Сканавто» «Хавейл М6» с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209, 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на «Хавейл М6» 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM-радио. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я вот тоже хочу открыть клинику, назвать его КУКЭЙ. Но это ветеринарная клиника, ветеринарная? Она посвящена, конечно.
5: Котам?
4: Естественно. Не, зачем? Она посвящена курящим, мужьям куришь, да, вот таким вещам, как бы очень важным. Вот. Но мне кажется, даже там может у животных завестись блефарохолязис. Давайте вспомним, что меня зовут Анас Ананасович. Здравствуйте. Три балла, мечтами затруднения Казани. Вот все вело к тому, что, возможно, мы бы даже 2 балла сделали. Однако, сначала начнем с малого. Академика Арбузова перед журналистами в сторону квартала, там ДТП правый средний ряд. Потом еще меньше отметка стоит у нас на Кировской дамбе в сторону центра. Но там задержка нет, видимо, и пробка нет.
5: Там почему-то даже 2 отметки.
4: А вот Оренбургский тракт от Фирмского шоссе до проспекта Победы 22 минуты.
5: Ба-ба.
4: Там дорожно-транспортное происшествие.
5: Ой, а мне сейчас туда ехать?
4: Вот ты над мостом там проезжайте, проспект Победы, и в сторону выезда, получается, по Оренбургскому. И левый ряд там сразу 9 утра уже. Сейчас стоит, все задерживается. Ну тебе, ну ладно, что ты...
5: Видишь, туда надо ехать?
4: Да, у тебя столько выездов есть, ты по навигатору поедешь, сейчас ты... Все это через Портовую... Нет, сейчас скажу тебе сейчас. Через братьев Баталовых ты все это объедешь. Ты сейчас поедешь, смотри, через Тихорецкую просто поедешь.
5: Ну да, да.
4: Там везде так свернешь, хоп-хоп, и ты уже в дамках. Ты старика послушай, я...
5: Придется
4: это,
5: так.
4: Старый конь, борозду, это...
5: Не испортит.
4: Он и не начинает ее делать, он старый же, он сидит просто. Ситуация на мостах и дамбах идеально. Вот Кировская дамба, 2 балла, центр единственный. Все остальное по нолям. Так что спокойно катайтесь. На Кировской нормально. Вот Ленар тоже пишет. Молодец вообще. Кстати, нам пишут, что сервис Яндекс.Такси рухнул, нам пишут. А вот вам и оно. Действительно ли так? Пожалуйста, пишите. Уважаемые таксисты, если какие-то проблемы, пассажиры тоже пишите. Но я вас, во-первых, поздравляю. Пятница сегодня. Давайте все дружно идем отдыхать. Забываем о проблемах. Все проблемы вернутся к нам в понедельник.
5: Берис.
4: А пока расслабьтесь, отдохните. Завтра на вечеринку сходите. Рок послушайте из 90-х. А я, Анас Ананасович, с вами прощаюсь. В понедельник услышимся. Давайте.
5: Давай,
4: вам, ребята.
5: Анас Ананасович, пока.
4: Держаться. Пока.
0: Путевые заметки на BIM Radio. Шоу «Утромены» на BIM Radio. Подъем татарстанского масштаба.
6: На всякий случай, не лишним будет еще раз напомнить о том, что проверка будет сегодня система оповещения. В 10.40 на республиканском уровне запустят сирены, на муниципальном в 10.44, а в 10.43 еще произойдет перехват телерадиоканала для трансляции речевого сообщения. Вот, жителей просят сохранять спокойствие, мы вас тоже сохранять спокойствие, вы че? Вот же у нас еще шел уже спокойно, вот вы тоже так спокойно ходите сегодня. Выходные, помните, это все пройдет, и все, это просто проверка. Вот, а у нас же тут из интересного, значит, показывают, ничего себе, в Казани решили показать все части Гарри Поттера на большом экране.
5: Да, кстати, я еще удивился.
6: Это отличная идея. Вот так мы потихонечку и начинаем превращаться. Ну, вообще, такие мероприятия... Очень неожиданные вещи иногда предлагает кинотеатр. Мне очень нравится.
5: Да,
6: я один раз вообще с огромным удовольствием сходил на один из самых старых театров, по-моему, мира. Он то ли «Глобус» называется, то ли британский. И там с субтитрами я смотрел спектакль, который шел там почти 3 часа в кинотеатре на английском языке.
5: Ничего.
6: По-моему, по Уильяму Шекспиру. И это было неожиданно круто. Это было ночью, там практически никого не было, но это было невероятно. Мы смеялись там все, кто были в зале. И это, конечно, замечательно.
5: Я бы на Интерстеллар сходил бы. В кинотеатр всем пошел бы, да?
6: Вот
5: 18+, кстати.
6: Я как сейчас помню, значит, прилетаем в 2015 году на студию «Весну» во Владивосток. И там у них есть IMAX. Настоящий IMAX, гигантский вот этот.
5: Который размер, у нас тоже был когда-то.
6: Да, трехэтажный дом там, по ощущениям. Вот. И мы вот, я как сейчас помню, смотрим и «Безумный Макс». Вот. И вот на таком экране я бы «Интерстеллар» бы тоже, конечно, глядя. Все фильмы 18+.
5: Да.
6: Так что вот, что бы вы вообще хотели посмотреть, вот, я бы еще такие вот классические советские фильмы посмотрел бы очень сильно. Вот. Тут еще невероятно. Вот сейчас, мне кажется, актуальные фильмы, такие как «Апокалипсис сегодня», «Взвод», «Цельнометаллическая оболочка». Да. Они для нас актуальны, наверное, как никогда. 18+, все можно пересмотреть абсолютно все крутые, крутейшие фильмы с интереснейшими актерами. Так что вот, имейте в виду, как говорится. Так, что у нас есть из интересного еще? А то, что впереди у нас, во-первых, поздравления будут.
5: Да. Но нам, кстати, написали про такси.
6: Опа, что вот, пишут?
5: Антон пишет, с Яндексом действительно проблемы. За заказы деньги вообще не поступают.
6: Опа.
5: Интересно.
6: Нормально, конечно. В продолжении пока пишите еще, у кого какие проблемы есть. Я бы «Аватар» посмотрел, пишет господин Рамони. Помните, где-то в годах, там, ближе в 14-х, 13-х, 12-х появились телевизоры с 3D? Помните,
5: да.
6: Это сейчас,
5: у меня был. У меня
6: сейчас, по-моему, их и нет.
5: У меня, есть эти, вот. У меня у брата, я подарил свой телевизор 3D брату, там очки были 4 штуки в комплекте.
6: Вот, у меня все то же самое. Вот я впервые тогда, мне в 4К дали на жестком диске фильмы, и я вот «Аватар» в 3D прям дома смотрел. И это было так, конечно, круто.
5: Круто, но потом никто не пользовался
6: почему-то. Абсолютно все бестолковая ерунда.
5: Кстати, Рустем предлагает, ну, есть IMAX, а у нас открыть Каймакс.
6: Хорошо. А вот Светлана предлагает посмотреть нам всем дружно все части «Сумерки».
5: Фу.
6: Я ждал такую реакцию. Вот. Ну, в общем, друзья мои, давайте следующим образом поступим. Мы сейчас будем поздравлять людей с днем рождения, после этого вот «Раоке». Что поем? У нас есть, конечно, бременские музыканты про запас, но вдруг вы что-нибудь придумаете, пишите прямо сейчас, что вам спеть в эту пятницу.
7: «Утромены сделают твое утро».

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бимрадио. В Совете по правам человека предложили сократить школьные программы по математике, физике и химии. По оценке экспертов, до 20-30% содержащегося в них материала можно считать избыточным. Педагоги подтверждают, что учебные курсы сейчас чрезмерно перегружены. В Госдуме прозвучало предложение установить квоты на санаторные путевки для пенсионеров. Дополнительно стимулировать спрос на отдых в российских здравницах хотят за счет возврата туристического кэшбэка. Психологи предупреждают, если в мягком подходе к воспитанию почти нет запретов, у ребенка может размыться представление о том, какое поведение допустимо. Исследования показывают, что у некоторых школьников падает устойчивость к отказам, а навык отвечать за свои поступки формируется не в полной мере. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
4: Вы же знаете, что делать. Берете, заходите на сайт bimradio.ru. Посмотрите все наши фотографии, все анонсы, все-все-все веселости. Но на самой главной странице, прямо на bimradio.ru, никуда заходить не надо. На главной-главной странице вы увидите огромную вывеску.
5: Правый верхний угол.
4: Заказать поздравление.
5: Новый сайт, кстати, абсолютно обновленный.
4: Да. Нажимайте на эту кнопку, а дальше происходит магия. Потому что с вами там связываются, вы заполняете форму. И вы дарите своим близким эмоции, с которыми они пройдут потом всю жизнь и будут вспоминать вас добрым словом. Это инвестиция в ваше будущее и будущее ваших отношений с этими людьми. И это прекрасно.
5: Абсолютно.
4: Есть поздравления в прямом эфире, есть поздравления в личные сообщения. Об этом никто не узнает, только мы и, получается, слушатель.
5: И Майкл Джексон.
4: Даже он, ну, он же мало чего знает, я думаю. Смотрите, значит, кроме сайта bimradio.ru, всегда вы можете позвонить нам в редакцию. Если вам вдруг нужна реклама, если у вас классная песня, которую должны услышать все, милости просим. 292-102-8. Дозванивайтесь. 292-102-8. А еще...
5: Да, еще...
4: Мы поздравляем по-разному. Хотите, в прямом эфире розыгрыш оформим, сделаем. Хотите, споем песню. Хотите, поздравим. Любимую песню мы ставим априори. Ну и, конечно же, поздравляем от души. Делаем это с удовольствием. В личные сообщения приходят аудио или видео. Любой ведущий любимой радиостанции сможет вас порадовать. Будь то любой, кто за микрофоном. Даже Анас-Ананас. Это очень важный момент. Так что дарите друг другу эмоции. Это просто бесценно. Услуга платная, ну, стоит она... Ну, я бы даже это платно не назвал.
5: Прям недорого, реально.
4: Это, друзья мои, вполне. А если еще и скинуться всей семьей, о, вообще копейка получится. Ну, давайте перейдем в группу ВКонтакте. У нас там есть подписчики, у которых есть сегодня дни рождения. Мы их поздравим прямо сейчас.
5: Поехали! 9 октября отмечает очень много, кстати, наших подписчиков день рождения. Допустим, Рафис Шигапов, Евгений Ушаков, Альберт Зарипов, Екатерина Звездина, Радик Гайнулин, Эмиль Шакиров, Вячеслав Милузов, Виктор Шаронич, Алсу Абдулин из Аксубаева, Айгулька Рамазанова из Бавлы, Алмаз Хамидулин, Руслан Родионов, Аида Коваль, Эльвира Сайфеддинова, Иван Бирюков, Ольга Софиулина, Ольга Мышева-Федорова, вот такая фамилия двойная, Алина Баталова, Наиля Закуванова, ого, какая фамилия интересная, Шерзот Нурмухамедов, Олег Синицын и Фельсина Закирова.
4: Слушайте, просто попадает. Поздравляем мы Риваля. Ему сегодня 3 годика.
5: Да, кстати.
4: Мама Гульнас, папа Ренат и брат Риналь. Вот. С днем рождения от всей души поздравляем.
5: Поздравляем, да.
4: Вот, счастья, радости желаем. Слушайте своих родителей. И, конечно же, живи, улыбайся. Пусть у тебя все будет хорошо.
5: 3 годика, совсем же маленький. Эх.
4: Утравоки у нас впереди. Что вам спеть? Пишите прямо сейчас в эту пятницу. Ну, а еще вас после коротенького рекламного перерыва ожидает новая песня MC Зали. Ее тоже не пропускайте.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
6: Реклама на Бим-радио.
7: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
8: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
9: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важные: печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Скальпель. Нож.
12: Мы его теряем.
11: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
12: Что? Он жив?
11: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
13: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
14: Подробности на maximilians.ru. 18+.
15: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
16: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бин Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим Медиа. 2-930-800.
1: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
2: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
3: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
4: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
5: Знаете ли вы, что если из крыла орла выпадает одно перо, то он теряет такое же перо из другого для точного поддержания баланса и аэродинамических свойств?
4: В мире столько всего интересного.
0: Утро ОКЕ на БИМ-радио.
6: Вот нам пишет. Ребят, спойте, да-да-да-да-да, это Кавказ.
7: Да-да-да-да, мы не поем.
6: Сегодня освободили, да, отмечается праздник Победы над фашистами на Кавказе.
7: Да,
6: кстати. Вот, извините, вот песня классная, но в контексте Победы над фашистами на Кавказе петь песню «Да-да-да-да-да, это Кавказ» для меня как будто чуть-чуть кощунственно. Но мы эту песню давайте отдельно как-нибудь споем просто вам.
7: Да?
6: Не в этом контексте. Вот.
7: А так, не в этот день давайте.
6: Поэтому, Елена, прошу простить. Вот. Также просили сегодня спеть «От улыбки станет веселей» или «Пивное пузико, как у телепузика» от «Баю-бай». Вот, алкоголь вредит здоровью. Пивное пузико.
7: Пивное пузико, как у телепузика?
6: Да, конечно, это интересно. Но сегодня, напомню вам, нам многие и написали по этому поводу. Говорят, ребят, что гадать? Вы же еще в самом начале вот романе сказали.
7: Но.
6: Сегодня был вопрос по бременским музыкантам. И нам говорят, ребят, вы что, все же песня готова?
7: Не говори.
6: Бременские музыканты, смотрите, мы вас... Мы же вас
7: Бремена, получается.
6: Мы же вас любим. Вы же помните, да, что мы вас любим очень сильно? Вот. И мы вас считаем нашими друзьями. Вот. Ну и как нам... с кем еще нам петь эту песню, потому что именно эта песенка называется очень просто. Она называется «Песенкой друзей».
7: Классная песня.
6: И это все.
7: И мы все ее знаем наизусть же, прямо с детства.
6: Да, ой, нам...
7: Нам предлагали любую песню с Кэтмана спеть.
6: Мне еще нравится, что вы начинаете предлагать песни, когда утро оки уже идет. А вы, как вы понимаете, потребуется подготовка. Вот. А с Кэтман довольно просто. Как-нибудь мы споем. Или «It's my life». «It's my life». «It's your news». Ну, круче, чем индусы, мы не перепаем.
7: А может, доктор Албан это «It's my life».
6: Да, возможно, и доктор Албан.
7: «It's my life».
6: Это «Стоп будильник, стоп холодильник»,
7: да,
6: что
7: ли? Да, да, «Стоп собаки, стоп холодильник».
6: Сегодня бременские музыканты. Давайте на них остановимся. Поэтому вместе с вами, друзья мои, песня, которую знает каждый. Кто не подпевает, тот вот этот дурацкий сыщик, которого все не любили. Погнали.

0: кто осел. А ты, кстати, знаешь, почему бременские музыканты, как группа, на весь мир так и не выстрелили?
1: А почему?
0: Потому что их продюсер петух. Обожаю. Это вообще самая любимая классическая шутка про бременских мужиканов. Как же без них? Ребятоньки, вот таким вот слегка, таким навевающим приятного такого детского трепета перед началом мультипликационных фильмов. И мы находимся перед телевизором. Или, возможно, у некоторых даже были диафильмы с бременскими музыкантами. В общем, провожаем мы вас таким образом в выходные. Ну, перед этим, конечно же, пожелаем классной пятницы. А сейчас, конечно, естественно, мы вас оставим в руках наших коллег. Сейчас придет у нас будет дневной шоу «Рабочий пол».
1: Обязательно.
0: Вечерний «Трубим» 17 до 20.00. 100%. Привет, привет. Сегодня, наверное, какой-нибудь расширенный будет.
1: Как без этого вообще?
0: Завтра и суббота, и воскресенье ведущие с самого утра до самой ночи будут вас развлекать так же, потому что «Бимрадио» 24/7. Хорошего настроения, кроме музыки, там будут ведущие, рубрики, какие-то интересные истории. Все это для вас. Мы, естественно, вам напомним, что слушать нас можно через сайт bimradio.ru, через приложение на Android, на iOS, через умные колонки, которые есть в каждом вашем доме. Обязательно пользуйтесь и слушайте. И наслаждайтесь этой прекрасной жизнью. Также подпишитесь на все соцсети Бимрадио, телеграм-канал, канал в Максе. Там же легендарный Бимболталка-чат, да. В котором жизнь. Мы вчера сфотографировались, кстати говоря. Вот, вам всем большой привет. Я там вам показывал язык, это все по-дружески.
1: Кстати, Альберт, нам прислали микс на нашу песню с тобой.
0: Так.
1: Поется так. Мы свое призвание не забудем, зарубим всегда, болеть мы будем. Нам ни водка, ни чужие жены не заменят сектор стадиона.
0: Ну, интересная альтернатива. Алкоголь вредит здоровью, да. Напоминаю на всякий случай.
1: И чужие жены тоже.
0: Да, поэтому, ребята, всем большое спасибо. Так, тут Амир нам присылает, ну, что она с нами подпевает.
1: Маму у него, да.
0: Маме большой привет передавай от нас, конечно же. Так, ну и, конечно, у нас соцсети. Эти ведущих тоже подписывайтесь, нас легко найти. Напротив меня Фарид Галима.
1: А напротив меня Альберт Кузиахметов. Так вбивайте, и мы там есть.
0: Находитесь тоже, будет нам приятно. Ну а впереди я тут песенку «Друзей» нашел в исполнении легендарного Игоря Бутмана, который сейчас вам на духовых инструментах покажет. И на этом, друзья мои, мы завершим утреннее шоу «Драмэнэс». Завтра мы отдыхаем. Послезавтра тоже, а вот в понедельник ровно в 7 часов утра.
1: Ты вернешься с Андреем.
0: Да, Андрей Дмитриев у нас будет по понедельникам. Так что мы обязательно, мы так сказали, грустно, как будто. Это не грустное событие. Это просто понедельник, ничего страшного. Так что, друзья мои, до скорых встреч, хороших выходных, хорошей пятницы.
1: Пока.
0: Завтра на вечеринке увидимся. Оставляйте отзывы в Яндекс.Картах и в 2GS. Пока!
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58. Спонсор игры «Утромани» на Бимрадио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
1: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
2: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
1: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
2: А метро далеко?
1: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
3: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бимрадио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
6: Красавица, чего не нравится, пойми.
5: Подробности на «Максимилианс.ру».
7: 18+.
8: Соцсети могут прилечь. А «Бимрадио» с тобою всегда. 2-930-800. По будням с 10 до 12. Коробка передач на Бим-радио.
9: И снова коробка передач с призами и подарками. Приглашаю вас на техническую 27. Это АЗС «Ирбис». Очень удобно подъехать, неважно, в каком вы направлении направляетесь. Если вы едете от площади Вахитова, приезжаете в ТЭЦ, еще метров 250, и справа красивая, модная, новая заправка, мимо не проехать. Если вы едете в сторону ТЭЦ, то вот фабрика игрушек, и здесь... После трамвайной остановки есть разворот. Можно развернуться, заехать, потом проехать туда вот в сторону модельной, и опять будет разворот через трамвайные рельсы, развернуться и поехать в обратку. Самое главное помнить, АЗС «Ирбис» техническая 27. А ТЭЦ после Вахитова, ну, буквально 250 метров, приезжайте. В чем смысл? Первое, второе, третье место. Аппетитное начало дня. Вы получаете кофе капучино 300 миллиметров. Миндальный круассан, блинчики с ветчиной и сыром. И прямо сейчас все это можете вкусить, облизывая локти. Друзья мои, приезжайте, жду вас. Стою прямо у входа в заправочный комплекс. В жилетке «Бимрадио» мимо не пройдете. Друзья, если вы сейчас за рулем, самое время сделать вкусную остановку на АЗС «Ирбис». Здесь можно не просто выпить кофе, но и полноценно позавтракать и перекусить продукции фабрики кухни «Шеф Круссон». Начнем с круассанов. Воздушное тесто из 27 тончайших слоев, приготовленное на настоящем сливочном масле 82,5% жирности. Есть классические варианты с разными начинками, а еще нежные улитки из хрустящего слоеного теста и сладкие блинчики со сгущенным молоком. Обожаю. Если хочется чего-то посытнее, попробуйте блинчики с ветчиной и сыром или рисовую кашу на кокосовом молоке с миндалем. Для любителей классического завтрака есть сырники, приготовленные из 9% творога. Продукция «Шеф Круссон» производится по стандартам HSSP и имеет сертификацию «Халяль». То есть приоритет отдается не только вкусовым характеристикам, но и высоким стандартам качества и безопасности производства. А теперь самое приятное. На АЗС «Ирбис» любой завтрак с кофе можно купить всего за 299 рублей. Улитку с кофе за 315. А по промокоду «Бима» при покупке любого кофе миндальный круассан обойдется всего в 1 рубль. Просто говорите промокод «БИМ». Получаете круассан всего за 1 рубль. Период акции с 9 октября по 1 ноября 2026 года. Так что если коробка передач достала вас с дороги, маршрут понятен. Заезжайте на АЗС «Ирбис», возьмите кофе и что-нибудь вкусное от «Шеф Круссон». Ну и напомню, жду вас, техническая 27, прямо сейчас, стою прямо на входе, и будем раздавать вкуснятинку. Напомню, кофе капучино 300 миллиметров, миндальный круассан, блинчики с ветчиной и сыром. Это прямо сейчас можно будет забрать и съесть здесь. Приятное кафе, в котором можно посидеть, пообщаться, поговорить, порешать какие-то вопросы. Все здесь. Жду вас на технической 27.
8: По будням с 10 до 12. Коробка передач на Бим-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на Бимрадио. В Совете по правам человека предложили сократить школьные программы по математике, физике и химии. По оценке экспертов, до 20-30% содержащегося в них материала можно считать избыточным. Педагоги подтверждают, что учебные курсы сейчас чрезмерно перегружены. В Госдуме прозвучало предложение установить квоты на санаторные путевки для пенсионеров. Дополнительно стимулировать спрос на отдых в российских здравницах хотят за счет возврата туристического кэшбэка. Психологи предупреждают, если в мягком подходе к воспитанию почти нет запретов, у ребенка может размыться представление о том, какое поведение допустимо. Исследования показывают, что у некоторых школьников падает устойчивость к отказам, а навык отвечать за свои поступки формируется не в полной мере. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Ну что, недолго пришлось нам ждать за вкуснятиной. Все охотно едут с утра. Держите. Избавляйтесь от необходимости шуметь, готовить завтраки. Просто приходите на АЗС Ирбис, проводите здесь утреннее время с пользой и вкусно. Первым был...
1: Айрат.
0: Ну, я вас поздравляю. Привет, если возможность. Кому что?
1: Жене, двум своим детям. Мальчишкам в школе фехтования, 27-й гимназии, ну, где вот дети учатся.
0: То есть ты зафехтовать можешь любого, по идее?
1: Я нет.
0: Так что смотрите, вечером если увидите парня со шпагой, знаете, вот он.
1: Вот спасибо Ирбису, компании, за подарки, предоставленные вам.
0: А кто сильнее, ушист или фехтовальщик?
1: Они, наверное, никогда не встречались, поэтому...
0: В Китай тебе надо? Хорошо, спасибо большое, удачи вам.
1: Вам спасибо.
0: Так, вторым приехал. Держите. Что, уже слышали, что про Тяп-ляп-то сериал сняли?
2: Да, хорошо получилось.
0: Ничего хорошего. Кто прошел, мне кажется, вообще это смотреть не будет. Ну да ладно, зовут вас как?
2: Меня зовут Ренат.
0: Кому что передадим, Ренат?
2: Хотел передать всем привет, у меня узнал. Всем салам алейкум, продуктивных выходных. Джумга Мубарак Булсон. И хотел поздравить жену с днем рождения, который прошел буквально вчера. Все наилучшие теплые пожелания.
0: А что за девушка у вас за рулем уже сидит такая раз?
2: Слушай, да.
0: Вы переоформляете машину сейчас на них. Спасибо большое. Давайте удачи вам. Берегите себя. И третий у нас есть, держите, которого зовут?
3: Тимур.
0: Тимур, как у вас зовут? Как настроение?
3: Отлично, все, спасибо большое за подарок.
0: Ну, не забудьте зайти за кофе прямо сейчас. За кофе прямо сейчас. За кофе прямо сейчас зайди. Ну что, мы вам желаем сытного, вкусного утра вместе с АЗС-сервис. Вы кому что передадите? Пожелайте.
3: Передаправить жене, своей любимой Лиане и всему городу Казани.
0: Вот у нас фан-клуб под каблучком собрался. Правильно, так и должно быть. На первом месте жена, дети, потом уже работа и все остальные люди на планете Земля. Спасибо большое. Давайте удачи, расходимся. Но скоро встречаемся. Там кто на Тихорецкой, будьте готовы приехать, забрать подарки и пообщаться, естественно.

0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
5: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
7: А вы продаете рекламу?
8: Нет, просто даем послушать.
7: Красивая. 2-930-800.
9: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Добрый день, любимые слушатели. Ева Саймонс в эфире Бим Радио Полисмен. Дисциплина. Мне нужна дисциплина. Только что пелась в этой песне. Да, она нам, конечно, необходима. А еще и любимое радио, которое звучит постоянно где-то рядышком. Написал Рамиль. Слушаю вас в Елабуге. Мы слушаем теперь здесь только ваше радио. Да, Елабугу мы рады поприветствовать. 107.9 FM. Обязательно подключайтесь, как только будете в этом замечательном, старинном, очень красивом городе. А вообще мы приветствуем все города Татарстана, Бугульма. Привет большой. Нижнекамску, Челнам тоже отправляем пожелания яркого и успешного дня. Нурлат, Азнакаево, Альметьевск. Знаем, что вы вместе с нами. Казань, Татарстан и весь мир слушает любимое радио.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.
0: Обратимся к информации дорожной. По данным Яндекс.Карт, в Казани загруженность оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки образовались на проспекте Победы от Фучика до Хусаина-Мавлютова. На проспекте, если ехать в сторону Оренбургского тракта от Фучика, соответственно, или от Мавлютова, здесь произошло ДТП. В среднем или в правом ряду. Об этом сообщают пользователи Яндекс.Карт. Другие затруднения на улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской. Здесь время проезда составит 10 минут. Сибирский тракт, улица Николая Ершова от Академика Арбузова до Обжалилова 9 минут. Дальше Бурхана Шахиди, улица Тукая от Рустема Яхина до Сары Садыковой 8 минут. Улица Бутлерова, улица Волкова. Здесь от Пушкина до Лисгафта ехать 7 минут. На мостах и дамбах все хорошо и свободно. Удачи тем, кто за рулем.
1: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио.
2: Рок из 90-х. На БИМ-радио.
3: Ну что, друзья, вы готовы пошуметь? Тогда запоминайте, БИМ-радио приглашает вас на вечеринку рока из 90-х. Это уже завтра, 10 октября, в ресторане «Максимилианс». Вас ждет вечер без полутонов. Все будет на полную громкость. Подпевать будем всем залом. На сцене главный рокер БИМ-радио Петр Нежинский. За пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Если есть косуха, если есть какие-то рокерские атрибуты, обязательно их надевайте. Потому что самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз, 10 октября, это уже завтра в 20:00, в ресторане «Максимилианс» будет очень жарко. Подробности на maximilians.ru, 18+. А сейчас мы разыграем 3 пригласительных билета. Итак, друзья, приготовьте, пожалуйста, ваши мобильные телефоны, приготовьте мессенджер Макс и пишите на номер +7 92 72 42 102 8. Первый, девятый, десятый слушатель, который отправит правильный ответ именно в Макс на вышеназванный номер, получает по пригласительному билету на рок из 90-х от БИМ-радио. Скажите, какой элемент одежды клеточку стал главным атрибутом стиля гранж и визитной карточкой Курта Кобейна и других рок-музыкантов 90-х? Кожаная косуха, фланелевая рубашка или шелковый костюм? Ну, как вы думаете? Требуется тут размышлять глубоко или сразу отправите нам цифру соответствующую. Какой элемент одежды в клеточку стал главным атрибутом стиля гранж и визитной карточкой Курта Кобейна и других рок-музыкантов 90-х? Кожаная куртка, фланелевая рубашка, шелковый костюм. Отправляете цифры 1, 2 или 3 или полностью ответ на номер в Макс +7 92 72 42 102 8. Жду ваши ответы.
2: Рок из 90-х на БИМ-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио. Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Абсолютно верно, уже завтра в Максимилиансу 20.00 будет очень жарко, 18+. Все подробности на maximilians.ru. Я посмотрела, там какие-то считанные просто столики остались, поэтому поторопитесь, друзья, информация на правах рекламы. Завтра, 10 октября, вечеринка от Бим-радио «Рок из 90-х», где главным действующим лицом будете, конечно же, вы в самом крутом рок-образе. Подводим итоги. Какой элемент одежды в клетку стал главным атрибутом стиля гранж и визиткой, например, Курта Кобейна и других рок-музыкантов 90-х? Конечно же, вариант 2 – фланелевая рубашка. Я поздравляю Дилю, я поздравляю Динара и еще нашего слушателя. Александра отправила вам сердечки, потому что ваши ответы правильные были под соответствующими цифрами. И вот что еще Динар написал. Рубаха в клетку и черные джинсы, и ты крут на всю школу. Завтра тоже надевайте рубашку в клеточку и черные джинсы. Вы будете к самым, ну, один до одним из самых крутых рокеров на этой вечеринке.
0: Рок из 90-х на Бим-радио. Бим-новости.
2: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России могут появиться поощрения за долгосрочную работу в одной компании. Депутаты предлагают такую схему. За 7 лет стажа премия в размере 30% от оклада, за 10 лет 50%. Тем, кто проработал более 12 лет, хотят давать скидку 50% на покупку жилья. В Госдуме предложили приравнять академические стипендии к уровню МРОТ. Инициатива призвана освободить студентов от необходимости искать подработку. Так они смогут уделять максимум времени учебе. Авторы идеи рассчитывают, что это повысит успеваемость и в перспективе позволит готовить более компетентных профессионалов. Пока в Госдуме думают, как облегчить жизнь студентам, Максимилианс готовит рецепт идеального вечера. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бим-радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: Реклама на БИМ-радио. Скальпель. Нож.
1: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
1: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. БИМ-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер БИМ-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с БИМ-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
2: Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
3: БИМ-радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
4: Ну что, приглашаем вас на сытные вкусные завтраки в коробку передач. Мы вновь на The Service, на этот раз Тихорецкая, 19/2. Здесь на Тихорецкой есть АЗС Ирбис, в котором, как всегда, на которой, как всегда, можно вкусно позавтракать. Мы завтраки и будем вручать. Аппетитное начало дня, кофе капучино 300 мл, миндальный круассан, блинчики с ветчиной и сыром получает каждый приехавший из трех автомобилистов. Торопитесь. Техническая 27 мы были, теперь вот приехали на Тихорецкую 19/2. И это метров 200 не доезжая пивзавода, если ехать от магистрали в ту сторону. Ну и напомню, друзья, вы сейчас за рулем, самое время сделать вкусную остановку на АЗС Ирбис. Здесь можно не просто выпить кофе, но и полноценно позавтракать или перекусить продукцией фабрики кухни «Шеф Курсон». Начнем с круассанов. Воздушное тесто из 27 тончайших слоев, приготовленное на настоящем сливочном масле 82,5% жирности. Есть классический вариант и с различными начинками. А еще нежные улитки из хрустящего слоеного теста и сладкие блинчики со сгущенным молоком. Если хочется чего-то посытнее, попробуйте блинчики с ветчиной и с сыром. Или рисовую кашу на кокосовом молоке с миндалем. Для любителей классического завтрака есть сырники, приготовленные из 9% творога. Продукция «Шеф Крусон» производится по стандартам ХАССП и имеет сертификацию халяль. То есть приоритет отдается не только вкусовым характеристикам, но и высоким стандартам качества и безопасности производства. А теперь самое приятное. На АЗС Ирбис любой завтрак с кофе можно купить всего за 299 рублей. Улитку с кофе за 315 рублей. А по промокоду БИМ, запоминаем, промокод БИМ, при покупке любого кофе миндальный круассан обойдется всего в 1 рубль. Период акции с 9 октября по 1 ноября этого года. Так что, если коробка передач достала вас с дороги, маршрут понятен. Заезжайте на АЗС Ирбис, возьмите кофе и что-нибудь вкусное от «Шеф Крусон». Ну и не забудьте промокод БИМ обязательно. БИМ. Купили кофе, круассан по промокоду БИМ вам обойдется всего в 1 рубль. Экономим деньги. Ну, а я вас жду прямо сейчас. Тихорецкая, 19/2. АЗС Ирбис. Приезжайте завтракать.

0: 12. Автопроект на БИМ-радио. Коробка передач. Слушай эфир, приезжай одним из первых в указанное место и получай подарки. Заказывай песню, передавай привет. Коробка передач. Включайся.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
3: Удивительно, что редис стал одним из культурных растений, которые выращивались на МКС в рамках изучения генетических особенностей, выращенных в невесомости растений. Редис выбрали из-за его короткого вегетационного периода – около 30-45 дней, а также потому, что у редиса съедобны как корнеплод, так и листья, что делает его очень удобным продуктом питания для выращивания в космосе.
2: В мире столько всего интересного.
4: Спонсор программы «В мире интересного» – ООО «Канавто-2».
5: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
6: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: что, дождались мы первого улыбчивого человека, который сразу подошел и сказал кодовое слово BIM. Все правильно, здесь на The Service это работает. Говорите, купив кофе, кодовое слово BIM, и получаете круассан всего за рубль. Ну, давайте знакомимся. Зовут вас как?
1: Рамис.
0: Рамис, чем вызвано ваше хорошее настроение с утра пораньше?
1: Езжу по городу, работаю.
0: Все получается.
1: Все получается. Слушаю ваше радио.
0: Да.
1: Радио.
0: Еще и вкусный, сытный завтрак достается.
1: Еще вкусный, сытный завтрак достается, да.
0: А, приветы давайте. Кому передадим, что, куда, зачем?
1: Давайте в первую очередь привет вам.
0: Спасибо.
1: БИМ радио. Ну, всему городу.
0: Глобальный у вас мысль, конечно.
1: Да.
0: А свои какие-то родные, близкие?
1: Ну, родные, близкие, конечно, в первую очередь, да.
0: Хорошо, вспомнил о них, да. Все равно пригодятся ведь, да. Спасибо вам большое, удачной дороги, удачного дня. Ну что, мы не дождались 2-го, 3-го, но сейчас вернемся еще на одну The Service. Как будем еще раздавать вкуснейшие завтраки? Успевайте только разбирать, потому что их в следующем включении будет уже гораздо больше. До скорой встречи!

Любимые слушатели, Бим Радио уже много лет рядом с вами. В дороге, дома, на работе, в важные и в обычные будничные дни. Ну и прямо сейчас мы можем с вами продолжить фразу «Я включаю Бим, когда...» И вот как сказал наш слушатель, который поучаствовал и выиграл в коробке передач, когда хочется выиграть классный подарок, может быть, когда хочется поднять настроение, почувствовать поддержку и тепло. Напишите свое продолжение этой фразы «Я включаю Бим, когда...» Но можно оставить это все в отзывах на Яндекс.Картах или 2GIS. Мы с удовольствием читаем каждое ваше сообщение и каждый ваш отзыв. Ну а сейчас вновь приятный момент для того, чтобы выиграть подарок. 292-102-8, игра «Смотри на мир ярче». 292-102-8, код Казани 843.

0: Любим радио.
1: Да, все верно, это игра «Смотри на мир ярче», и спонсор игры – современный офтальмологический центр для всей семьи «Клиника Смотри». Уже более 10 лет «Клиника Смотри» заботится о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи провели более 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг. От точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Здравствуйте, Рамиль.
2: Добрый день, Елена.
1: Добрый день. Как настроение у вас сегодня? Самочувствие? Все хорошо?
2: Потому что погода прекрасная.
1: Погода.
2: Впереди выходные.
1: Да, да, все хорошо, все складывается отлично. И вы в эфире БИМ Радио в игре «Смотри на мир ярче». Готовы ответить на очень интересный вопрос?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Хорошо. Итак, как называются клетки нашего глаза, которые помогают различать цвета? Ну, вы знаете, что у нас есть клетки, которые отвечают за различение цвета, а есть, которые хорошо работают, так называемое сумеречное зрение, да, когда мы с вами в сумерках можем что-то разглядеть. Так вот, какие клетки помогают нам различать цвета? Есть варианты ответов. Колбочки, палочки или нейроны?
2: Наверное, нейроны.
1: Нейроны помогают. А где они находятся? В глазах?
2: А, ну, вообще-то нейроны.
1: Что-то вы промахнулись немного. Но они где-то рядышком находятся, да. Ну, чуть выше, как бы, и чуть глубже еще, надо отметить. Да, ну, повеселили зато всех, и сами тоже развеселились. Ну, теперь у вас 50 на 50, 50-50,
2: да?
1: 50 на 50. Колбочки или палочки? Клетки, которые находятся на внутренней оболочке глаза, на сетчатке. Вот, в сетчатке их насчитывается около 6 миллионов этих клеточек. Содержат они светочувствительный пигмент, который помогает нам различать цвета. Миллионы цветов мы с вами видим.
2: Ну, честно говоря, давайте колбочки.
1: Потому что, обреченно,
2: честно говоря, не знаю.
1: Обреченно сказал Рамиль.
2: Да.
1: Вот, а теперь я хочу сказать, что это абсолютно правильный ответ.
2: Спасибо.
1: Замечательно. Поздравляем вас. И вы сказали, что играли в эту же игру где-то полтора месяца назад. Как успехи были, кстати?
2: Ну, там проще был вопрос.
1: Проще был вопрос?
2: Да, там насчет черники.
1: Нейроны какие-то, палочки, колбочки,
2: да,
1: что вы от
2: да,
1: меня
2: да,
1: хотите?
2: Там насчет черники был вопрос.
1: Ну, видите, теперь вы знаете гораздо больше,
2: вот
1: правда?
2: Я не знал, честно.
1: Горизонты вашего знания, они значительно расширились. Поздравляю вас с этим, поздравляю с победой. Выиграли вы, Рамиль, сертификат в ресторан, между прочим. Поэтому желаем вам приятного аппетита. Сходите, отпразднуйте вашу победу и передайте кому-нибудь приветы прямо сейчас.
2: Привет всем своим коллегам, всем слушателям БИМ Радио, все с прекрасной погодой и пожелать таких же солнечных, приятных выходных.
1: Спасибо большое. Мне кажется, что они как раз такими и будут. Ну, нашими молитвами, да? Все обязательно сбудется. Спасибо большое. Это был Рамиль, участник и победитель игры «Смотри на мир ярче».
0: «Смотри на мир ярче» с БИМ Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
2: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50», Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 108 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
0: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Ну что, давайте вновь встретимся в коробке передач прямо сейчас. Приезжайте на Техническую 27. Для чего? Для того, чтобы получить вкуснейшие завтраки. Прямо сейчас их будем раздавать автомобилистам. Все просто. Приезжайте на Техническую 27 и главное оказаться в первой пятерке, как я подозреваю. Именно вам и достанется аппетитное начало дня. Кофе капучино 300 миллилитров, миндальный круассан, блинчики с ветчиной и сыром. Друзья, если вы сейчас за рулем, самое время сделать вкусную остановку на АЗС «Ирбис». Здесь можно не просто выпить кофе, но и полноценно позавтракать и перекусить продукцией фабрики кухни «Шеф Круассан». Начнем с круассанов. Воздушное тесто из 27 тончайших слоев, приготовленное на настоящем сливочном масле 82,5% жирности. Есть классический вариант и с различными начинками, а еще нежные улитки из хрустящего слоеного теста и сладкие блинчики со сгущенным молоком. Если хочется чего-то посытнее, попробуйте блинчики с ветчиной и сыром или рисовую кашу на кокосовом молоке с миндалем. Для любителей классического завтрака есть сырники, приготовленные из 9% творога. Продукция «Шеф Круассан» производится по стандартам CICCP и имеет сертификацию халяль. То есть приоритет отдается не только вкусовым характеристикам, но и высоким стандартам качества и безопасности производства. А теперь самое приятное. На АЗС «Ирбис» любой завтрак с кофе можно купить всего за 299 рублей. Улитку с кофе за 315. А по промокоду BIM при покупке любого кофе миндальный круассан обойдется всего 1 рубль. Запоминаем. Промокод BIM. Покупаем кофе и круассан миндальный в 1 рубль. Период акции с 9 октября по 1 ноября 2026 года. Заезжайте на «Ирбис», узнавайте. Так что, если коробка передач застала вас в дороге, маршрут понятен. Заезжайте на АЗС «Ирбис», возьмите кофе и что-нибудь вкусное от «Шеф Круассан». Ну, а я прямо у входа буду стоять с призами, подарками вкуснейшими и ждать вас, господа автомобилисты. Приезжайте. Напоминаю, адрес – это Техническая 27. Это от Вахитова, ТЭЦ, еще метров 200, и справа АЗС «Ирбис». Оно больше напоминает даже какое-то тусовочное кафе. Здесь очень много молодежи. Очевидно, учебное заведение какое-то рядом. Ну, красота. До встречи.
1: Осеннее, уютное, любимое. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Бим Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В России могут появиться поощрения за долгосрочную работу в одной компании. Депутаты предлагают такую схему. За 7 лет стажа премия в размере 30% от оклада, за 10 лет 50%. Тем, кто проработал более 12 лет, хотят давать скидку 50% на покупку жилья. В Госдуме предложили приравнять академические стипендии к уровню МРОТ. Инициатива призвана освободить студентов от необходимости искать подработку. Так они смогут уделять максимум времени учебе. Авторы идеи рассчитывают, что это повысит успеваемость и в перспективе позволит готовить более компетентных профессионалов. Пока в Госдуме думают, как облегчить жизнь студентам, Максимилианс готовит рецепт идеального вечера. Прогноз на 10 октября. Вечером ожидается резкое повышение уровня рока, громкого пения и танцевальной активности. Место развития событий – ресторан «Максимилианс». Причина – вечер рок из 90-х от Бим-радио. Ведущий рокер вечера – Петр Нежинский. За пультом – диджей Айон. Вероятность хорошего вечера – высокая. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
4: Финальное включение коробки передач произойдет на технической 27 на входе, на территорию АЗС «Ирбис». Увидите Махмуда Ракаева с подарками. Обязательно подъезжайте. Насколько я знаю, еще есть какие-то вакантные места, но каждую секунду ситуация может меняться. Техническая 27 – это на входе АЗС «Ирбис». Там ищите Махмуда с подарками.

0: радио.
1: Ну что, друзья мои, давайте знакомиться. Первым примчался, большое ему спасибо, и вот ваша вкуснятинка, Александр. Очень приятно. Как дела, Александр?
2: Отлично, хорошая погода.
1: И завтрак хороший еще.
2: Конечно.
1: Достался. Приветы кому передадим, что куда?
2: Супруге своей Снежане, детям, которые сейчас находятся в садике, сыну. И все, вам большой
1: привет. Садик – это все-таки хорошо, согласитесь, да? Представьте себе, жили бы без садиков, что бы происходило в семьях, это же мать никуда не оторваться. Спасибо вам большое. Так, пойдем беседовать. Так, у нас еще один. Держите, это вам.
3: Спасибо. А,
1: зовут вас как?
2: Игорь.
1: Ну что, как Игорь, как упаковка?
2: Очень.
1: Разлетается?
2: Очень быстро разлетается. Хочу привет передать большой своей супруге Гуле, своей фирме, которая работает в Мир упаковки, как всем сотрудникам. Ну, большое спасибо за подарки. Вам, в частности, спасибо.
1: И вам тоже спасибо. Удачи, хорошего дня. Еще один у нас есть участник. Тоже вручаем, держите, это вам. Зовут вас как?
4: Алексей.
1: Как дела, Алексей?
4: Нормально, у вас как?
1: Тоже хорошо, но могло быть хуже, надо согласись. Привет, кому передадим?
4: Хочу передать привет девушке Динаре и родителям.
1: А что в ней не так? Она все девушка.
4: Ну, в скором времени.
1: Развивайте процесс. Да. То есть у тебя такой вот этот букетно-конфетный период, он такой, ты его не форсируешь. Нет. Вот это полбег, зачем это надо, спокойно ходим в кино, сидим, обнимаемся.
4: Ну да.
1: Согласен с тобой. Это как марафонский забег, потом стоишь, давление, таблетки, нарсягал без гокиряк, да? Вот. То ли дело в кино, пришел, сидит. Вы тоже к нам. Здрасте, держите, это вот вам. Держите. Зовут вас как?
5: Юрий.
1: Юрий, как дела у вас, Юрий?
5: Отлично.
1: Я рад за вас, чтобы так же вот все в этом ритме оставалось. Да. Давайте привет вам передадим.
5: Привет всем, кто меня знает. Жене своей привет. И всему городу. И Бим Ради за подарки спасибо.
1: Да, там же кофе. Сейчас зайдете, возьмете. Кофе можно вам?
5: Запросто.
1: А то давление
5: оно
1: там.
5: Не спиртное.
1: Ну, не, ну давление это же там. Как подскачет, так давление. И потом, держи меня, семеро, будете бегать по ЗС. У меня давление. Спасибо большое всем. Всем замечательного, плодотворного дня. Впереди рабочий полдник. На связи голос Вселенной Маха Дорогаев.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
6: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства? Stenet T4L. Больше технологий и комфорта? Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлера и прямой скидки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Осенние дни становятся ярче. С Бим Радио.
1: Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру. Звездная пауза.
4: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба. В ваших принципах не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: на Бим-радио.
1: Всем доброго, прекрасного дня. Давайте дадим оценку дорожной ситуации в Казани. Это 3 балла. Местами есть затруднения. По данным Яндекс.Карт, крупнейшие пробки на улице Пушкина от Левобулачной до Дзержинского. Здесь вы потратите 7 минут. Улица Чернышевского от Нариманова до Профсоюзной ехать 6 минут. Есть затор на улице Кремлевской, далее Университетской улице, Парижской коммуны от площади 1 мая до Тукая. Здесь 14 минут и 2,3 километра. Улица Восстания маршала Чуйкова от Бакалейной до Бондаренко вы доберетесь за 11 минут. Мосты и дамбы Казани абсолютно свободны.
0: Дёвые заявки на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России запустят первое школьное телевидение. В эфире короткие немые ролики. Их тематика – наука, культура, спорт, историческая память и безопасность. Такой контент планируют показывать школьникам на переменах, чтобы ребята получали полезные сведения в свободное от уроков время. По словам экспертов, некоторые фразы в резюме могут отпугнуть работодателей. Такие универсальные характеристики, как стрессоустойчивость и коммуникабельность, зачастую не работают. Рекрутеры их практически не замечают. Поскольку резюме просматривают очень быстро, лучше не тратить место на общие слова, а показать на примерах свой опыт. Психологи пришли к выводу, что тревожные люди нередко отличаются высоким уровнем интеллекта. Дело в том, что именно развитый ум способен непрерывно фиксировать мельчайшие детали, отслеживать окружающую обстановку и распознавать потенциальные угрозы. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
2: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
4: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
5: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова. От 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги. Комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
8: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
7: Подробности на «Максимилианс.ру».
6: 18+.
9: Реклама на радио хорошо. Реклама на «Бим-радио» еще лучше. 2 930 800.

0: Рабочий полдник на Бимрадио – это то самое приятное время, когда можно немного замедлиться, и все пусть замедлится вокруг, потому что это, конечно же, святое, это святое, когда нужно обязательно пообедать или просто перекусить, ну и принять активное участие в игре «Музыкальный пересказ». Прямо сейчас мы приглашаем вас позвонить в студию по телефону 292-102-8. Еще раз напомню, 292-102-8, код Казани 843. Вам необходимо будет угадать очень быстро, быстрее, чем ваш соперник, название композиции. Если побеждаете, получаете сертификат в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Звоните, жду. 292-102-8.
1: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что первым археологическим доказательством наличия татуировок в древнем мире стало тело мумии принцессы Укока, которое было захоронено примерно в 5 веке до нашей эры?
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
6: Мы начинаем игру «Музыкальный пересказ». У нас двое сегодня участников, как, впрочем, и всегда. Можно выиграть сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Кто станет его обладателем, а точнее обладательницей, мы узнаем уже очень скоро. Первой дозвонилась Ильсия. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. С вами сегодня будет играть Наталья. Представляете, женская игра у нас, женское соревнование, что придает ему особую пикантность и остроту. Наталья, приветствую вас.
7: Добрый день.
6: Вот такие вот нежные, трепетные две девушки сегодня дозвонились. Музыкальный пересказ. Поделитесь вашим настроением. Ильсия, хочу задать вопрос. Какое у вас настроение в этот погожий, солнечный, очень теплый день?
7: Настроение вообще замечательное, особенно из-за погоды. Обеденный перерыв, я еще и дозвонилась.
6: Все хорошо, все сложилось. Пусть все складывается и в дальнейшем тоже в вашей жизни. Ну, как минимум вот сейчас, да, в ближайшее время в эфире Бим-радио. Да. Наталья, а у вас как дела, как настроение?
7: Замечательное настроение, конец рабочей недели. Ох. Завтра выходной.
6: Красота.
7: Будем отдыхать.
6: Красота. Ну, посмотрим, что там у нас с погодой. Говорят, что довольно тепло будет в эти выходные, а по поводу осадков тоже уточним. Ну, самое главное, что будем отдыхать и будем наслаждаться теплыми деньками. Итак, сегодня нашей задачей будет отгадать песню. Та из вас, кто назовет, простите за тавтологию, уж название песни должно прозвучать. И поскольку два женских голоса, мне нужно очень тонко настроить свой слух для того, чтобы отличить голос очаровательной Ильсии от очаровательной Натальи. Предлагаю перед тем, как назвать песню, представиться, хорошо?
7: Хорошо.
6: Например, если название песни у нас «Цветочек», то «Ильсия Цветочек» или «Наталья Цветочек», хорошо?
7: Да, хорошо.
6: Спасибо. Да. Спасибо большое. У нас просто все прекрасно складывается. Итак, музыкальная загадка – это осенний хит. Первая подсказочка. Женская группа появилась в тысяч...
7: «Ильсия Лицей Осень».
6: Так, еще раз повторите, пожалуйста.
7: Ильсия, лицей, осень.
6: Ильсия, молодец, победили, выиграли сертификат в бизнес-ланч от баварского клубного ресторана. Серьезно? Я этому тоже очень рада, и я удивлена вообще, как вы...
7: Это моя любимая песня просто.
6: Что вы говорите? То есть подсказка «Осенняя песня», «Осенний хит», она была, в общем-то, чрезмерно даже. Можно было как-то издалека заходить.
7: Да.
6: Да, вот это да, вот это да. Наталья, ну что скажете? Это просто, просто фантастика. Я до сих пор в изумлении тут нахожусь.
7: Да, я тоже. Мы да. как раз выступали в городе недавно. Приезжали к нам. Я ее знакомила.
6: Я поняла, что вы специалист, вы большая поклонница, поэтому так сложилось сегодня. Дорогая Наталья, у вас какие планы на завтрашний день?
7: Ой, на завтрашний день гулять по городу, наслаждаться солнечным деньком.
6: Вот, а вечером приглашаем вас в «Максимилианс» на вечеринку «Рок из 90-х». Вручаем вам пригласительный билет от Бим-радио.
7: Спасибо.
6: Кому будем привет передавать? Начнем мы с Натальи.
7: Передавать будем привет Бим-радио, конечно.
6: Спасибо.
7: За такие замечательные конкурсы. Передаю привет коллегам, семье. Всем хорошего настроения и всем хорошего продолжения недели.
6: Спасибо большое. Спасибо, Наталья. Отлично сегодня вы поучаствовали. Благодарим и желаем вам чудесных выходных. Ну, вот именно таких, какие вы запланировали. Ильсия, вот вам тоже слово. Слово победителю.
7: Спасибо вам большое. Это очень неожиданный звонок для меня в том числе. Видимо, все сложилось в мою пользу сегодня.
6: Лисия, правда, что...
7: Все больше улучшилось.
6: Да, все лучше и лучше. А правда, что вы впервые участвуете в эфире Бимрадио в игре?
7: Да, я не думала, что так реально дозвониться, если честно.
6: Вот так вот. И дозвонилась...
7: Приятном шоке, да.
6: И выиграла. Поздравляем. Открыт счет ваших побед в играх на волне Бимрадио. Самое главное, что участие, да?
7: Согласна.
6: Дозванивайтесь, дозванивайтесь обязательно. Спасибо большое, Эльсие. И что мы будем слушать? Конечно же, группу «Лицей», песню «Осень». Настоящий рок-хит из 90-х.
5: Пересказ на Бимрадио.

0: Утреннее настроение на любимой волне.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, тем самым, которые искусственный интеллект создать не способен. Только человеческий интеллект и, конечно же, вместе с человеческим же горячим сердцем. Вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд, подарки для самых активных. Обязательно наденьте свой самый лучший рок-образ, косуху достаньте из шкафа, вот протрите свои, может быть, чуть запылившиеся Мартинсы, Гриндерсы и вот в таком... В классном выразительном стиле предстаньте перед всеми нами за самый классный рок-образ подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. Вместе с нами на танцполе диджей Айон. Встречаемся завтра, 10 октября, в Максимилианс 20.00, 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
7: С вас 5875 рублей.
8: За новый кроссовер Хавейл?
7: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В России запустят первое школьное телевидение. В эфире короткие немые ролики. Их тематика – наука, культура, спорт, историческая память и безопасность. Такой контент планируют показывать школьникам на переменах, чтобы ребята получали полезные сведения в свободное от уроков время. По словам экспертов, некоторые фразы в резюме могут отпугнуть работодателей. Такие универсальные характеристики, как стрессоустойчивость и коммуникабельность, зачастую не работают. Рекрутеры их практически не замечают. Поскольку резюме просматривают очень быстро, лучше не тратить место на общие слова, а показать на примерах свой опыт. Психологи пришли к выводу, что тревожные люди нередко отличаются высоким уровнем интеллекта. Дело в том, что именно развитый ум способен непрерывно фиксировать мельчайшие детали, отслеживать окружающую обстановку и распознавать потенциальные угрозы. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Одна из замечательных программ в эфире Бимрадио «Первый тост», и мы трижды в день поздравляем любимых слушателей с днем рождения. Мы персонально поздравляем подписчиков официальной группы Бимрадио ВКонтакте, тех, кто находится онлайн, и сейчас ваши имена обязательно прозвучат. Но прежде я хотела бы напомнить, как сделать вашему любимому имениннику сюрприз. Не только на всю Казань, чтобы прозвучало поздравление, на весь Татарстан, Россию, на весь мир вы можете позвонить, по телефону 2-930-800 или зайти на официальный сайт bimradio.ru. Там есть раздел «Услуги». Все подробно прописано и рассказано для вас. Пожалуйста, выбирайте. Это может быть звонок в прямом эфире. Это может быть даже и розыгрыш. Ну, я лично люблю добрые розыгрыши. Или просто поздравления с любимой песней именинника. 2-930-800. Поздравления на выходные дни нужно бронировать обязательно в будние дни в рабочее время. 2-930-800. Ждем вашего звонка. Ну, а сейчас мы поздравляем с днем рождения наших подписчиков ВК. Это Айгулька Рамазанова из Бавлов. Поздравляем с юбилеем, между прочим. И желаем всего самого доброго и светлого. Поздравляем сегодня мы Екатерину Звездину, Радика Гайнулина, РСК «Казань», Ивана Бирюкова, тоже город Казань, из Аксубаева, Алсу Абдулину. С днем рождения Алину Баталову поздравляем, Алмаза Хамидулина, Орегион Трейд, Центр кровли и фасада, Альберта Зарипова, с днем рождения Эмиля Шакирова, SpaceX Казань, Эльвиру Сайфидинову, Виктора Шаронича поздравляем с юбилеем, Ольгу Софиулину, Аиду Коваль, город Казань, Евгения Ушакова, Руслана Родионова, Рафиса Шигапова, Вячеслава Милузова, Нылю Закуванову с днем рождения, Оленьку Мышеву-Федорову тоже с праздником, Фильсину Закирову, Шерзода Нурмухамедова мы поздравляем с праздником. И Олега Синицына, и вас, конечно же, с днем рождения. Будьте счастливы, мы вас очень любим. И желаем всех благ. Будьте счастливы.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио.
2: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: сервисе.
1: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представьте, вы пришли выбирать квартиру и выиграли ее. С 10 по 13 ноября на строительной неделе «Брикс». Более 70 жилых комплексов, розыгрыш квартиры, сертификаты на ремонт, сотни призов и концерт «Басты». Получите бесплатные билеты на сайте неделябрикс.рф.
3: Розыгрыш проводится в рамках подготовки и проведения строительной недели «Брикс». Общий срок проведения розыгрыша с 1.10 по 13.11 2026. Подробности об организаторе, правилах его проведения, срок, месте, количество и порядке получения призов на сайте неделябрикс.рф. 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Путевые заметки на BIM Radio.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Доброго дня и счастливого пути тем, кто сейчас за рулем. Поговорим о пробках в Казани. По данным Яндекс.Карт, загруженность оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Кремлевской, Университетской, Парижской коммуны от площади 1 мая до улицы Тукая. Здесь время проезда составит 15 минут. Скорость потока 9 км в час. Затор образовался на улице Саид-Галеева, Бурхана-Шахиди и Тукая. От Ташаяк он начинается, и он до улицы Сара Садыкова протянулся. Время проезда 11 минут. Улица Техническая, Тукая, Бурхана-Шахиди от Темир-Юл до Чернышевского 10 минут. Журналистов от Халитова до Сибирского тракта 9 минут. Девятаева, Татарстан от Казанского речного вокзала до Левобулачной ехать 8 минут. Мосты и дамбы Казани абсолютно свободны. Вижу отметку ДТП. Это улица Пушкина. Если вы, уважаемые водители, двигаетесь в сторону Профсоюзной, со стороны площади Свободы, например, в среднем ряду произошло ДТП. Будьте, пожалуйста, внимательны и осторожны за рулем. Не спешите, соблюдайте правила дорожного движения. Хорошего вам, доброго дня.
0: Путевые заметки на BIM-радио.

0: До вечеринки рок из 90-х остаются сутки, и наш ведущий Фарид Галимов уже репетирует соло. Но на чем? Вот в чем, в общем-то, вопрос. В нашей группе в Максе вы можете увидеть загадку, что же за инструмент в руках у Фарида Галимова. Давайте вместе гадать, давайте отгадывать. Ее главная задача – звучать не так, как она выглядит. Вот так вот сформулирован вопрос, и я уже почитала комментарии. Очень любопытные, очень разнообразные. Дудочка, микрофон, термин «вокс», сурдинка, стеклянная гармоника. Кто-то подумал, что это пила. Вот соло на пиле в исполнении Фарида Галимова. Флейта пикколо, арфа лазерная, виолончель и ложки, и балалайка. Ух ты, здорово! Электрогитара, барабанные палочки. Ну а кто же был прав, мы узнаем чуть позже. Автор, кстати, первого правильного ответа получит билет на вечеринку «Рок из 90-х 18+». Заходите в наши соцсети и изучите этот пост. Что же в руках у Фарида Галимова? На чем он исполнит соло в честь приближающейся вечеринки «Рок из 90-х».
1: Любимое радио. Первое в Казани.

0: новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. По данным за начало 2026 года, в числе самых высокооплачиваемых и востребованных профессий в России оказались электромонтажники и кладовщики. Компании особенно ценят специалистов с практическими и узкопрофильными компетенциями, тех, чья работа напрямую сказывается на прибыли, контроле расходов или обеспечении безопасности. В Республике Татарстан ежегодно будут выделять 1,5 миллиарда рублей на ремонт общежитий, техникумов и колледжей. Общий объем финансирования системы среднего профессионального образования составит 2,5 миллиарда рублей, а на общее образование предусмотрено 5 миллиардов рублей. Искусственный интеллект стал для многих казанцев своеобразным собеседником по личным вопросам. Такую тенденцию отмечают более чем у четверти жителей города. Мужчины чаще всего ищут подсказки, как подготовиться к первому свиданию, а также нередко разбирают с ним болезненные ситуации. Женщины обращаются к нейросети, чтобы оценить действия мужчины, понять свои чувства или определить, взаимна ли симпатия. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Красивые формы – ваша уверенность. Мамопластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
7: Подробности на maximilians.ru. 18+.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Друзья, предлагаю в этом часе рабочего полдника разыграть подарок. И чуть раньше проведем мы сегодня игру «Однажды в Казани». На кону сертификат в ресторан на 1000 рублей. Буквально через несколько минут участвуйте.

0: «Однажды в Казани».
1: Друзья, внимание, сейчас мы разыграем сертификат в ресторан номиналом 1000 рублей. Кого-то поздравим с победой. Необходимо для участия использовать мессенджер Max. Наш номер в студии плюс 7-92-72-42-102-8. Десятый правильно ответивший слушатель получает сертификат в ресторан. Напомню, писать нужно исключительно в Max. И еще раз подчеркну я, чтобы вы не писали как бы в другие какие-то иные мессенджеры. Это уже не засчитывается. Только в Макс и на номер плюс 7-92-72-42-102-8 буду ждать 10-го правильного ответа. Так, наш любимый знаменитый казанский цирк, который так похож на летающую тарелку. У него есть подсветка. Так вот, для чего создана подсветка казанского цирка? Там есть определенные цвета, и вот что они означают? Первый вариант ответа – предсказывают погоду. Второй вариант – сигнал инопланетным цивилизациям, что они не одни во Вселенной. Третий вариант – индикатор пробок. Итак, что означает подсветка казанского цирка? Первый вариант ответа – предсказывает погоду. Второй – сигнал инопланетным цивилизациям, что они не одиноки во Вселенной. Третий вариант – это индикатор пробок. Итак, я принимаю ваши ответы, и уже через пару минут будем подводить итоги и награждать победителя.
0: «Однажды в Казани».

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что у слонов самый большой мозг среди наземных животных? Его вес 5 килограммов. Слоны испытывают печаль, переживают, скучают, помогают сородичам, а также имеют некоторые способности к занятиям музыкой и рисованием.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Не оферта. Подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Однажды в Казани.
6: Подводим итоги игры «Однажды в Казани». Сейчас мы объявим победителя и его приз. Ну а сейчас давайте вернемся к нашему вопросу. Подсветка казанского цирка, что же она означает? Она предсказывает погоду, она сигнализирует инопланетным цивилизациям, что они не одиноки во Вселенной, или третий вариант ответа был индикатор пробок. Ну, не хотелось бы вас, конечно, запутывать, но кто-то выбрал как самый прикольный второй вариант ответа, а кто-то, может быть, из-за некой тоже практичности или как автомобилист, он предположил, что это индикатор пробок. История гласит, что система подсветки казанского цирка была разработана еще в 1968 году инженерами Казанского конструкторского бюро «Прометей». И технологии того времени, к сожалению, не позволили эту идею реализовать. Но после ремонта казанского цирка мы с вами можем, благодаря подсветке, голубой или красной, понять, какая же погода будет завтра. Если голубой цвет, то ожидается прохладный денек, если красный, то будет тепло. Получается, что наш казанский цирк — это даже настоящий барометр или прогноз погоды на следующие сутки. Большое спасибо всем за ответы. Был такой достаточно полный даже ответ от Рустема, за что его благодарим. Меняет цвет и интенсивность, отображает данные о температуре, силе и направлении ветра, особенностях осадков. Так, а сегодня у нас победителем становится Сергей Анатольевич. Поздравляем вас, Сергей Анатольевич. Вы выиграли сертификат в ресторан на 1000 рублей, потому что стали вот тем самым нашим победителем по счету. Как раз вас очень внимательно 3 раза пересчитывала, но вы без всяческих уже сомнений сегодня наш победитель и призер.
0: Реклама на Бим-радио.
7: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: ЛМС. ОГРН 118-169-00-2317. Казань. Телефон 5-174-174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября. «Линда». Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
2: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Вим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. По данным за начало 2026 года, в числе самых высокооплачиваемых и востребованных профессий в России оказались электромонтажники и кладовщики. Компании особенно ценят специалистов с практическими и узкопрофильными компетенциями, тех, чья работа напрямую сказывается на прибыли, контроле расходов или обеспечении безопасности. В Республике Татарстан ежегодно будут выделять 1,5 миллиарда рублей на ремонт общежитий, техникумов и колледжей. Общий объем финансирования системы среднего профессионального образования составит 2,5 миллиарда рублей, а на общее образование предусмотрено 5 миллиардов рублей. Искусственный интеллект стал для многих казанцев своеобразным собеседником по личным вопросам. Такую тенденцию отмечают более чем у четверти жителей города. Мужчины чаще всего ищут подсказки, как подготовиться к первому свиданию, а также нередко разбирают с ним болезненные ситуации. Женщины обращаются к нейросети, чтобы оценить действия мужчины, понять свои чувства или определить, взаимна ли симпатия. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

На дорогах Казани по-прежнему 3 балла. Местами есть затруднения. Случилось ДТП только что. Вишневского перед Шмидта в центр. Левый ряд. Будьте, пожалуйста, осторожны в пути.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Тренировка начнется через 5 минут.
2: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
3: Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Энка Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на enka.ru. Договор для его участия. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта» 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадрат. Квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
6: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено. Не оферта.

0: загадать.
1: Компания «Триард» нам доверяют. 258-30-58.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Добрый день, друзья. Ситуация на казанских дорогах оценивается на 3 балла. Местами есть затруднения на Вознесенском тракте. При движении от проспекта Победы произошло ДТП. Это сейчас уточним после пересечения с Назиба-Жиганова. Средний ряд и правый ряд. Но это, к сожалению, не единственное ДТП на карте нашего города. И вот еще есть пополнение такое со знаком минус, конечно же. Это на улице Тукая. Если вы двигаетесь по улице Тукая перед светофором, получается, вы можете налево уехать на Назарбаева или продолжить движение прямо на улицу Техническая. Именно здесь ДТП и случилось. Сейчас уточним правый ряд. Ситуация на мостах и дамбах. Движение абсолютно свободное. Пробки на улице Астрономической, на Голиаскара Камала, от Профсоюзной до Тукая. Время проезда 9 минут. Улица Тукая от Салиха Сайдашева до площади Вахитова 7 минут. Улица Чернышевского в этом списке от Наримана до Лева Булачиной 5 минут. И 5 минут столько вы задержитесь на улице Кулгали, двигаясь от улицы Агачлык до комиссара Габишева. Далее Бурхана Шахиди от улицы Тукая до Рустема Яхина. Время в пути здесь займет 4 минуты. Удачи тем, кто за рулем. Великолепного настроения, такого же, как сегодня погода за окном.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Бим-медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Бим-медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Бим-медиа. 2-930-800.
4: 13.55. Ну что ж, друзья, пусть продолжение этого дня принесет вам много очень приятных и теплых моментов. В эфире Бим-радио. Далее вас ждет встреча с Альбертом Ботаниным и, между прочим, с гостями нашего радиоэфира. Это школьники, которые пришли на экскурсию. И вот что они узнали здесь на Бим-радио, чему научились и что они нам скажут, мы это услышим в самое ближайшее время.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В общественной палате предложили адаптировать учебный процесс к температурным условиям в школах. Для учеников младших классов предусмотрено при температуре ниже 19 градусов сокращать учебный день, а при падении температуры ниже 18 градусов полностью отменять занятия. Для учащихся средних и старших классов рекомендовано сокращать уроки, если температура в помещениях опускается ниже 20 градусов. В Казани из-за Казанского полумарафона скорректируют работу автобусов и троллейбусов. 10 и 11 октября в центре города будут действовать ограничения на движение и парковку. В частности, 11 октября с 5 часов 30 минут до 11 часов 45 минут закроют для проезда центральные улицы, мост Миллениум, Кремлевскую дамбу и набережную. Согласно исследованиям, эмоции не остаются только в сознании, они формируют четкие телесные отклики. Для каждой базовой эмоции характерна своя схема ощущений. К примеру, чувство счастья охватывает почти все тело, в то время как отвращение проявляется локально, в основном в горле и желудке. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: счастье есть.
1: А еще нас ждет, а еще нас ждут дети. Уже совсем скоро здесь они появятся. Как всегда, куда же без них-то? Здесь в студии Бим-радио появился Альберт Батанин. Всем отличного настроения. Ждите, ждите.
2: Выходной с тобой на Бим-радио.
3: Реклама на Бим-радио.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Скальпель. Нож.
6: Мы его теряем.
5: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
6: Что? Он жив?
5: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
7: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, не совсем выходной, хотя пятница — это все-таки уже практически выходной. Альберт Батанин по-прежнему в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. Я здесь не один. Со мной тут, как всегда, молодые дарования. Здравствуйте, дети!
2: Здравствуйте.
1: Что за тишина? Только что галдели тут.
2: Здравствуйте.
1: Так, ну что, 110-й лицей тут у нас в гостях, 7-й. А, класс! А, кстати, 7-й, это получается... Просто я, когда учился в школе, всегда был вот... А, это самый гимназический класс, самые умные ребята. Б, это такие, ну, более-менее. В, это совсем беда. И остальные буквы, это уже прям вот те, кто остался. Вы, получается, А, самый умный, да?
3: Да.
1: Вы прям
3: да.
1: Хорошо учитесь.
3: Да, да.
1: У вас есть какой-то уклон, какое-то направление... Языки, может быть, гуманитарий.
3: У нас именно математический уклон, и поэтому у нас есть дополнительный кружок после уроков математический.
1: И все, только в этом. А может быть, я не знаю, 6 уроков математики в неделю? Нет такого?
3: Ну, у нас очень много математики так-то.
1: Геометрия началась уже?
3: Да, геометрия, алгебра, физика.
1: Нравится?
3: Да.
1: Я после 7 класса перестал понимать вообще, что там происходит. Ну ладно, смотрите, мы сейчас о чем? Почему у нас тут дети-то появляются в студии Бим-радио? Потому что дети сегодня были здесь у нас на экскурсии. Скажите мне, пожалуйста, дети, вот что, как вам кажется, самое сложное в работе радиоведущего? Вот вы сегодня побывали в студии, мы позаписывали вас. Что самое сложное, дети, как вы думаете? Ну говорите кто-нибудь, уже не стесняйтесь.
4: Слова правильные. Мне кажется... В профессии радиоведущего самое главное, самое сложное — это дикция.
1: А, вон что, на дворе трава, на траве дрова?
4: В том числе.
1: Окей, ладно. А что сегодня происходило? Кто? Вот, София, расскажи, ты сегодня, получается, была в роли и журналиста, в роли и редактора, и в роли радиоведущего. Что ты сегодня делала? Расскажи нам, пожалуйста.
3: Сегодня я... рассказывала о погоде и узнала очень много нового о радио.
1: Ну, например, что ты узнала?
3: Я узнала о том, что радио – это очень полезная вещь в жизни каждого человека, потому что через радио мы узнаем много информации, помимо телевизора или рассказов своих друзей.
1: Супер, здорово. Так, ребят, у нас, получается, не так много времени тут осталось. Может быть, привет попередаем, если есть кому. Кто готов? А что вы друг на друга так показываете? Ладно, Софи, давай с тебя начнем.
3: Я хочу передать привет своей лучшей подруге из 28-й гимназии Лизе Левагиной и своей очень любимой маме Регине Ренатовне.
1: Супер, отлично, поехали, кто дальше?
4: Я хочу передать привет всем, кто меня слышит, вообще всем. Моей семье, моей маме, моему папе, моей сестре, всем моим друзьям, даже тем, кто сейчас здесь находится. Ну, все.
1: Так, ребят, пацаны, а что вы стесняетесь-то? Кто готов передать привет? Есть такие? Ну, давай, двигайся к микрофону, конечно. Вот он включен. Поехали.
5: Я бы хотел передать привет своей маме и своей сестренке.
1: И все.
5: Также своему классному руководителю и директору нашей школы Сахнову Артему Сергеевичу.
1: Вот, молодец, директору. Сразу после директора кому нужно еще передать привет? Завучу, наверное, по воспитательной работе. Есть у вас такой?
6: Да.
1: Как зовут?
6: Николай.
1: А что, почему не в микрофон-то?
5: Ну, наверное, также хотел бы передать привет нашему завучу Инне Николаевне.
1: Вот, и классному руководителю. Вдруг завтра еще оценки поставят хорошие. А кто, есть у вас, кстати, любимый учитель в школе? Как зовут?
3: У меня есть любимый учитель по математике Валентина Васильевна. И учительница, которая уже не ведет у нас географию, но тоже была очень хорошая. Лада Викторовна.
1: Я не удивлен, что по математике любимый учитель. Так, ладно, ребята, все, на этом будем закругляться. Давайте... А что ты сидишь тут? Все давно передают. Конечно, ну ты что стесняешь? Давай, двигайся к микрофону, быстрее. Денис, давай, кому привет будешь передавать?
7: Маме.
1: Угу.
7: Как тебе говорить?
1: Как говорить? Словами, ртом говорить, двигайся.
7: Мама, привет, я с Бим-радио тебе говорю.
1: Все, ладно, с приветами разобрались, есть еще кто?
7: Мне кажется, мне не передали.
1: Ну давай, не стесняйся.
8: Я хочу передать привет своим маме, папе и двум сестренкам. А также хочу передать привет классному руководителю Ольге Федоровне.
1: Все, супер, спасибо вам большое. 110-й лицей, 7-й класс здесь был в студии Бим-радио. Вот такие вот у нас появляются детишки на экскурсиях. Иногда скромные, иногда не очень.
9: Без возрастных ограничений. В мире интересного.
2: Знаете ли вы, что каждый король в колоде карт имеет реального прототипа? Пики – царь Давид, трефы – Александр Македонский, червы – Карл Великий, а бубны – Юлий Цезарь.
9: В мире столько всего интересного.
10: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
11: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
12: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
9: Процветай! С БИМ-радио!

0: Рабочий полдник.
1: Ну что, господа, продолжается рабочий полдник. Добавим немножечко полезной информации. Здесь у нас появился Русина Семененко, которая готова с удовольствием рассказать нам о чем-то интересном, а точнее, чем себя порадовать сегодня, может быть, или в предстоящие выходные. Русина, вещайте, пожалуйста, рассказывайте.
2: Всем здравствуйте, дорогие мои. На улице шикарная погода, а это повод, наверное, отправиться из дома куда-то в классные, интересные места. Итак, мы сразу приступаем, так как у нас все поджимает. У нас на этой неделе в Национальной библиотеке проходит фестиваль Adobe Fest. Он проходит уже сегодня, продолжается завтра и послезавтра. Программа очень обширная, и касается она именно татарской культуры, да, то есть все, что там будет проходить, будет на татарском языке, и это такое вот обновление, возрождение, да, различные мастер-классы на татарском языке, где вы еще такое увидите, различные спектакли, все абсолютно в открытом доступе. Единственное, нужна регистрация. И вот что касательно регистрации, когда вы ее проходите, обращайте внимание на мероприятие, на которое вы хотите попасть. Так как мероприятия идут час за часом. Начало вот конкретно завтра в 13:30 и заканчивается в 19:30.
1: Там плотненько, да?
2: Плотно, все? Да. Угу. Очень много всего интересного. Литературный маркет, буккроссинг, выставки, детские мастер-классы, лекции, иммерсивный спектакль «По следам Тукая», премьеры документальных фильмов, запись подкаста, дискуссии и, конечно же, 11 октября, воскресенье, завершается все концертом. Я посмотрела, не нашла, кстати, кто выступает, но я думаю, что будет интересно, поэтому записывайте. Сегодня, завтра и послезавтра в Национальной библиотеке проходит фестиваль Adobe Fest.
1: А покушать там чего-нибудь будет?
2: Покушать, да, вопрос хороший, кстати, я хочу сейчас покушать. Так, ну, я думаю, да, можно будет перекусить. В Национальной библиотеке есть вот такая возможность в целом.
1: Супер, здорово. В общем, на 3 дня можно было либо сегодня, либо завтра, либо...
2: Послезавтра, да. Вот это и здорово как раз, что не только сегодня, да, или завтра. Так, что еще интересного? У нас на этой неделе немножечко выходные посвящены животным. Mm-hmm. В воскресенье будет выставка собак, а конкретно завтра вообще состоится такая большая выставка на Казань-экспо. Она называется «Zoofest Eco». 10 октября с 9 утра до 19:00. Самые, мне кажется, породистые собаки и кошки, и не только, да, и какие-то бездомные собаки и кошки, если вы хотите взять себе кого-то, можно этим тоже заняться. Увидеть, кстати, грызунов и рептилий. Целая аллея пород, общение с заводчиками, да, какие-то советы можно получить, проконсультироваться по поводу какой-то определенной породы. Выступление служебных собак, лекции и зооквест, и активности для детей, конечно же, поэтому приходите с детьми. Дети вообще на самом деле очень любят животных, и эту любовь надо им прививать 100%.
1: Ну, не только дети, я сам с удовольствием посходил. Ну, кстати, да, действительно полезно, господа собаководы и кошководы, и вообще в целом у кого есть домашние животные, я думаю, что завтрашнее мероприятие очень будет полезно в плане информационной насыщенности, потому что там можно будет пообщаться с людьми, которые разбираются в этих во всех вещах.
2: Да, да, да. Прежде чем, например, брать какую-то определенную породу, есть какие-то подводные камни, mm-hmm. возможно, и это, конечно же, будет такой бесценный обмен информацией. Что еще интересного, на самом деле, на этой неделе? Достаточно хорошая погода, поэтому можно просто гулять по городу. Невероятно красивые парки, эти сочетания оттенков. Багровый, оранжевый, желтый, что-то еще зеленое.
1: Самый любимый парк, по мнению Русина. Самый красивый парк в Казани.
2: Это плохой вопрос. Все парки меня любят. Я тоже люблю все парки, но на самом деле я очень люблю парк Урицкого.
1: А, ну там очень разнообразный он.
2: Да, он очень такой нетронутый, что ли, еще пока. Mm-hmm. Ну, может быть, уже тронутый. Но, в общем, красивый очень парк. Он достаточно большой, и для детей там тоже много всего представлено. Вот, у меня осталось еще одно мероприятие, тоже mm-hmm. классное, не могу о нем не сказать. Это... Так, он у нас проходит завтра в селе Каинки, правильно, наверное, произношу, Верхнеуслонский район. Это праздник авиамоделирования. Будет отличная погода, так что все увидите. 10 октября с 10 утра до 18.00 большое закрытие авиамодельного сезона. В программе выставка авиамоделей, показательные полеты авиамоделей и гражданская авиация, соревнования, мастер-классы для детей и взрослых, музыка, полевая кухня, Альберт, для тебя.
1: О, люблю, да.
2: И фудкорт. Вот, обязательно сходите, съездите. Насколько я знаю, село Каинки это совершенно недалеко. И вообще такое красивое село. Прекрасная погода, полевая
1: кухня.
2: Минут
1: 40 где-то только ехать. Может, час максимум.
2: Да, если вот так вот переправиться на переправе, которая еще до сих пор работает, там значительно также сокращается время. Полевая кухня — это вообще моя любимая гречневая каша с тушенкой.
1: Это да.
2: Я прямо сейчас ее хочу.
1: Согласен.
2: Вот.
1: Главное, чтобы с погодой завтра повезло. А завтра, 10 октября, ну, перемена, облачность, нормально.
2: В целом, как всегда, в нашей жизни. Вот.
1: Замечательный октябрь, кстати, и замечательная осень в этом году. Такая сухая, классная, супер, здорово. Мероприятие, как всегда, здорово. Спасибо большое, Русина. Еще что-то есть?
2: Нет, все.
1: Ну что, господа, спасибо большое. Как всегда, Русина здесь появляется с информацией о том, чем себя порадовать сегодня и в предстоящие выходные. Ну, а мы двигаемся дальше. Спасибо большое, Русина.
2: Спасибо.
0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

0: Рабочий полдник продолжается здесь на Бимрадио. Я тут вот пообщался с детьми, и новость тут промелькнула. С ноября в некоторых школах Татарстана начнут преподавать курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Ничего себе! Мне кажется, полезная штука. А вообще, в целом, с 27 года этот курс станет обязательным. Тут министр Кравцов недавно высказывался, что вот для 5-11 классов, с 5 по 11 класс будет прям обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Учебники, методические рекомендации уже готовятся. Ну, тут важно же не только учебник. Какие учебники методические? Тут нужен учебный смартфон, наверное, и учебный искусственный интеллект. Такой тоже наверняка где-то уже разрабатывается. Может, и деньги даже на него выделили уже бюджетные.
1: Реклама на Бим-радио. Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В общественной палате предложили адаптировать учебный процесс к температурным условиям в школах. Для учеников младших классов предусмотрено при температуре ниже 19 градусов сокращать учебный день, а при падении температуры ниже 18 градусов полностью отменять занятия. Для учащихся средних и старших классов рекомендовано сокращать уроки, если температура в помещениях опускается ниже 20 градусов. В Казани из-за казанского полумарафона скорректируют работу автобусов и троллейбусов. 10 и 11 октября в центре города будут действовать ограничения на движение и парковку. В частности, 11 октября с 5 часов 30 минут до 11 часов 45 минут закроют для проезда центральные улицы, мост Миллениум, Кремлевскую дамбу и набережную. Согласно исследованиям, эмоции не остаются только в сознании, они формируют четкие телесные отклики. Для каждой базовой эмоции характерна своя схема ощущений. К примеру, чувство счастья охватывает почти все тело, в то время как отвращение проявляется локально, в основном в горле и желудке. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!
0: Моя любимая!

0: моя любимая песня.
1: Ну вот, сейчас можно звонить 292-102-8, телефон прямого эфира, и заказывать свою любимую песню. Заодно и привет можно передать. 292-102-8.

0: моя любимая песня.
1: А вот и возможность высказаться здесь в прямом эфире. Заодно и любимую песню заказать. Юля на связи. Юля, добрый день.
2: Доброго денечка.
1: Ну как у вас пятница? Какие планы на выходные?
2: Ой, планов много. Пятница, уже хочется домой.
1: Понимаю. Уже прям с самого утра хочется домой. А вы на работе, да, сейчас?
2: Ну да, на работе.
1: А кем трудитесь, если не секрет?
2: Менеджер по продажам.
1: Сложное понятие для меня вообще.
2: Продаем, в общем, продаем.
1: Ну это понятно, понятно, да. Как продажи в пятницу, наверное. А, кстати, как продажи в пятницу обычно бывают? Они лучше или хуже, чем в обычные другие дни?
2: Да по-разному. Ну,
1: по-разному.
2: У кого как захочется.
1: Кто как работает. Кто как работает. Кому приветы будут, о, великий менеджер по продажам Юлия?
2: Ну, нашему заводу, конечно, «Стандартпроф», куда мы без него, который делает уплотнители для всей Казани, всех городов России.
1: Ничего себе.
2: Для ваших окошечек, да. Группе «АвтоХелп» огромный привет. Ребята, вы просто супер. Ну, и всем казанцам, жителям, любимовцам, кто слушает нас.
1: А мужчине какому-нибудь симпатичному?
2: Ну ладно уж, Марату тоже привет.
1: А Марат это муж, да?
2: Молодой человек.
1: А, все, вот-вот. А то он сейчас там
2: он
1: даже...
2: Он просто не слышит, скорее всего, он на работе.
1: Ну, кто его знает, может, ему передадут. Марат, все нормально, про вас помнят. Что из музыки послушаем?
2: Казаки делают хит. Ничего не бойся.
1: Окей, договорились.

0: Рабочий полдник.
1: Ну, еще немножечко осталось от рабочего полдника. Тут новостей вам полезных накидаю. Синоптики Татарстана появились с новостями. Говорят, прогнозируется теплая осень. В общем, смотрите. Приходит теплая и влажная погода, говорят в гидрометцентре. Ну, вот в этих во всех структурах. Значит, до 19 градусов даже по Татарстану местами сегодня. Влажная погода следует из данных гидрометцентра Республики Татарстан. Сейчас над республикой установился... западно-восточный перенос воздушных масс. Вот так это называется. Дождливые циклоны, атмосферные фронты чередуются с прохождением спокойных и сухих метеоусловий. Ну вот, видимо, у нас какие-то спокойные и сухие метеоусловия. Сегодня, вот 9 октября, республика будет в передней части очередного циклона. Показали бы хоть что ли, как там выглядит этот циклон, где у него передняя, где задняя часть. Ожидается переменная облачность, температура воздуха до 19 градусов по Татарстану. Ничего себе, да. Осадка сегодня в ночь не ожидается, на 10 октября. Ну, супер, здорово. Вот хорошо бы до конца октября такая погода продержалась, и было бы вообще замечательно. Прям просто потрясающе. Никто, я думаю, против бы не был. Что у нас тут еще интересного вам рассказать? Я должен про... А, вот же что интересное, конечно.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
4: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть? Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
5: С информацией об организаторе правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях Кафе-заправка. ИП Круг Ирина Викторовна. УГРН-ИП 325-169-00-173-680. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: организаторы правил участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях «Кафе Заправка». ИП «Круг» Ирина Викторовна. УГРН-ИП 325-169-00-173-680. 18+.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Рабочий полдник.
1: Ну, везет мне на детей. Снова дети в студии Бим-радио. Здравствуйте, дети!
2: Здравствуйте!
1: Эти веселые, прям смотри, что. Позавтракали, наверное, да?
2: Да.
1: А что бы им веселыми не быть, они не в школе, это самое главное же, 8 Г. Так, ребят, почему Г? Сразу вопрос у меня. Г, есть какая-то аббревиатура, почему Г? Или просто Г?
2: Гений.
1: А, все, вопросов нет. Хорошо, 94-й гимназия, а прям гимназия?
2: Да.
1: Это лучше, чем школа обычная, да?
2: Да.
1: А чем лучше, столовая интереснее?
3: Все лучше.
1: Да все лучше? Ну, например, что там? Ремонт, занавески, компьютеры последней модели.
3: Образованием.
1: Образованием?
3: Образованием.
1: Ну-ка, давай, вот сейчас расскажите нам, пожалуйста, что там за образование, что там интересного.
4: Ну, как минимум у нас образование идет на порядок выше, чем у средней образовательной школы.
1: Это вам так говорят, да?
4: Это фактически так является.
1: Да?
4: То есть, если мы посмотрим по даже... Если очень такая статистика хорошая, по баллам ЕГЭ.
1: Ничего то себе, да. Дети в восьмом классе изучают статистику в вопросах образования.
4: Да.
1: Слушайте, у меня такой вопрос. Смотрите, тут новость промелькнула. За 25 лет в Казани могут построить 38 станций метро. 38 станций. А вы, кстати, на каком виде транспорта предпочитаете перемещаться? Дети, расскажите, пожалуйста.
4: На машине.
1: На машине? Вас возят?
5: Да.
1: Ну, не каждый же день вас возят. А вот...
2: Пешочком.
1: Пешочком. Это понятно, пешочком это полезно. А самокаты, например, как вы к ним относитесь?
4: Положительно.
1: Прям положительно?
4: Да.
1: А многие очень не любят самокаты.
4: Ну, просто надо соблюдать правила, чтобы не мешать другим.
1: Ладно, хорошо. А какой бы вид транспорта вы предпочли развивать в Казани? Да, вот эти вот, как их называют, средства индивидуальной мобильности, общественный транспорт, метро.

0: или, может быть, автомобильный транспорт? Как вам кажется? Что лучше развивать в Казани?
1: Автомобильный.
2: Да, многое что можно развивать, как и общественный транспорт, как и транспорт индивидуальной мобильности.
0: Ты прям в депутаты как будто готовишься. Тебе задаешь один вопрос, ты сразу отвечаешь всеми возможными ответами на этот вопрос. Ладно, кто ответил про автомобили, что автомобильный транспорт нужно развивать в Казани? Изучать урбанистику. Не надо. Надо общественный транспорт развивать в Казани. Ну ладно, ребят, не так много времени у нас остается. Самое время, я думаю, передать приветы, что ли. Есть кому? Заготовили? Частушки, стихотворения, вот это вот. У кого? Есть? Они так перешептываются. Вы что стесняетесь-то? До этого только что были такие... Да, конечно, говори, действуй.
3: Я хочу передать привет нашей учительнице Гульнаре Исламовне, потому что она с нами, к сожалению, не пошла. Еще я хочу передать привет моей семье, моим родителям и сестренкам.
0: Супер, здорово. Еще есть привет, ребят? Ну давай, депутат, действуй. У тебя нет приветов?
2: У меня нет.
0: А, у тебя есть предвыборные обещания?
2: Нет, у меня нет, к сожалению, предвыборные.
0: Мы тут просто
2: обещания.
0: Подожди, а ты староста класса, да, я так понимаю?
2: Я нет, вот у нас есть дорогой староста Мирон, который может ответить на некоторые вопросы ваши, я думаю.
0: Мирон вообще. Мирон вообще молодец. Мирон, если есть кому передать привет, действуй, Мирон.
4: Нету.
0: Нету? Вот настоящий староста. Он тихо сидит, молчит и отмечает в журнале, кого нет, а кто есть. Стас, давай, жги.
5: Я бы хотел передать привет своим родителям, своему брату и своим учителям, потому что они у нас очень крутые и добрые.
0: Ну, гимназия, как вы хотели, конечно, 91-й. Это, как нам сказали только что, это намного круче, чем обычная школа. Ребят, что-то я хотел у вас спросить, что-то у меня тут скакнуло. Так, еще привет есть? Кто? Кто? Действуйте, действуйте. Ну, поехали, девчонки, чего вы стесняетесь?
6: Я хочу передать привет всем своим близким, родным, всей своей семье. Хочу передать привет, ну, здравствуйте, своим тренерам по танцам, Ксении Александровне и Дарье Александровне.
0: А что за танцы, где танцы? Ну-ка, подробнее, что?
6: Танцами, ну, в ДК Ленина.
0: О, ДК Ленина, это хорошо, там ДК Гайдара рядом. Угу. А что за коллектив-то, как называется?
6: Форсаж.
0: Пока не слышал. Ладно, узнаем. Форсажу привет. А, ребят, что вы узнали нового сегодня, кстати, на экскурсии здесь, на Бимрадио у нас? Прям необычного, что вас удивило больше
7: много
0: всего?
7: Знаменитостей было.
0: Только это удивило?
7: Да, удивило, что много разных было знаменитостей. И Дима Билан был. И...
0: Твой любимый Дима Билан.
7: Конечно,
0: твой любимый Лазарев.
7: Конечно.
0: Ладно.
7: Еще шеф вроде бы был.
0: Шеф?
7: Да.
0: Шеф, какой шеф?
7: Ну,
8: Чего?
7: Забыла, все.
0: Ладно, ребят. Все, с приветами разобрались. Или есть еще кому передать приветы? Все, все передали. Ну ладно, скромные так скромные, окей. Спасибо вам большое, 94-й гимназия у нас была в гостях, 8-й Г-класс. Сейчас 3-4 громко покричали: Бим-радио!
9: Бим-радио!

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. На трассе М-12 «Восток» в Татарстане расширили платную зону. По данным «Автодора», отрезок стал длиннее на 7 километров. Теперь плату взимают вплоть до поселка Шали. Цель нововведения – получить дополнительные средства на содержание дороги. С 2027 года в России обновятся требования к сдаче экзамена на водительские права. Во время испытания кандидата будут фотографировать, а весь процесс – записывать на аудио и видео. При этом, если данные о медицинской справке уже содержатся в единой базе, приносить ее лично не придется. А теперь от серьезных государственных нововведений к ярким городским событиям. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бим-радио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим-радио.
1: 15.04 в Казани, Альберт Батанин в студии Бим-радио. Всем отличного настроения. В этом музыкальном часе нас ожидает розыгрыш пригласительных на предстоящую вечеринку «Рок из 90-х». Уже завтра, осталось-то один день. Ну и, конечно же, очень близко у нас на подходе игра «Смотри на мир ярче». А еще новостей огромная куча у меня тут для вас подготовлена. Ну вот, например, в Казани тепло уже подали в 99% жилых домов. Без отопления пока остаются 22 дома, сообщили в мэрии. Как у вас? Подали ли тепло? Расскажите. Я с утра вот что-то как-то не чувствовал тепла. Только тепла. Тепло сердец слушателей Бим-радио.
0: Реклама на Бим-радио.
2: 11 октября. Стадион Ак-Барс-Арена. Семейный матч. Рубин. Динамо Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
3: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Скальпель. Нож.
5: Мы его теряем.
4: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
5: Что? Он жив?
4: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
6: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гарри Поттер, ты что, умеешь говорить на змеином языке?
2: Нет, это польский шиш.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
1: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
2: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: в Казани.
1: Бим-радио.
2: Так, я нашел работу для ваших котиков и кошечков. Значит, известный бренд фастфуда, ну, не буду говорить, все мы его знаем, в общем, неважно, ищет на работу кота, ну, или кошечку, так скажем, мяуфлюенсера. В общем, этому коту дадут годовой рекламный контракт на... Сколько, если в рубли переводить, 132 тысячи рублей, как бы ничего себе, и сделают пушистым амбассадором бренда. В общем, будет он на всех фотографиях и рекламных щитах, ваш пушистый котик. Так что вот, во-первых, можно и не пушистого котика сделать знаменитым, и денег на этом заработать. Ну, 2000 баксов, вот так вот они предлагают. В общем, отправляйте свои работы известному бренду фастфуда, состоящему из трех букв. Вот. Все догадались? Молодцы.

Внимание, внимание, 292-1028, телефон прямого эфира. Действуйте прямо сейчас, если желаете поучаствовать в игре «Смотри на мир ярче». Ну а там можно заполучить сертификат в ресторан. 292-1028. Легкий вопрос сегодня.

0: Рим Радио.
1: Спонсор игры «Смотри на мир ярче» – современный офтальмологический центр для всей семьи, клиника «Смотри». Уже более 10 лет они заботятся о вашем зрении. Только представьте, за это время врачи клиники провели свыше 700 тысяч успешных операций. В команде работают настоящие профессионалы, врачи высшей категории, доценты и кандидаты наук. В клинике «Смотри» заботятся о пациентах любого возраста и предлагают полный спектр услуг – от точной диагностики до сложнейших операций. Специалисты клиники «Смотри» будут рядом на каждом этапе пути к вашему здоровому зрению. Смотрите на мир ярче. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А на связи у нас Динара появилась. Динара, здравствуйте. Алло.
2: Алло.
1: А, вот все, слышно. Динар, как у вас со зрением? Все ли хорошо?
2: Ну, не очень.
1: Ну, не очень, да. Что-то красивых парней в последнее время не вижу, да? Ну, ладно, Динара, смотрите, у меня к вам один вопрос. Он легкий, прямо сегодня. Если отвечаете на него правильно, да, то ваш приз – это подарочный сертификат в ресторан. Я вам сейчас перечислю три вида животных. И вот один из этих видов животных умеет видеть еще и в ультрафиолетовом спектре. Ультрафиолет умеет видеть это животное. Какое же из животных? Итак, скажите мне, пожалуйста, олень – это первый вариант. Второй – это голубь. И третий вариант – это землеройка. Как вы думаете, кто из них вот еще и в ультрафиолете видит? Да-да-да, сложновато.
2: Землеройки, наверное, не нужно, это фиолет, это землеройка.
1: Землеройки не нужно. Ладно, хорошо. Продолжаем порассуждать.
2: Так, олень.
1: Олень, ага.
2: Олень.
1: Олень.
2: Или голубь, да?
1: Или голубь.
2: А, ну уже голубь, мне кажется. Может, там летать в облаках,
1: ну, и вот в итоге что выбираете вы?
2: Ну, не знаю даже.
1: Ну, надо определиться. Землеройка.
2: А, давайте еще раз.
1: Да. Давайте, олень, голубь или землеройка? Вот кто из них видит еще и в ультрафиолетовом спектре? Ну, это же очевидно.
2: Да?
1: Конечно, это же прям очевидно.
2: Да, как должно быть очевидно? Ударение куда-то должно упасть.
1: Ну, это же прям понятно. Олень, голубь или землеройка?
2: Голубь,
1: ну, правильно, конечно, да, они способны еще и в ультрафиолетовом спектре. А если бы вы видели, как видит мир голубь. Кстати, для нас голуби все серые, а друг для друга они-то, знаете, какие разноцветные, как выясняется. Ну, ладно, Динар, молодец, справилась с заданием, да. Кому привет передадим?
2: Ой, привет всем своим друзьям, знакомым, детям, мужам, привет.
1: Супер, здорово. За эфиром расскажу подробнее по поводу подарка, ну и где и как вы сможете его забрать. Но игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Мим Радио. Главное не пропустить.
0: Смотри на мир ярче с Мим Радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Приложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Спонсор шоу «Утромены» – ООО «Стел МС».

0: 174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
2: Ты красавица, чего не нравится, пойми.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
0: 18+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на «Бим-радио».

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. На трассе М-12 «Восток» в Татарстане расширили платную зону. По данным «Автодора», отрезок стал длиннее на 7 километров. Теперь плату взимают вплоть до поселка Шали. Цель нововведения – получить дополнительные средства на содержание дороги. С 2027 года в России обновятся требования к сдаче экзамена на водительские права. Во время испытания кандидата будут фотографировать, а весь процесс записывать на аудио и видео. При этом, если данные о медицинской справке уже содержатся в единой базе, приносить ее лично не придется. А теперь от серьезных государственных нововведений к ярким городским событиям. 10 октября в Максимилианс ожидается массовое появление косух, рваных джинсов и бандан. Причина – рок из 90-х от Бимрадио. В программе «Рок-хиты 90-х», конкурсы, подарки и танцы. Главный рокер вечера – Петр Нежинский. За музыку отвечает диджей Айон. Сбор гостей в 20 часов. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.
3: Бимрадио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Бим Радио.
1: Немного новостей о запретах вам, значит, россиянам, родившимся с 2009 года. Ну, еще вчера практически родившимся, буквально недавно. Могут пожизненно запретить вейпы, которые вредят вашему здоровью. Меры уже отправили на рассмотрение в министерство, об этом пишут ведомства. Если запрет примут, то, получается, даже в 50 лет купить электронку легально будет нельзя. Причем родившимся 31 декабря 2008 года можно будет, а вот 1 января 2009 года уже нет. Вот. Так что даже в 50 лет придется просить помощи у старших.
0: Радио. Первое в Казани.
2: Бим-радио. Рок из 90-х. На Бим-радио.

0: Рок из 90-х на Бим-радио. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто 5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и при выске дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 октября «Линда». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну что, поехали! Давайте разыграем пригласительные на нашу предстоящую вечеринку «Рок из 90-х». Но вначале информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает вас на вечер «Рок из 90-х». Доставайте все, что у вас есть вот этого рок-н-ролльного, надевайте, ну и, собственно, приходите подпевать любимым рок-хитам, танцевать до утра и отрываться по полной. 10 октября, напомню, уже завтра, ресторан «Максимилианс». Живое исполнение главных рок-хитов. Ну и, собственно говоря, главный рокер Бим-радио Петр Нежинский возглавит все это веселье. За вертушками, как всегда, ваш любимый диджей Айон. Рок из 90-х. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20.00. Обязательно наряжайтесь в рок-образ какой-нибудь, потому что за лучший образ, естественно, у нас подготовлены подарки. Петь, танцевать, будем отрываться вместе с Бим-радио. Подробнее на maximilians.ru 18+. А теперь вопрос. Но прежде расскажу, куда отправлять ваши предполагаемо верные ответы на номер 92 72 42

0: 102.8. Тут по традиции, как всегда, просто. И в тот мессенджер, и в другой мессенджер можно. Все вижу, все читаю, у меня все перед глазами. Вопрос сегодня элементарнейший, просто элементарнейший. Поэтому давайте дадим возможность еще и тем, кто с помощью интернет-вещания нас слушает, потому что там есть некоторая задержка. А для этого мне нужно не первое, третье, пятое, как обычно, а пусть это будет десятое, 12 и 14 сообщение с правильным ответом. Вот так вот. Потому что, мне кажется, правильные ответы будут все. Здесь вряд ли кто-то ответит неправильно. Скажите мне, пожалуйста, какая американская рок-группа 90-х? Ну да, она в 90-х появилась. Переводится на русский как «красные острые перцы». Ну, там еще одно слово есть. Пишите. «Красные острые перцы». Что это за группа-то? Как она называется? 92, 72, 42, 102 и 8. Ай, молодцы какие, смотрите. Не сразу начали писать. Ждут, ждут, потому что нужна задержка. Да-да-да-да-да. Ну, вот, наконец-то, посыпались первые сообщения. Первые сообщения посыпались. А варианты ответов давайте я вам предложу. «Rolling Stones», «Metallica» или «Red Hot Chili Peppers». Вот, напишите мне, пожалуйста. Напомню, 10-е, 12-е и... 14-е сообщение окажется победным. Итак, рассчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, поздравляю. И 10-е сообщение у нас прилетело. Прилетело от... Сейчас. Подложечка заканчивается. Я успеваю. Успеваю. Так, 10-е сообщение у нас прилетело от девушки по имени... Альбина, Альбина, мы вас поздравляем. Альбина отправляется вместе с нами тусоваться уже совсем скоро. Сейчас, Альбина, я вам такой вот веселенький смайлик отправлю в ответ, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Так, 12-е сообщение у нас долетело от Виктора. Виктор, вам тоже развеселый смайлик. И 14-е сообщение – это... Ильнар. Ильнар, вы тоже молодец, я вас поздравляю. Вы тоже отправляетесь вместе с нами тусоваться на рок из 90-х. Ильнар, вот вам тоже веселый смайлик. Так, победители, все, кому я отправил смайлик в ответ, напишите мне, пожалуйста, имя, фамилию, номер телефона. Внесем вас в список победителей. Ну и послушаем, что ли, РХЧП-то.
1: Рок из 90-х на ПИМ-радио.

0: любим радио.
1: Так, ребят, я хотел, значит, посидеть тихо, почитать вам какие-то новости интересные, рассказать о том, что же в мире происходит. Ну, тут опять появились дети. Здравствуйте, дети!
2: Здравствуйте!
1: Ух ты, ничего себе, какие вы прям собранные. А сколько вас в человека штуках?
3: 22.
1: 22. 27-я гимназия, это где такая, расскажите?
4: На улице Назарбаева, 48.
1: О, в центре живете?
3: Да.
1: Да? Круто. Сколько этажей в вашей школе? Есть вертолетная площадка?
3: Три этажа.
1: Без лифта?
3: Нет.
4: Ножками.
1: Ножками?
3: Да.
1: Молодцы какие. Ну ладно, рассказывайте, что узнали сегодня на экскурсии на БИМ-радио? Что интересного, необычного, что вас удивило больше всего?
5: Шиш.
1: Что, ничего не удивило?
6: Удивилось.
1: Громче, громче.
6: Стены
1: удивили. А что со стенами у нас? Что-то?
7: Шумоподавление.
1: Это называется не совсем шумоподавление, скорее шуморассеивание. Ладно, супер, здорово. А, кстати, вы же записывались здесь вот еще в соседней студии, да ведь?
3: Да.
1: Кто самый крутой из вас, у кого лучше всего получилось?
3: Бахтияр.
1: Вот, кто-то даже
8: спасибо,
1: в обморок упал.
8: Стоило,
1: молодцы,
8: спасибо.
1: Ничего себе. Бахтияр?
3: Да. И у Вилады.
1: Бахтияр, а ты что записывал? Выпуск новостей, прогноз погоды. Мы сможем тебя услышать на БИМ-радио когда-нибудь?
8: Да, конечно. Но сегодня у нас, конечно же, вы в гостях. Великолепный Альберт, наш ведущий.
1: Ничего себе, да?
8: Да, верный, покорный слуга. Слушаем вас. Слушаем вас всем Яндекс.Гоу.
1: Это сейчас
8: спасибо,
1: тебе заплатили за это, да? Ладно, Бахтияр, ты бы хотел бы стать радиоведущим или, может быть, как-то связать себя с микрофоном вообще по жизни в целом? Есть какие-то перспективы, планы на будущее?
8: Не знаю, в России можно жениться на микрофонах?
1: Нет, на микрофонах не надо жениться, с помощью него можно зарабатывать. Ну ладно, юморочек у тебя присутствует, это здорово. А кроме Бахтияра, кто еще был сегодня самый в топе? Прям быстро все прочитал, четко, не запинаясь. Как зовут тебя?
4: Меня зовут Ислам.
1: Ислам, ты где-то учился этому работе с микрофоном, нет? Или само по себе? У тебя талант?
4: Ну, само по себе.
1: Круто, ребята. У нас осталось буквально пару мгновений, чтобы успеть передать приветы. У вас приветы в стихотворной форме, да ведь? Или у вас танец будет общий? Вы же готовили танец. Подожди, у меня написано, что у вас будет, вы будете танцевать.
8: Чуть-чуть.
1: На радио вас все равно не видно, поэтому что стесняться? Все нормально. Ну ладно, кому привет передадим? Поехали, кто готов? Действуйте, ребятушки.
9: Передаю привет Сафину Низаму.
1: Угу, все, так.
4: Хотел бы передать своим родителям, которые сейчас слушают это радио, надеюсь.
1: А родители слушают, кстати?
4: Надеюсь, да.
1: Точно?
4: Ну, хочется это услышать.
1: Родители, напишите нам, пожалуйста, слушаете ли вы своих детей. Окей, кто еще готов?
10: Давай. Я готов передать привет своим сестренкам, братикам и своему дяде, который сейчас слушает это радио тоже. Они тоже слушают БИМ-радио.
1: А вы, получается, самый привилегированный класс, да, вот 7-й Б, а остальные учатся сейчас в школе, а вы поехали на радио, да? Круто, круто. Остальным классам тоже привет передайте, чтобы они позавидовали немного.
9: Ну ладно, так и быть. Передам
10: всем
9: параллельному
10: классам
9: привет.
1: Окей. Кому еще?
11: Передаю привет своему папе, который слушает меня.
12: Передаю привет своей маме, которая у меня очень добрая.
13: Передаю привет своей маме, папе и бабушке, девушке.
14: Передаю привет моей маме и бабушке.
15: Передаю привет своим родителям.
16: Привет, я Самина Хамзина, и мои родители Азамат Замалиев. Ты крутой.
1: Вот, молодцы, передаю вот надо представляться.
17: Я бы хотел передать своей маме привет,
1: ребята,
17: она как все. Раз меня
1: уже
17: сейчас
1: не успеваем,
17: слушает.
1: Уже не успеваем. Это была, значит, это была 27-я гимназия, 7-й Б, ребята. Все, пока-пока.
18: Пока. БИМ новости.
0: Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
19: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Минздрав разработал проект, который вводит обязательное мета-свидетельствование для водителей. Электронные медицинские заключения станут основным форматом документа. При обнаружении противопоказаний водителю дадут 3 месяца, чтобы пройти дополнительное обследование. Вступление норм в силу запланировано на 1 марта следующего года. Татарстане появилась новая мера поддержки работников школьных столовых. Поварам и их помощникам теперь положены ежемесячные выплаты. Премия начисляется за фактически отработанное время, если нагрузка превышает 500 учеников. Размер доплаты 30 тысяч рублей для поваров и 20 тысяч рублей для помощников поваров. Психологи дали рекомендации, как школьникам с пользой провести осенние каникулы. Родителям советуют присмотреться к профильным лагерям, либо подобрать для ребенка творческие или обучающие мастер-классы. Особенно удачным решением будет сходить куда-нибудь всей семьей, если у родителей получится выделить на это время. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим Радио.
1: 16.05 в Казани, по-прежнему Альберт Батанин с вами в студии. Ну, тут еще немножечко новостей полезных нашел для вас. На выходных в Казани перекроют множество улиц и изменят движение общественного транспорта из-за полумарафона. Опять они куда-то бегут. Вот общественный транспорт же есть, куда, зачем опять бежать нужно? Водители ждут поэтапные перекрытия, ограничения парковки. Кроме этого, скорректируют маршрут автобусов номер 6, 22, 29, 35, 35А, 43, 47, 54, 74, 75, 89. Троллейбус номер 2 выйдет на линию в 12.00. Такая вот история. Ну, может, вас это не особо беспокоит, потому что вы на своих двоих будете как раз на полумарафоне.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Скальпель. Нож.
4: Мы его теряем.
3: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
4: Что? Он жив?
3: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
5: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
0: Бим-радио.

Ну а прямо сейчас можно позвонить 292-1028. Очередная игра у нас на подходе. Игра под названием «Поймай ритм с Волга-Канавта». Прямо сейчас звоните. 292-1028.

0: спецпроект. Поймай ритм с Волга в Канавто.
1: Ну и внимание, дорогие вы наши любимые, поймайте ритм вместе с «Волга» в Канавто, звоните в прямой эфир, отвечайте на вопрос викторин, узнавайте больше об автомобиле «Волга» и выигрывайте подарок. Ну а спонсор спецпроекта «Поймай ритм с «Волга» в Канавто» ООО «Канавто 3». «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В Канавто выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К50» – Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробности 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе Trade-in и Волга Финанс от АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта. На связи у нас прямиком из пробки на Мамадышском тракте Александр. Александр, добрый вечер.
2: Доброго вечера всем.
1: Ну, как она там сама поживает-то, пробка? Цветет?
2: Ну, тихонечко, не торопясь.
1: А вы где? Вот в начале, в середине, в конце? Где вас там найти?
2: Где мотодом? Ага. Перекресток, так, малые клыки, большие клыки.
1: Все понятно. Ну ладно, в общем, мы с вами мысленно, Александр, мы с вами. Ну а что поделать, пятница, спасибо. Вечер, вот все собираются куда-то уже. Тогда у меня к вам один вопрос и три варианта ответов. Если отвечаете правильно, ваш приз – это сертификат в кафе. Итак, «Волга К», значит, 40 позиционируется как отличный современный кроссовер. Какую важную опцию «Канавто» гарантирует каждому владельцу К40? Варианты ответов следующие. Первый. Одобрительный кивок от соседа по потоку на светофоре. Ну, то есть вы едете, и вам так кивают, мол, круто, круто. Второй вариант. Зависть со стороны владельцев старых угловатых машин. Ну, как бы вы едете, и все такие: «А-а-а, какая машина, тоже такую хочу». И третий вариант. Все вышеперечисленное плюс идеальный комфорт для ежедневных поездок. Как вы думаете?
2: Ну, я думаю, машина прям идеальная, поэтому третий вариант.
1: И это правильный ответ, бинго! Тройное комбо. И красиво, и практично, и соседи смотрят с уважением. Ну что, Александр, поздравляю, это было легко, если быть Александром, и если часто быть в пробке, на Мамадышке. Пока стоишь в пробке, всегда можно рассмотреть автомобили окружающие и на свой тоже взглянуть, может быть, с другой стороны. Кому привет придадим, Александр?
2: Любимой семье, жене Елене, сыновьям Артему Платону, ну и всей Казани. Всем хороших выходных.
1: Ой, да, мы уже тоже мысленно там, мысленно в выходных. Александра поздравляем с победой, ну а игра «Поймай ритм» с «Волга», с «Канавто» обязательно появится в эфире радио, еще главное дождаться.
0: Спецпроект «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто».

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На уроке русской литературы.
2: Сегодня, дети, пишем комменты к «Войне и миру». Базар фильтровать.

0: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
1: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что у коренных жителей Мадагаскара существуют временные разводы. Развод оформляется, например, если муж уезжает в длительную командировку, а когда возвращается, то происходит торжественное возобновление брака. Но при этом ни один из супругов не должен интересоваться, что происходило в его отсутствие.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров и все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
0: Отдыхай с Бим Радио.

0: Бим-радио. Реклама на Бим-радио.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Реклама.

0: Компания «Триарт» нам доверяют. 258-30-58.
1: Автору хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на Автору.
2: Автору – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. Автору не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
4: Ты красавица, чего не нравится, пойми...
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на «Бим-радио». 2-930-800. «Бим-радио». Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Минздрав разработал проект, который вводит обязательное мета-свидетельствование для водителей. Электронные медицинские заключения станут основным форматом документа. При обнаружении противопоказаний водителю дадут 3 месяца, чтобы пройти дополнительное обследование. Вступление норм в силу запланировано на 1 марта следующего года. В Татарстане появилась новая мера поддержки работников школьных столовых. Поварам и их помощникам теперь положены ежемесячные выплаты. Премия начисляется за фактически отработанное время, если нагрузка превышает 500 учеников. Размер доплаты 30 тысяч рублей для поваров и 20 тысяч рублей для помощников поваров. Психологи дали рекомендации, как школьникам с пользой провести осенние каникулы. Родителям советуют присмотреться к профильным лагерям, либо подобрать для ребенка творческие или обучающие мастер-классы. Особенно удачным решением будет сходить куда-нибудь всей семьей, если у родителей получится выделить на это время. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
3: Бимрадио.

0: Так, ну у меня для вас две новости. Первая не очень, вторая тоже не очень. Во-первых, спасибо нашим специальным корреспондентам. Вишневского на Миллениум все стоит. Вот, так что имейте в виду, там как-то сложноватенько для проезда. Ну а вторая новость, как всегда, всякие сборы.
1: Бим-радио.
0: Итак, тут в России захотели ввести утиль-сбор на пенное. На пенное, да. Оно вредит вашему здоровью. Минфин планирует ввести заградительные пошлины на напитки из Германии, Чехии, Польши, Литвы и других стран ЕС. За каждый литр предлагают дополнительно взимать по 5 евро. В итоге баночка этого самого европейского, который сейчас 200-300 рублей стоит, может подорожать до 500 рублей. Такая вот история. Ну, утильсбор, мне кажется, это не последний еще утильсбор.

0: первые в Казани. Золотые нулевые. Золотые нулевые.
1: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто-5».
2: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В «Канавто» Tenet от 1 миллиона 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в «Канавто» по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейлинга и при мыске дилера. Банк-партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2-930-800.
1: БИМ Радио.
2: Немножечко дорожной информации для вас. Два перекрестка в Казани признали самыми аварийными. По информации ГАИ, с 2021 года на пересечении улиц Ершова и Новаторов зарегистрировали 117 ДТП с материальным ущербом. Еще больше подобных аварий произошло на перекрестке Даурской и Гвардейской. Ничего себе, да? Ну, там такой, да, перекресток такой, как бы себе, где-то не очень. На втором участке столкновения чаще всего случаются при повороте налево с улицы Гвардейской. Так что будьте, пожалуйста, аккуратнее при любом повороте, любом развороте. Соблюдайте все правила дорожного движения, светофор, знаки, помех справа и все такое. В общем, помните, вас ждут дома. А еще вас кое-где в другом месте ждут. Информация на правах рекламы. БИМ Радио зовет вас на вечеринку «Рок из 90-х». 10 октября в ресторане «Максимилиас» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернемся в ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Так что готовьте свой лучший рок-образ. За него, естественно, подарок. За атмосферу вечера отвечает главный рокер БИМ Радио Петр Нежинский. За вертушками диджей Айон. 10 октября завтра «Максимилиас». Максимилианс в 20.00. 5. Танцевать и зажигать будем вместе с БИМ Радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
3: Реклама на БИМ Радио.
4: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Спонсор игры «Утромани» на БИМ Радио ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик».
2: 18+.
3: Реклама на БИМ Радио.
4: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
5: Спонсор игры «Утромани» на БИМ Радио ООО «СЗ Октава». Жилой комплекс «Октава».
6: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
7: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
6: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
7: А метро далеко?
6: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
8: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте

0: Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
1: А метро далеко?
0: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
2: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: что я красивая.
1: Он сильный, я красивая. Он пашет, я красивая. Но и то, и другое, и третье. Все это временно.
2: Бим-радио.
1: А вот Бим-радио с вами навсегда. Ну что, буду на этом закругляться, но не буду с вами прощаться, потому что вечерний Трубим сегодня, как всегда, в немножечко в другом составе. Сегодня без Петра. Ярослава уже подоспела. Я отправляюсь на второе место. Буду на чиле, на расслабоне. Она нажимает на кнопочки. Так что давайте, ждите, ждите. Вечерний Трубим, пятничный, веселый. Сейчас что-нибудь как обсудим, как обсудим.
2: Радио. Первое в Казани.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор вечернего шоу «Вечерний трубим» ООО «Доктор Цита». Клиника Муратова.
2: Когда в последний раз вы проверяли свое здоровье? Чекап в клинике Муратова от 2000 рублей. Проверьте важное – печень, щитовидную железу и организм в целом. Клиника Муратова. Диагностика – это забота о себе. Акция действует до конца декабря.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Но выгляжу выше нормы.
5: Я люблю богатых, а ты слишком бедная. Я люблю богатых. Вот так поют дети.
4: Могну. Я тебя могну.
5: Что не поем?
6: Ну вот сразу видно, у кого есть дети подросткового возраста. Все песенки знает трендовые. Молодец.
7: Я слишком высокий, а ты 1.60 м.
5: А ты прям не знаешь эту песню?
6: Знаю, конечно. Куда же деваться-то?
5: А что, не поешь?
6: Не, спасибо.
5: Пожалуйста.
6: Я предпочитаю танцевать.
5: Я?

0: выключила мой микрофон. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский сегодня у нас отсутствует. Альберт Батанин сегодня со мной.
1: Здравствуйте.
0: Хотела с Камилой Гудиной эфир, но заслужила его в другой
1: это
0: день.
1: Это тебе наказание?
0: Наказание мне было, когда я ехала сегодня на работу, ко мне подсел дедуля.
1: И что?
0: А ты не смотрел?
1: Ну, я примерно слышал эту историю, но я подробностей не знаю.
0: Ну, ничего, дедуля сказал. Так, радиослушатели, внимание, сейчас будет важная информация, если вдруг
1: 18+?
0: Он обещал слушать этот эфир. И еще раз, здравствуйте, забыла, как вас зовут. Я так нервничала, когда он рядом.
1: Вахип, по-моему, что
0: такое?
1: Мулан вряд ли.
0: Я мультики пересмотрела, сразу понятно, что у меня есть дети. Короче, он сказал, что он меня украдет, отвезет в деревню. Поэтому, если вдруг однажды я пропала... Ну, кстати, он сказал, что мне машину подарит. Надеюсь, я не скоро сяду за руль. Ну, ничего, он сказал, что у него все это там.
1: Все работает?
0: Да, все работает, но он не работает.
1: Крепкий дедушка.
0: Короче, вот так я сегодня на работу добиралась. Ну, было интересно.
1: Если что, искать тебя в сельской местности, да? Счастливый в полях где-то там будешь. Вместо
0: так,
1: комбайна.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Тема сегодня у нас какая, Альберт?
1: Ну, мне что-то хочется тебя пораздражать немножко. Не знаю почему. Вот тебя, что тебя раздражает в мужчинах? Вот есть какой-то вот несколько факторов? Топ-3 раздражающих факторов в мужчинах. Вот ты прям не можешь с этим смириться.
0: Ну, когда он меня не могнет, например.
1: Угу, он тебя не могнет. Нет?
0: Да.
1: А сколько раз тебя могнуть надо?
0: Ну.
1: Че ты покраснела-то?
0: Ну, хватит, ты че, ну,
1: а что
0: ты нормально себя веди, нормально.
1: Ты не знаешь, что такое могнуть?
0: Знаю.
1: Ну и все тогда.
0: Ну, один раз достаточно.
1: Один раз?
0: Да.
1: Ну, ладно. Немного тебе надо. Хорошо, окей. Второе, что тебя еще раздражает в мужчинах?
0: Раздражает, когда он глупый.
1: Когда он глупый, да?
0: Да.
1: А как это вот проверить, что он глупый? Ты иногда на него смотришь и непонятно, пока он не заговорит.
0: Ну вот, когда я на него смотрю, он не понял, что мой взгляд означает.
1: А вот, вот она, женская сущность. Ты по взгляду должен был понять, что я хочу.
0: Да, ну вообще, да, это в идеале. А в-третьих, что там, третье надо?
1: Третье надо, да, что-нибудь.
0: Третье, это когда что-то мне запрещает.
1: Когда он тебе запрещает? Тебя прям это раздражает?
0: Ну да, например, что ты как ребенок? Или что ты плачешь? Ну что ты вот это? Что ты вот то?
1: Нет, это он тебе не запрещает, это он тебя интересуется. А что ты плачешь?
0: Нет, ну что ты плакса, что ли, плачешь? Вот так.
1: Ну это же не запрет, это просто запрет, это когда нельзя плакать.
0: Это обесценивание, я считаю.
1: Ну-ка, не реви.
0: Да, ну я хочу поплакать, ну плакса я сегодня, и что теперь? Что ты мне сделаешь? Я вот тебе микрофон выключу.
1: Плащ, танцуй.
0: В общем, ты, тема там, пожалуйста, сформулируй.
1: Тема очень простая. Все время в основном пишут нам...
0: Стой!
1: Да.
0: Эта тема простая.
1: Сам каждый растаял.
0: Да.
1: Так, смотрите, обычно, вот что характерно, нам пишут в основном мужчины, да? Очень много нам пишут аудитория.
0: Да, пишут.
1: Тебе.
0: Да.
1: Мне-то, конечно, куда? А сегодня хочется обратиться к женской аудитории. Дамы, барышни, прекрасные вы наши, ненаглядные, единственные, неповторимые. Напишите, пожалуйста, что вас раздражает в мужчинах, в мужском поле. Вот в мужском поле.
0: Трактор!
1: В нас.
0: Неработающий!
1: В мужиках нас. Что раздражает? Что? Напишите, дамы. Ну и мужчины, кстати, тоже можете присоединяться. По вашему мнению, что возможно, у вас такое раздражает вашу любимую, как вам кажется, и вы пытаетесь это исправить или не пытаетесь?
0: Уже лет 25, да.
1: Да, бабай не пытается стопудово.
0: А бабай уже приручил свою змеюку. Расскажет, поделится секретом, но немного позже.
2: Это вечерний Трубим. Реклама на Бим-радио.
3: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
4: Тренировка начнется через 5 минут.
5: Успеете. В ЖК «Энка Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «Энка». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на enka.ru.
6: Рассрочка предоставляет застройщик ООО «Энка Финансы». Сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на enka.ru. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. И сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7-987-217-0070.
9: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Не выношу кронштейны на стенах.
11: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
12: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
13: Гипсокартон «Кнауфлист» выдержит все. Проверено.
14: Представьте. Утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
17: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф.
18: Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
19: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Хотел сходить к экстрасенсу, но что-то засомневался в его возможностях и передумал. И тут же приходит смс-ка. Ну и зря.
2: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: телефоне сидит, видюшки смотрят всякие. Я решила, что надо пора делать вот так.
1: Это вечерний Трубим.
0: Вот просто представьте прекрасное утро пятницы. Вы понимаете, что впереди у вас замечательные, чудесные выходные. Вы знаете, что сейчас можете встать, не спеша босичком пройти по теплому полу, хвала отоплению. О счете за ЖКХ мы не думаем, это будет потом. Вот мы встали, прошлись. А вместо того, чтобы взять чистую чашку, мы видим, что в раковине, и возле раковины, и под раковиной, и на столе стоят грязные кружки. Вы идете в комнату к вашему возлюбленному. И вот он просыпается со своей бесявой физиономией, с непричесанной одной волосинкой на голове. И как будто бы все, что было до этого момента, оно все забылось и улетучилось. Пятница перестала быть такой чистой, обнадеживающей. Что вас бесит? Что вам не нравится? Что вас раздражает? Вашим партнере, в потенциальном партнере, в бывшем партнере, в будущем бывшем партнере. Ты меня остановишь? Нет, я устала уже выдумывать и сочинять.
2: Да говори, говори, мне очень нравится, когда ты работаешь. Это же можно вечно смотреть на то, как горит огонь, течет вода, и на то, как работает человек. Я сижу просто с кайфом, слушаю.
0: И вот он сидит со своим чубчиком на голове, и ты ничего не можешь сделать, потому что собака харизма. Харизма
3: и
0: есть.
3: И кто ругается? И кто ругается у нас опять?
0: А что ты меня за щечки не тыркаешь?
2: Далеко ты больно сидишь.
0: Взял бы, подошел, все равно нечем заняться.
2: Лень.
0: Вот лень, кстати, тоже раздражает.
2: Да, лень раздражает. Меня в себе тоже лень очень сильно раздражает. Это единственное, что меня в себе раздражает. Я вот не борюсь с этим, но все никак. Итак, дамы, уважаемые, вы наши прекрасные, ненаглядные, единственные, потрясающие. Что вас раздражает в мужчинах? Вашем бывшем мужчине, нынешнем, будущем, неважно каком. Видишь, сколько сразу эпитетов
0: вспомнилось. Да просто в коллегах мужчинах
2: даже. В коллегах, может быть, да.
0: В детях мужчинах.
2: Дети мужчин. Вот это термин. Так, мужчина. Это как в криминальной хронике. Ребенок мужчина в возрасте 10 лет. Так что ли? А пожилые мужчины тоже? Пожилые мужчины или как это называется?
0: Пожилых мужчинах.
2: А еще не родившийся мужчина. Нет?
0: Пожилых мужчинах раздражает, когда они, казалось бы, им уже пора оградку приглядывать. Ну, пожилые, прям про пожилых говорю. Угу. Оградку приглядывать, уже список гостей. Уже там насчитать свои накопления на костюм-тройку.
2: А он все начинает, да-да-да.
0: А он все про свой огород, что у него там хрен растет. Что была бы вот так-так, то поливала бы это все дело, удобряла бы.
2: Так это же хорошо, это значит, что
0: вот
2: у него
0: что раздражает.
2: Тестостерон у него там.
0: Да я не хотела
2: программе.
0: Бы это вообще знать.
2: Ну, хотела бы, не хотела, придется тебе рассказать.
0: Я хочу историю знать, историю вот можно изучать.
2: Ну, давай почитаем, что нам тут пишет сообщение наши слушатели замечательные. Кирюха вот сразу первым делом написал. Угу. Меня, говорит, раздражает в девушках, Кирюха, а мы девушек вообще-то спрашивали. Ну ладно,
0: почему?
2: Коль уж вы написали. Когда девушка качает губы, как утки, когда... Это первое.
0: Так,
2: второе.
0: Подождите, стоп, мне есть что ответить. Когда девушка накачала уже свою пятую точку, угу. Она постепенно идет выше. Она качает
2: компенсирует.
0: Пресс,
2: все
0: потом
2: понятно.
0: Руки доходят до губ и накачивает губы. Имеет право, между
2: это
0: прочим,
2: это для
0: полное.
2: Баланса, я понимаю. Чтобы не перевешивало. Да,
0: конечно.
2: Да. Второе. Когда девушка требует, чтобы парень получал по 20 миллионов в месяц. Кирюх, часто требует от вас?
0: А вы прям с Ольгой Бузовой общаетесь, что ли, или что?
2: Я, честно, не встречал ни разу такую девушку, чтобы она говорила 20 миллионов. Даже миллион. Даже...
0: Ну нет, она, может быть, говорила, нужно ей 20 минимум. Но она вряд ли говорила про миллионы.
2: Может быть, да. И третье. Когда девушка всегда сидит в телефоне, его раздражает.
0: А если она СММ работает?
2: Вот-вот-вот. А если человек просто очень скучный, с телефоном интереснее? Такое же тоже может быть.
0: Короче, вот как-то надо... завинователи Кирюху. Идем дальше.
2: Бабай пишет. Привет, Петр Ярослав. А точно, говорит, Петр? Нет, не Петр, это Альберт. Значит, надо мною...
0: Чего? У меня надо тут... мною тишина,
2: небо полное огня. Надо мною...
0: Ты вот... красивый забыл?
2: Да, пою точно. Я. Сегодня связать и привести к вам свободный микрофон. А, вот, говорит, надо мою любимую ненаглядную, говорит, связать и привести к вам на свободный микрофон. Привозите, конечно. И пусть она расскажет, как быть всю жизнь учительницей. Это сложно, это сложно. И как до сих пор еще не убила Бабая. Да, Бабай, она у вас держится, конечно, она у вас прям это крепкая такая.
0: Ярослава, вы хорошо поете, спойте еще что-нибудь. Мне нравится, как Ярослава поет. А мы сегодня переводилку, кстати, обязательно вам исполним. Доброго вечерочка, Ирина пишет. Меня бесит, что пока в лоб не скажешь, мужчина даже не пытается подумать, что ты имел в виду, что ты имел в виду, что ты имела в виду. Да-да. Но действительно, есть мужчины. Я вот, например, за то, что говорить вот как есть.
2: Это заводские настройки у мужиков. Мы намеков не понимаем.
0: Да, Ирина, вы поймите, у мужчин нет инструкции к той или иной женщине. Поэтому я за то, что нужно все обговаривать. Если что-то не устраивает, ну, значит, он пойдет искать себе другую женщину, а вы встретите другого мужчину. У нас впереди игра «Рок» из 90-х, поэтому те, кто хочет именно завтра пойти на вечеринку, два... Нет. Короче, мы сейчас скажем, вот сейчас Билан споет, и мы все скажем.
1: Это «Вечерний Трубин».

0: рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну что, уже завтра? Ну что, прям уже, вот прям завтра уже. Вы готовы?
2: Вы готовы, дядя?
3: Да, капитан!
1: Сорвать голос. Так точно, капитан! Тогда запоминайте, Бим-радио приглашает на вечеринку рока с 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилинс», это уже завтра. Вас ждет вечер без полутонов. Первые аккорды знакомы каждому. Подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер Бим-радио Петр Нежинский, за пультом диджей Айон. Вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха!
4: У меня где-то была. Где-то была. Да.
1: Рваные джинсы.
4: Это само собой.
1: Если
4: все.
1: Если сейчас мы тебе эти порвем. Или настоящий рокерский прикид. Надевайте. Самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз. 10 октября уже завтра в 20.00 ресторан «Максимилинс» будет жарко. Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Ну и пару билетов на это невероятнейшее мероприятие разыграем прямо сейчас. Куда отправлять ваш правильный ответ? И напомню. 92-72-42-102-8. Цифры для ваших мессенджеров. Вопрос у него очень легкий, поэтому давай не первый, третий, пятый, а какой-нибудь...
1: Первый, второй, третий,
4: не,
1: все
4: не,
1: правильно.
4: Да, подальше. 10, 11,
1: не
4: 12.
1: Не хочу считать.
4: Я посчитаю,
1: ответы...
4: я посчитаю, ты не переживай.
1: Все, не зарплата.
4: Ты поешь, я умный, все нормально, в нашей
1: ты
4: паре вот так. И умный тоже. 10, 11, 12 сообщение с правильным ответом. Итак, вопрос. Скажите-ка мне, пожалуйста, помните же вот эту песню «Я свободен»? Словно кто? Словно кто? Словно ветер?
1: Не словно не ты.
4: Словно птица или словно волк? Все, успокоилась? Итак, словно что там, свободен, Кипелов? Словно ветер, словно птица или словно волк? 10, 11 и 12 сообщения будут победными. Почему именно так далеко? Потому что интернет-вещание у нас еще есть, а там задержка небольшая есть, чтобы люди тоже могли попробовать поучаствовать. Ну, я пойду считать сообщения.
1: Там тебя насыпали уже.
4: О,
1: я тебе помогать не буду.
4: Я справлюсь, не переживай.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.

0: вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника Муратова – красивой формы ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Чувствуете, как подрастает? Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани – красивом, пышном сердце Казани на Островского, 67. Акция действует до конца декабря. Имеется противопоказание, необходим консультация специалиста. Не ждите подарка от Деда Мороза. Сходите в клинику Муратова.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
3: ТТС. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо» Москва. Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2-0+.
5: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас», мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8 843 240 1991. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35, 207-10-35.
7: Реклама ООО «Суварснани», застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
8: А вы продаете рекламу?
9: Нет, просто даем послушать.
8: Красивая. 2-930-800.
10: Бим-радио. Первое в Казани.
11: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не

только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А сейчас Альберт Батанин голосом Петра Нежинского расскажет вам о прогнозе погоды на день завтрашний. Пожалуйста, Альберт Батанин голосом Петра Нежинского.
5: Ну, прямо сейчас узнаем, что же у нас по прогнозу погоды. Елабуга, Мензелинская, набережные Челны вместе с Нижнекамском на день завтрашний обещают до плюс 19 градусов завтра. Альметьевск, Знакаево и Бугульма также плюс 19, переменная облачность без осадков. Чистополь, Нурлат, Аксубаево до плюс 20 на день завтрашний. Ну и Арск и Казань плюс 18, плюс 15 без осадков. Тетюши тоже плюс 18.
4: Сказать, что да, Петр всегда рассказывал прогноз погоды.
5: Тетюши я всегда за, обожаю тетюши, да. Ой, все сведения о них, об электронных.
6: Бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
7: Это вечерний ТРУ-БИМ.
8: Переводюка.
7: На БИМ-радио.
9: Песня 2009 года. Асиана. Cry, cry, плач, плач. Танцуй.
5: Когда она была маленькой девочкой,
10: she used to play with me.
5: Она играла со мной.
10: I was her best friend.
5: Мы были лучшими подругами.
10: We weren't separately.
5: И мы были неразлучны. Нам нравилось кататься на велосипеде, играть в прятки, шататься где-нибудь всю ночь напролет и танцевать на улице. Я вспоминаю это время сейчас и понимаю, что она любила играть с огнем. Я должна была заметить это в ее глазах. Я должна была заметить это в ее глазах.
9: Глубоко внутри, внутри.
10: Ты плачь, плачь, плачь.
5: Танцуй, танцуй, танцуй.

0: Когда она впервые влюбилась, он был старше ее. Он заставлял ее делать то, на что она никогда бы не решилась раньше. Она потеряла все, не найдя себе места, сбежав в ночи, потеряв веру в себя. Она заглушила всевозможными средствами ему боль, что погасило ее свет, но она заставляла себя верить в то, что все хорошо. Она говорила себе: «Все будет хорошо».
1: Я сказала, что все хорошо.
2: Глубоко внутри...

0: Фаина.
1: Переводилка. На Бим Радио. Это вечерний Трубим.
0: Как ни в чем не бывало. Всем здравствуйте, еще раз добрый вечер. Ты победителей выбрал, Ром?
2: Конечно, я им даже написал.
0: А ты назови, пожалуйста, всех.
2: Сейчас, я пока не знаю, просто как человека зовут. Тут у него подписи никакой нет. Я написал, напишите мне, пожалуйста, имя, свою фамилию, номер телефона, и мы вас внесем в список. Вот Гульнару я уже внес. Гульнара вот у нас победила, да. От остальных жду.
0: А правильный ответ?
2: Ну, все знают, что
0: словно
2: там.
0: Словно пицца в небесах.
2: Пицца в небесах, да. Давай вернемся к теме нашего сегодняшнего разговора. Уважаемые барышни, что вас раздражает в мужчинах?
0: Вот, и например, наоборот тоже. Я хочу знать, что мужчин раздражает в женщинах.
2: Да ничего нас не раздражает.
0: Нет,
2: мы
0: ты,
2: вас
0: значит,
2: любим.
0: Свою личную жизнь строишь, а я не могу.
2: Ну вот, все, дай мне чуть-чуть построить. Анюта пишет. Добрый вечер, Бим. Меня бесит, когда на корпоративе мужчины теряют счет времени. Разговоры, алкоголь вредит вашему здоровью, музыка, и все. Часы для него перестают существовать. Анют, ну это не только у мужчин, это у многих так. Это вот, что поделать. Таковы свойства организма. Алия пишет.
0: Подожди, да, разбавим чё? Хорошие комментарии одним прекрасным. Бесит, когда Ярослава поет песни, влезая в эфир. Охота послушать хорошую песню, и тут она. Я такая внезапная, как понос.
2: Терпите.
0: Да, терпите.
2: Мы же терпим.
0: Да, все терпят, и вы терпите.
2: Да, ничего не понятно.
0: Жириновского на вас нет вообще.
2: Алия вот пишет. Добрый вечер, любимый ведущий. В мужчинах раздражает жадность, глупость, хвостство и лентяйство. А еще бесит сыночки, корзиночки и мамины царапинки.
0: А что такое мамины царапинки?
2: А вот смотри, с сыночками и корзиночками примерно понятно. Это да. Вот такой вот сыночек, который без мамы. Да.
0: А мамины царапинки,
2: это, наверное, знаешь, такие, которые, они вроде как сыночки-корзиночки, но такие, ну-ка ты не трогай мою маму. Такие, я тебя ути-путечки, вот так вот. Как-то...
0: Маргарит, ты знаешь, что такое царапинка мамина?
2: Какие-то, может, агрессивные?
0: Я не знаю такую категорию. Я знаю абьюзеров, нарциссов, сыночки-корзиночки, а мамина царапинка.
2: Это все вместе ред флаги. Да. Ну, в общем, Альяна, напишите нам, что за мамины царапинки, что это за категория, что новая характеристика. Вот каждый день что-то новое узнаешь.
0: Вот, Альберт, я решила, что раз некоторых бесит, что я пою в эфире, сегодня в эфире будешь петь ты.
2: Ребята!
0: Да. Я хочу, чтобы ты тоже всех радовал своим прекрасным песнопением.
2: Доставайте, кровь из ушей сейчас будет, да.
0: Ничего страшного, лоров по городу, знаешь, сколько без работы не останутся.
2: Там надо не лоров, там надо тогда сразу уже это самое.
0: Не лоры.
2: Так, что еще тут пишет? Роман вот написал, или ты прочитаешь.
0: Читай.
2: А, Ярослава, говорит, вернись! Тебя никто в деревню не украл! Расфантазировалась она своем дедушке из деревни. У кого все работает?
0: Да вы знаете, я спросила у этого деда, у вас хотя бы коза есть в деревне, чтобы мне было чем заняться.
2: А, ты же любишь коз доить, да.
0: Да.
2: Профессиональный козоедитель. Козадоева!
0: Я просто в молодости не насцеживалась, и мне теперь коза нужна. Ну, короче говоря, нет, у него козы нет. Он сказал, что есть баня. Я говорю, я не люблю бани. Ну, короче, мужик меня даже тачкой не заманил. Ему просто не повезло, что я не меркантильная.
2: А козой тебя можно заманить, да, теоретически? То есть к тебе
0: главное
2: подходит
0: не козел.
2: Мужчина, говорит, слушайте, да. Девушка, а можно с вами познакомиться? У меня есть коза. Не хотите ее подоить?
0: Ну, тут вопрос, что он под козой подразумевает тоже.
2: Он то и подразумевает. Обычное животное, вот это, с рогами, копытами. И с выменем.
0: У козы... Ну вот и пусть и дергает это
2: сколько
0: вымя.
2: Сколько сосков у козы? Ну-ка.
0: Три.
2: Чего?
0: Три.
2: Ты, раз, похоже,
0: два.
2: Плохо
0: внимаешь. Два. Два.
2: Алия вот написала, что такое. Мамины царапинки — это мужчины, которые умирают при температуре 37 градусов, у которых вечно что-то болит. Ну, смотрите, Алия, значит, по поводу того, что вечно что-то болит у мужиков...
0: Так, внимание, сейчас послушаем, как представитель лучший оправдывается. Пожалуйста, Альберт.
2: У мужиков действительно постоянно что-то болит. Душа болит. Значит...
0: А кого это волнует вообще?
2: Вот, ну ладно, это можно на это не жаловаться.
0: Почему женщину никто не спрашивает, что у нее болит? Она идет и пашет.
2: А, да?
0: Потом еще приходит дома, еще пашет. Ну, а ночью будички. Опять пашет.
2: Уйди, будички.
0: А в этот момент мужчина, что да, я сегодня так устал на работе,
2: это
0: она тоже устала.
2: Ну-ка, дай сюда тетку потергай.
0: Мне за щеку дергать.
2: Успокоились.
0: Сколько у Ярославы щек? Столько же, сколько вымень в этих сосочков.
2: Вымень. В имени. А как это правильно склоняется? А, слушайте, ну по поводу 37 градусов, извините, Алия, извините, тут ничего не поделать.
0: Нет, таковы, не извиним, Алия, таковы, да?
2: Извинитесь!
0: Нет, не хотим, мы не будем.
2: Это страшная температура.
0: В девочках ничего не бесит, они прелестны.
2: Алия пишет, ну вот маминка, Альберт у нас мамина царапинка.
0: Альберт мамина царапинка, это как бы... И у Альберта, можно я скажу, тебе 40 лет, он еще не женат и ни разу не был. Мне кажется, это тоже какое-то определение есть вот таких вот, как ты, Альберт. Но я тебя очень люблю и уважаю.
2: Счастливый мужик.
0: А что ты жрешь после этого?
2: Улыбаюсь.
0: Ярослава, пой, тебе просто завидую.
2: Вот именно.
0: Добрый вечер, Бимуля, обожаю голос Ярославы. Да и поет чудесно. Понятно. Я говорю всегда, на один негативный комментарий еще 3 прилетит хороший.
2: Поклонники активизировались.
0: А потому что все мы на любителя.
2: Согласен, особенно ты. Значит, смотри, тут мы же спрашивали, какие есть инструкции.
0: Я не хочу с ним больше разговаривать.
3: Дайте мне микрофон!
0: +7 972 72 42 102 8.
3: Только так и можешь работать.
0: Я думаю, что я одна сегодня прекрасно доведу. Доведу этот эфир сегодня сама.
3: Буду попугая.
0: Кто не любит, как я пою, вы можете временно не слушать.
3: Пусть будет солнце, пусть будет тема. Включите мне микрофон. Сам себе включу микрофон.
2: Вот отлично. Настоящие мужчины инструкции не читают. Вот так вот, понятно? Сначала сломал, только потом открываешь инструкцию.
0: Мне кажется, когда мужчина долго... Ну, нет, я просто раньше тоже как-то придиралась к мужчинам, потом подумала, вы ведь не появляетесь с инструкцией, все женщины разные, и вот каждую поди разбери, все равно. Я считаю, что мужчина нет в руках вот этой бумажки, к этой женщине на этом подъехать, к этой на том.
2: Согласен. Надо пробовать, надо пробовать. Методом тыка, конечно. Ну, в смысле, пробовать.
0: Так, я продолжаю быть одна в этом эфире. Ладно, тему напомни, и бог с тобой.
2: Тема очень простая. Уважаемые барышни, любимые, вы наши прекрасные.
0: Да.
2: Что вас раздражает в мужчинах? Напишите нам, пожалуйста, что вам не нравится.
0: Мужчина, что вас раздражает в женщинах? То, что Ярослава поет, это не считается.
2: Я
0: чем
2: петь сегодня
0: пишете,
2: буду петь.
0: Чем...
2: Вы доигрались.
0: Петя,
2: да,
0: у нас сегодня
2: буду
0: отсутствует.
2: Я буду петь.
0: То, что Ярослава поет в эфире, это не считается. Ярослава не может этим бесить вас. Аминь.
1: Это вечерний Трубим. Бим-радио – это только начало. Сегодня Бим-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Одессе.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741.
4: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» – ООО «Канавто-3».
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода дешевле.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно до 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741.
4: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» – ООО «Канавто-3».
5: «Волга К50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв

0: Орт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
1: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
2: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс», АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Мама, а мы ничего не забыли?
4: Кажется, ничего.
3: А зрение проверить?
5: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Прогноз на сегодня. На Иликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: В честь 35-летия специальное предложение в стоматологическом центре «Алтас». До 31 октября первым 35 обратившимся дарим 35 лет гарантии на все наши услуги. «Алтас». Мы не просто лечим, мы берем на себя долгосрочную ответственность за ваши зубы. Подробности 8-843-240-19-91. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 74-174.
1: Когда важна каждая минута и не менее важен вкус, заезжай в 1.08 кофе за спешлти кофе и вкусным перекусом, не выходя из авто.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
2: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: вечерний Трубин.
1: Всем еще раз здравствуйте, добрый вечер. Альберт Батанин, Ярослав, вечернее шоу «Трубим». Харизма, вокал, все, что вам нравится, все
2: это сегодня, не про нас.
1: Все сегодня отсутствует в этом шоу. И сегодня мы говорим про то, что нравится женщинам в мужчинах.
2: Альберт, не, наоборот,
1: очень
2: наоборот,
1: интересно.
2: Не нравится. Наоборот, что раздражает вас, да, в мужчинах, уважаемые женщины? А, и ну и мужчин тоже параллельно спрашиваем это. Александр вот написал: мне нравится, в девочках нас ничего не бесит, они прелестны. Александр, я с вами полностью согласен. Полностью поддерживаю, люблю женщин, обожаю. И вот. Чё?
1: Да нет, ничего. Видишь,
2: что-то
1: нотки осуждения.
2: Грустно на меня так
1: нотки
2: посмотрела.
1: Нотки осуждения, в моем взгляде, не видишь, да?
2: Нет.
1: А смотри в глаза.
2: У меня зрение плохое.
1: А почему вы не говорите, вы говорите про 40 градусов на градуснике, температурочку, и не говорите про 40 градусов? Нет, мужчины 40 градусов, которые, ну, это не.
2: Согласен, да.
1: Вот это, кстати.
2: Мы такое не поддерживаем.
1: Здравствуйте, Ярослав, Альберт, хорошего вам эфира, жарьте, болталки, привет.
2: Стараемся, стараемся. Подливаем маслица в огонь.
1: Ой, Ярослава, очень приятно слышать твой голос. Надо еще что-нибудь спеть, да?
2: Пой! Ну, что-нибудь.
1: Ой, ласточка, пой. А зачем нужна инструкция? Все девушки одинаково ломаются.
2: Нет, я бы сказал, они ломаются очень по-разному. Там у каждой своя.
1: Ну, если китайская хрень, наверное, там...
2: Не знаю, с китайками никогда. Значит, Константин пишет: мою любимую раздражает моя лень, и меня она раздражает. Как выходные... Так, чуть не другательство. А, вон как. Константин, ну, бывает, что поделать. Никуда не деться от нее. Ни от лени, ни от любимой.
1: О, смотри, ты телегу-то не открываешь. С приближением праздника, День защитника, 23 февраля, немного начинает подбешивать нытье мужской половины ведущих одного радио. Про неугодные подарки в виде носков и геля для душа. Хочется спросить, за что вас так обижают или наказывают?
2: Не знаю.
1: А почему обижают, наказывают? Смотрите, гель для душа может быть какой-то необыкновенный, например, там, да, мужская сила, например. И носки могут быть, вот Альберт Батанин коллекционирует, например, да, что-то с бананами, пижаму, например. Раз, носочки с бананами, раз, трусишки.
2: Я носкам всегда рад, кстати говоря. Носки для меня это вообще, особенно если это какие-то прикольные носки,
1: да,
2: смешные,
1: да, да,
2: интересные, я вообще обожаю.
1: Я тоже считаю, что это прикольно. Плюс 7 9...
2: Что там? Кто там?
1: Ой, все погасло.
2: Что там погасло? Все потерялось.
1: Ой,
2: все нормально?
1: Испугался.
2: Вы так Ярослава не пугаете, что там погасло?
1: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Огонек в глазах у вас не погаснет, потому что впереди дорожная информация, а вы пока пишите, что вас раздражает в мужчинах, ну или в женщинах. Мужика в мужике тоже что-то бесит, да?
0: Путевые заметки на БИМ-радио.
3: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
4: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
5: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Так, давайте коротко, но быстро. Нет, коротко и быстро. Союз, да, как меняет предложение. 7 баллов, серьезные пробки, по данным Яндекс.Карты. Крупнейшие рассмотрим. Улица Нурсултана Назарбаева, улица Вишневского, от улицы Хадид Акташа до моста Миллениум. Время проезда 30 минут. Улица Карла Маркса, от улицы Епеева до улицы Вишневского. Время проезда 22 минуты. Улица...
2: Читай, все хорошо, у тебя хорошо получилось.
1: Улица Марселя Салимжанова, Правобулачная улица, площадь Тысячелетия, от улицы Хадид Акташа до улицы Батурина. Время проезда 22 минуты. Чего надо? Улица Комиссара Габишева, от улицы Рихарда Зорги до улицы Кугали. Время проезда 17 минут. Улица Островского, от Астрономической улицы до улицы Артема Айдинова. Время проезда 16 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Может, тут добавить ты хочешь просто?
2: Нет, я смотрю просто. Я же говорю, я сегодня сижу, отдыхаю на чиле, на расслабоне. Ты работаешь, я отдыхаю. Ты поешь, я красивый и умный.
1: Ленинская дамба в центр 0 баллов, из центра 7 баллов. Мост Миллениум в центр 1 балл, из центра 0 баллов. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 7 баллов. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. Вот такая ситуация на казанских дорогах. Почему-то Антон Пупсик пишет, что нам нельзя в паре работать. А почему? Как вам наш дуэт вообще? Напишите кто-нибудь, пожалуйста. Плюс 7-9-8-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
0: на Бим-радио.

0: Не, ну не смогли пройти мимо. Балаган так балаган.
1: Я готов петь сегодня же. Мне надо петь, да, за тебя? Потому что всех бесит, вот
0: почему,
1: что ты поешь.
0: Почему, а? Если мне говорит, Ярослав, выйдешь за меня, то это всегда, всегда про работу, блин. Ё-моё, что не так сделал в этой
1: жизни?
0: Давай,
1: сейчас будем петь. Приготовились все вместе?

0: Вечерний Трубин.
1: Сейчас будет мясо.
2: Давай! 18:00
1: Александр
2: в Казани.
1: Григорьевич появился что-то неожиданно.
2: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим», второй час. Russian Girl здесь у нас, и татар Малай. Малай.
3: Эй, молодец, кызым, молодец, кутынь от улахаладис, эй.
2: Да, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. В этом часе мы будем танцевать.
3: Будем петь.
2: Кызлар егетляр салем, Илюша пишет, и семисис. Да, в этом часе продолжаем обсуждать тему.
3: Что, уважаемые наши прекрасные, любимые барышни, вас бесит в мужчинах? Вот что?
2: Раздражать. Раздражать. Давай слово «бесит», мы не будем использовать.
3: Ну давай, хорошо, раздражать. Что вам не нравится?
2: Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой! Надо переключить, а то работать я не могу на...
3: В танец сейчас уйдем просто, да, согласен.
2: Так, во-первых, мы тут спросили, как наш дуэт. Написали, что дуэт шикарен. Где есть Ярослава? Всегда все шикарно, Ксения пишет. Понятно все. Вот, Ксения, пишите чаще нам. А хороший дуэт спелись, вот Павел написал. Альберт классно поет. Про Хузи Ахметова, наверное.
3: Да, вряд ли про меня, конечно.
2: Про Мэн уж что там говорить. Так, доброго вечера, Ярославушка. Альберт раздражает люди по утрам, пока я голодная и кофе не пила с утра.
3: Понимаю, да.
2: Которым что-то от меня нужно. Поела, мать, с утра. Подойди. Не поела. Отойди. Нет, не так. Поела. Подойди. Не поела. Отойди.
3: А вот
2: и подойди
3: это
2: позже.
3: Мам, мам, мам, мам, мам, мам. А вот это вот мам, мам. А вот это
2: мам,
3: вот мам, мам, мам, мам, мам,
2: мам. Мам, мам, мам.
3: Есть тебя такое?
2: Мам. Ну, я с утра тоже люблю не спеша встать и выпить кофе, подумать о дне сегодняшнем. Это очень важно. Я с Ксенией полностью согласна. Нет, ко мне можно подходить, когда я не выспалась? Ну, нежелательно.
3: Раздражают мужчины, когда они соседи. Вот так вот. Но соседи тоже могут раздражать.
2: С дрелью, что ли?
3: Ну, в том числе, наверное. Вряд ли женщина с дрелью будет.
2: Почему? Кстати, многие, мне сегодня передали, что мужчины думают, что я хайпую на рыбалке. Альберт, скажи мне, пожалуйста, как мужчина, как женщина может хайповать на рыбалке?
3: Я вообще не понимаю. Ну, то есть, наверное...
2: Стой, старпёры ищу, как женщина может хайповать на рыбалке?
3: Согласен.
2: Когда она в дождь, в ветер стоит и рыбачит, что может двигать, какой хайп может двигать женщиной?
3: Я вообще не понимаю, что ты там нашла в этой рыбалке? Что это? Для чего?
2: Ну да, рыбы там нет. Порой.
3: Чаще всего.
2: Вот меня раздражает, если ты чуть накосячила за рулем, мужики обязательно с утра настроение испортят каким-либо жестом. Каким, например?
3: Ну,
2: а можете фотку жеста прислать?
3: Да.
2: Вот бы нет бы улыбнуться, похвалить, что я так умею, да?
3: Слушай, ну нет, наоборот, я не согласен. Я очень часто замечал, что когда мужчина за рулем, и его кто-то подрезал на дороге, он такой, сейчас я тебя догоню. А вот он догоняет, видит, что там женщина за рулем, и он такой, ну ладно, ладно. Прощаю, как, ну, простительно.
2: Нет, мне кажется, когда мужчина видит, что там женщина, он сразу начинает психовать, кричать.
3: Не, как
2: и,
3: правило, нет.
2: Типа, кто там за рулем?
3: Не.
4: Я курица.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Что вас раздражает в мужчине, что вас раздражает в женщине? Об этом будем говорить еще с вами целый час.
0: Это «Вечерний Трубин».

0: вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника Муратова – красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Наверное, все-таки два круглых импланта включены в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского, 67. Акция действует до конца декабря. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Если вы когда-то не ели корочки хлеба, вам в клинику Муратова.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в «Мегастрой». Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. «Мегастрой». С нами все получится.
3: «Автору» хорошие машины продаются здесь. Хорошие до миллиона, хорошие до двух, хорошие кроссоверы, хорошие седаны. Хорошие машины продаются на «Автору».
4: «Автору» – площадка с объявлениями о продаже автомобилей. «Автору» не является участником сделки. Цены указаны в рублях. Подробнее на авто.ру. 0+.
5: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
6: «Золотой монетный дом». Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.
7: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Не выношу кронштейны на стенах.
11: Зато наши стены выносят и кронштейны, и сноуборды для всей семьи.
12: Я научу детей подтягиваться. Все нормативы сдадут на отлично. Я выдержу это. И наши стены выдержат.
13: Гипсокартон «Кнауфлист». Выдержит все. Проверено.
14: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Собеседование при приеме на работу.
2: Ну, как бы вы описали себя в трех словах?
1: В словах? Ну, я приготовила танец. Шоу
3: Шепелявых. Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп».
4: Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Вечерний Трубим.
6: Всем еще раз добрый вечер. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Альберт Ботанин, если ты меня слышишь, у нас начался эфир. Пока Альберт бежит на свое рабочее место или ползет, или вообще надеюсь, что хотя бы что-то из этих двух глаголов, я вам напомню тему сегодняшнего эфира. Что вас раздражает в мужчинах, дорогие женщины, и что вас раздражает в женщинах, дорогие наши мужчины. Добрый вечер, Ярослава. А, вот, подождите, раздражает девушка на рыбалке.
7: А что это?
6: Когда с лодки рыбачим, потому что они сикушки. Это вот слово «несмелое». То, что неудобно им в лодке в туалет, понимаешь ли, ходить. Я вот тут ответила, что, во-первых, если музыка на фоне, например, Бим-радио играет, ковшик какой-нибудь там нормальный, приличный, не жизнь повидавший, войну не прошедший, тогда в целом, мне кажется, проблем вообще никакой нет. Я вообще нормально к этому отношусь. Это просто вы придираетесь, я считаю. И все. Вот и все. Так, большой привет, ребятушки. Включите как раз песню «Девушка за рулем». Я не знаю такую песню. В девушках раздражает только одно. И не во всех, а именно маркетплейсы. То есть их любовь к тратам на них. Чистота. А, что? А, часто на всякое бесполезное. Часто на, вы написали слитно, я тут затруднилась прочитать. Через некоторое время в них просыпается коммерсант, который все эти ненужные безделушки продает в известном этом самом, но уже гораздо дешевле, с гордостью преподносит, что они заработали. Ну, во-первых, это нормально. С чего вас это раздражает? Не понравилось — продали, не понравилось — отдали. Вы тоже придирчивые. Чего мужчины вы какие-то придирчивые? Привет, Бимка, привет, мой любимый дуэт. Ну, по теме раздражает, когда женщины говорят, что я, мол, сильная женщина, могу сама. Сколько лет сама и т.д. Рафиль, я пока не дочитала ваше сообщение. Хочу сказать о том, что часто женщина так привыкает, ей приходится. Просто рядом нет того мужчины, который смог бы женщину иногда, чтобы женщина себя почувствовала слабой. Альберт Ботанин, ты где? Так, ладно, пусть будет по-твоему, а потом начинает ныть. Почему ты не можешь помочь мне? И все такое. Но ведь сама отказалась. Ну, только она отказалась, потому что она привыкла, Рафиль. Здесь просто нужна немножко такая мужская мудрость, что ли. Да, девчонки, я правильно же говорю все? Да? Вот все прям написали сразу, да, Ярослава, ты права. Хочешь помочь, поддержать, а тут сильные, видите ли. Ну, потому что рядом до этого не было сильного мужчины. Вот и все. Так, дует свежая кровь. Интересно слушать новые сочетания ведущих. Да, да, мой коллега? Альберт бы ответил, будь он на своем рабочем месте сейчас. Молодцы, дай бог вам здоровья, счастья, благополучия. Это все мне, все мне. Альберту ничего не отдадим из-за этого. Так, женщина раздражает определенная неопределенность. Павел, что значит определенная неопределенность? Это как? Пытаюсь просто прикинуть, что вот я вот женщина, и у меня есть неопределенная определенность. Нет, определенная неопределенность. Не знаю. Раздражает, когда жена уходит на работу и заходит соседка за солью. А так хотелось выспаться. Фантазии пошли. Да нет ведь у вас такого в жизни. Наговаривайте на себя. Добрый вечер, Ярослава, как Салтыкова. Клевая. Понятно! Понятно! Спасибо большое, коллеги, отдельно за то, что он пришел. Так, идем дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы тут обсуждаем тему, что вас раздражает в женщинах, что вас раздражает в мужчинах. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вот если бы Люся Чеботина пела о том, что ее раздражает в мужчинах, я думаю, она много бы чего сказала. Спасибо Альберту Ботанину за то, что пропустил целый выход. Благодарим. Какую песню мы посвятим коллеге, который прогуливает свое рабочее время?

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: А вы знаете, с какой скоростью распространяются слухи? Если один человек расскажет новость пятерым знакомым, а каждый из них, в свою очередь, еще пятерым в течение 15 минут, то через 1 час и 45 минут эту новость будут знать 50 тысяч человек.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.

0: Информация на правах рекламы. Бимрадио зовет вас на вечеринку рока с 90-х. 10 октября уже завтра в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создавать не способен. Вместе вернем ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой уокер-рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бимрадио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бимрадио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в «Транстехсервис». Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж «Транстехсервис».

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Было хорошо, стало еще лучше. АЗС «Иликом» на Хлебозаводской обновилась. Больше комфорта для вас. Все виды топлива и даже сотый и дизель. Заправляйся на АЗС «Иликом».
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
4: Стол уже накрыт. Ресторан «Улар». Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали и сочный шашлык. Назовите промокод «Радио» и получите осетинский пирог в подарок при заказе от 1000 рублей. Фучика 105А.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября. Подробности по телефону плюс 7 987 217-0070.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Школа» скидка на детский прием минус 30% до конца ноября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
10: ООО «Футбольный клуб «Рубин». УКРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
11: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2-930-800.
12: О-о-о-о-о, 2-92-102-8. Звоните, будем играть. О-о-о-о-о-о-о-о-о, 2-92-102-8. Звоните, будем играть. Judas, Judas, oh, Judas, Judas, oh, Judas, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, oh, Judas, o

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Офтальмологическая клиника Омикрон». ООО «Глаз клиник».
2: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сейчас наш специальный корреспондент Альберт Ботаниным голосом Ярославы расскажет о прогнозе погоды. Пожалуйста, Альберт Ботанин.
5: Спасибо. Джунас, кричим! Вот это все! Эй, поем песни!
4: Да!
5: Она обычно так рассказывает. Ну ладно, сейчас о серьезном. 10 октября, завтра на календаре. Минзелинск, набережные Челны, Елабуга и Нижнекамск. Плюс 16, плюс 19 на день. Завтрашний малооблачно, без осадков. Альметьевск, Казнакаево, Бугульма. И Лениногорск тоже в этих же краях. Рядышком плюс 19 также. А что у нас в Нурлате? Да, плюс 20. Прям тепло. Юг Татарстана, что вы хотели.
4: Ну и... Юг это нет по-татарски.
5: Юг, это смотря какая буква на конце. Ну и город Казань плюс 18 на день завтрашний. Тетюши тоже плюс 18.
4: И закончи как Ярослава, пожалуйста.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Так, игра «Ты мне зубы не заговаривай», что нужно будет сделать? 10 слов у меня, 10 слов у Альберта. Все они так или иначе связаны...
5: Одной буквой!
4: Одной буквой. Это как буква...
5: И!
4: Слова такие сложные.
5: Чё-то мы сегодня
4: вообще
5: на «и» решили. На «и», Игорь!
4: Наивные.
5: Наивные, да. Да не сложные, нормальные слова. Просто надо спокойно объяснять,
4: слова,
5: без
4: слова,
5: крика, без шуму,
4: опять
5: без
4: слова,
5: пыли.
4: Одни слова. Давай познакомимся с нашими сегодняшними участниками. Первой до нас дозвонилась...
5: Евгения. Алло.
7: Добрый вечер.
5: Вот, Евгения. Ну что, много ли вы слов на букву «и» знаете?
7: Ну, наверное, знаю немного.
5: Вот, сейчас и проверим, сейчас и проверим. Евгения, а вас что раздражает в мужчинах? Вот мы сегодня весь вечер обсуждаем такую тему. Есть ли что-то раздражает, что вас в мужчинах?
7: Ну, неопрятность, наверное.
5: Понятно. Ну, в целом, да, согласен. Когда ботинки грязные, этот, штаны задом наперед надентые.
4: Наизнанку.
5: Носки дырявые, все такое. Согласен. Не причесанный, невкусно пахнет.
4: Ты про себя сейчас все вот это все перечислил.
5: Да, я прям в зеркало смотрю просто.
4: Ты еще обращайся, я тебе еще накину парочку комплексов. Давайте познакомимся с вашим сегодняшним соперником. Это Руслан. Руслан, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
4: Руслан, вы опрятно сегодня выглядите?
8: Вполне, да.
4: А что на вас надето?
8: Пиджак, костюм.
5: О.
4: Ну, вы сейчас можете вообще все что угодно сказать.
5: Надо было сказать, Руслан, я в красных плавках на пляже лежу, сгораю.
8: Все равно не перепроверить.
5: Ну да, да.
4: Сейчас как по видео позвоним. Так, ладно, а что вас раздражает в женщинах?
8: Нет, ничего не раздражает.
5: Молодец, молодец.
4: А сколько вам лет? Подождите.
8: Что?
4: Сколько вам лет?
8: 46.
5: Вот
4: поэтому
5: опытный
4: не раздражает
5: человек, понимаешь?
4: Ничего, потому что человек уже...
5: Раздражался.
4: Ну, потому что уже знает, что хочет вот эту энергию тратить на лишнее телодвижение, нафиг оно надо. Итак, вы правила поняли тоже, Руслан?
8: Да.
4: Отлично. Наша задача не называть однокоренных слов. Евгения, вы дозвонились первой. С кем будете играть, с Альбертом или с Ярославой?
7: С вами Ярослава.
5: Давай, жги, Ярослава.
4: Я не буду жечь, я буду играть что-то сразу. Слова сложные, но вы как женщина, вы же находите вот всегда вот эти вот слова, которые вот, буква «и». Вы накидываете. Я нужное вам это, все равно вас остановлю, ладно?
7: Хорошо.
4: Стоп-слово у нас будет «Игорь», если что, ладно? Все, погнали.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
4: Бывает настольная, бывает карточная.
7: Игра.
4: Да, а вот предмет такой в школе, когда Наполеон ходил.
7: История.
4: Да, бывает фамилия, бывает?
7: Имя.
4: Умничка. Страна, где слоны?
7: Индия.
4: Да, а вот журналист берет его, когда приходит звезда какая-то.
7: Интервью.
4: Хорошо, да. А вот мужики часто надевают наоборот вещь, как это сказать?
7: Изнанка.
4: Молодец, плачущее дерево.
7: Ива.
4: Молодец, у меня отличная в голове появилась.
7: Идея.
4: Умничка. А вот ротавирус это что такое? Кишечная, инфекция. Молодец, умничка. И в женщине должна быть загадка. Такая скукоженная.
7: Изюминка.
4: Молодец, ты ж моя красотулечка. У нас еще 20 секунд.
6: Ты мне зубы не заговаривай.
4: Ну, видала, какая красотка.
5: Она все знает.
4: Красотка.
5: Да,
4: а сколько вам, сколько лет вам, если не секрет, Евгения?
5: 18.
7: Ну,
4: мы не проверим.
7: Вот равнозначно моему оппоненту.
5: Ну, да 18, все нормально, ладно. Мы не хотим считать цифры, зачем
7: остальной
5: это все?
7: Остальной опыт.
5: Вот, понятно, вот так вот. Ну что, давайте нам это самое, мы сейчас тоже победим, победю.
4: Я вывела все.
5: Все, мы готовы? Руслан, мы готовы?
8: Готовы.
5: Ну тогда мы готовы, включайте.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Итак, в нее просовывают нитку, чтобы шить игла. Ага. Я, говорит, поступил в него.
8: Институт.
5: Ага. И ее мечет рыба обычно.
8: Икра.
5: Ага. Она на курьих ножках.
8: Избушка.
5: Прекрасно. Это вот молоток, дрель. Это что у нас?
8: Инструмент.
5: Инструменты. Это такая страна на сапог, похожая в Европе.
8: Италия.
5: Ага. Он прилетает из других звездных систем.
8: Инопланетяне.
5: Ага, вот мы и сидим в нем, чтобы там посмотреть новости, смешные всякие, вот через телефон, через компьютер в нем сидим. Сеть мировая.
8: Интернет.
5: Ага, роман Федора Михайловича Достоевского так называется.
8: Идиот.
5: Ага, ну и мячик, допустим, кубики, вот
8: игрушки.
5: Это детские игрушки. Все правильно, все? Хе, сгадно, сгадно, разгадно.
6: Ты мне зубы не заговаривай!
5: Как орешки, как орешки.
4: А какие орешки, как орешки?
5: Я люблю арахис, фундук, кешью люблю.
4: Я миндаль и кешью.
5: Ну, миндаль тоже неплохо. Ну что, супер игра.
4: Ну, приноси кешью, значит, будем вместе.
5: Хорошо. Кешью так кешью. У меня есть слово, господа.
4: Подожди, у меня тоже есть.
5: Не, у меня прикольное слово.
4: А у меня тоже.
5: Подожди, давай я тебе на ушко скажу, и мы решим, какое слово.
4: А давай я выключу
5: микрофон. Давай.
4: А вы там поболтайте сейчас, пока, подожди. Евгений, Руслан.
5: 5 секунд.
4: Ладно, когда там день рождения у кого, спросите.
5: Да,
4: а нет, у меня слово лучше.
5: Но у меня проще,
4: да,
5: объяснить.
4: Меня... Так, игроки, уважаемые игроки, Евгений, Руслан, кто будет объяснять суперслово?
5: Давайте, да, проголосуем. Руслан, вы за кого? За...
4: За ту, кто за пультом сидит и выключил Альберта микрофон. За Ярославу, да?
8: Ну пусть, давайте уступим далее.
5: Какой вы подкаблучник, Руслан?
4: Хочешь быть дамой? Ну ладно, я давайте объясню слово. Если вдруг будет одновременно, твое слово тоже пригодится.
5: Да не будет одновременно. Ну ладно, ладно, чего уж.
4: Евгений, вы здесь? Кто первый догадается, выкрикнет, тот и победил. Хорошо? Руслан, говорите громче.
5: Да давай начинай уже, господи.
4: Итак, это способность человека без явного логического рассуждения понимать...
7: Интуиция.
4: Ты ж моя хорошая. А вот давайте, нет, вы победили, мы вас поздравляем. Давайте вот ради эксперимента просто слово Альберт будет объяснять.
5: Ну, это очень классное слово,
7: давай.
5: Смотрите. Это архитектурное или художественное оформление внутреннего пространства здания.
7: Интерьер.
5: Вот здесь у нас Руслан победил, понятно.
4: Все-таки
5: тебе.
4: Женщина понимает. Это очень смешно. Но, ну, в любом случае победил у нас сегодня Евгения, но Руслан... Вы
5: молодец, вы прям
4: молодец.
5: Умничка, да.
4: Вы хорошо играли, и суперслово Альберта догадались. А вы хотите пойти на завтра на вечеринку рок из 90-х?
8: Хочу, но, к сожалению, мои планы не совпадают.
5: Эх, а мы бы вам билет сейчас подарили.
4: Да, мы бы вам билет. Ну, знаете, что мы бы вам подарили билет, ладно?
5: Знаете,
4: это
5: просто,
4: вот
5: что мы бы,
4: она
5: мы хотели. Намерение просто.
8: Нет, ну вы бы сразу сказали бы то, что хотите подарить. Я бы пересмотрел свои планы.
5: А сейчас не получится, да, пересмотреть уже все?
8: А билет один на одну персону?
5: Ну, да. Да, вы же один.
8: Нет, тогда не получится.
5: Вот какой хороший муж.
4: Давайте привет тогда передавать своей второй половинке.
8: Привет моей любимой супруге, моим детям, всем, кто меня узнал.
4: А супругу как зовут?
8: Супругу Алье зовут.
4: Алье. Алье, тоже большой привет от нас. Не удастся вам завтра от детей отдохнуть, но придется с ними сидеть, куда деваться, Руслан. Спасибо огромное за игру. Звоните еще обязательно, обещаете?
8: Спасибо вам. Обещаем.
4: Все, вам хорошего настроения. Очень нравится мне, когда вот так звонят. Давайте будем поздравлять.
5: Евгения! Евгения!
4: Молодец! Вы большая умничка. Вы сегодня вообще прям вот у вас идеальный дуэт, мне кажется, сложился вместе с Русланом. Кому приветы будете передавать, Евгения?
7: Ну, привет всем моей семье, моим детям, мужу, Алексею, сыновьям Егору, Семену. Всем большой привет. Всем хороших предстоящих выходных. всей Казани. Всем привет вам. Большое спасибо за такие интересные игры.
4: Спасибо вам огромное, Игорь. А в качестве приза... Она в конце сказала Игорь. Это стоп-слово сегодняшнего.
5: Молодец. А в качестве приза Евгений получает...
4: А я не помню, я посмотрю. Вы трубочку не кладите, за эфиром
5: рассказывай. Вот и сажай тебя за пульт.
4: Вот и сажай меня. Все, точка, Игорь.
5: Сажай меня.
4: Все, спасибо, звоните еще обязательно, участвуй.
5: Включай, там музыку у тебя дальше должна быть. Музыку, музыка. Вот на кнопочку.
4: Хорошо, что ты не Эдвард из «Сумерок».
6: Ты мне зубы не заговаривай!
0: Бим-медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.

0: Одессе.
1: С вас 5875 рублей.
2: За новый кроссовер Хавейл?
1: Ха. Поменяйте мелкие траты на крупные впечатления. Сканавто. Хавейл М6 с платежом всего от 5875 рублей в месяц. Оренбургский тракт 209. 8-843-230-30-30. Первоначальный взнос 80% на Хавейл М6 2026 года выпуска. Банк-партнер АО «Т-Банк». Изучите все условия кредита займа на сайте tbank.ru в разделе «Автокредиты». Предложение действительно на 31 октября 2026 года или пока автомобили есть в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: всегда будет рад.
1: Приходите посмотреть на потрясающую экспозицию из воздушных шаров в ТРЦ «Паркхаус». Проспект Ямашева, 46/33. Вход свободный, 0+.

0: Здесь твой брат. Звоните 258-30-58.
1: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max?

0: Роско. Я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Хочешь новенький iPhone 18 Pro Max? А если мы скажем, что его можно выиграть? Кафе-заправка разыгрывает iPhone 18 Pro Max и другие крутые подарки. Все просто. Заходи в социальные сети заправки, находи конкурсный ролик и участвуй. Срок проведения конкурса с 1 по 22 октября. Кафе-заправка. Приходи голодным. Заправим.
2: С информацией об организаторе, правилах участия, количестве призов, выигрышей и сроками подведения итогов можно ознакомиться в социальных сетях «Кафе Заправка». ИП «Круг» Ирина Викторовна. УГРН ИП 325-169-00-173-680. 18+.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Реконструктивная офтальмохирургия век в клинике Кюзляр. Современные операции на веках в Кюзляр помогут устранить нависание верхних век, избавиться от мешков под глазами и сделать ваш взгляд более открытым. До конца месяца действует акция. Консультация офтальмохирурга Кюзляр бесплатна. Подробности акции на сайте или по телефону клиники.
3: Лечение блефарохолязиса. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: 7 баллов сменились 5 баллами. Немножечко полегче стало на казанских дорогах, но движение по-прежнему плотное. Давайте посмотрим, что же, где же, как же. Итак, пробки самые крупные, затруднения. Вот что имеется. Улица Габишева от Зорги до Кулгали 30 минут. Вы потеряете. Борисковская и Довлекеевская от от Дудинской до моста через железную дорогу. Там на 20 минут рассчитывайте. Улица Кулгали от Фучка до Габишева 13 минут. Ибрагимова и КПЛО от Короленко до Тецовской 12 минут и проспект Универсиады от Халева до Танковой, 10 минут. На мостах и дамбах везде свободно, кроме Кировской, там из центра 7 баллов. Кстати, что там происходит? Ну-ка, может быть, пробка, может быть, авария какая-то есть? Нет, никакой аварии не вижу, ничего не наблюдаю. Странно, но зато вижу аварию на Ершова, это если ехать в сторону Гвардейской. Тут вот, собственно, из-за этого все и стоит. Что еще крупненького такого наблюдаю? На проспекте Универсиады тоже есть ДТП. Это если ехать в сторону как раз Универсиады, только не доезжая до танка. А, тут раз, два, три, четыре ДТП. Это в сторону Борисского, если ехать. Так что вы как-то поаккуратнее за рулем. Что еще? Ну все, вроде больше ничего такого серьезного не наблюдаю. Если вы что-то заприметили, напишите, мы расскажем об этом всем. Будьте, пожалуйста, аккуратнее за рулем. Спасибо Яндекс.Карты за предоставленную информацию.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Это вечерний Трубим.
5: Обыкновенный. Склеить то, что не склеило ничего.
4: А где ты так научился к

0: клеить девушек. Скотч обыкновенный, да? Так, ну что, давай дочитаем сообщение. Тут немножечко сообщений у нас есть, недочитанных по нашей сегодняшней теме. По теме того, что, значит, вас, уважаемые барышни, беспокоит, а точнее раздражает. Посмотри, Лили пишет, соседка за солью — это фантазии мужчин. Тут что-то была какая-то фантазия обсуждалась?
1: Бабай написал то, что раздражает, когда жена уходит. Или не уходит, и соседка соль не может принести. Ну, что-то такое же писал бабай. Ты что, не слушаешь, что ли?
0: Я что-то промахнулся тут где-то.
1: Ярослав, у вас иногда меняются партнеры. Они хотят... Казалось бы, да? Они хотите ли вы провести хотя бы одно утро с Альбертом Хузиахметовым?
0: Ну...
1: Вот круто, говорит наш слушатель. Отправила редактору ваше предложение.
0: Так, смотри, пишет тебе Рафиль. Ярославушка, любовь моя, вот ты вроде все... Вроде ты слушаешь, но не слышишь. Альберт сразу сказал, ты работаешь, я на расслабоне. Это что это, про что это? Альберт, если что, я рядом, но Ярославушка мне любима как человека-ведущая. Все, тебя любят, все нормально. Так, что еще тут не прочитано? А, вот смотри, Екатерина пишет. Ярослава, Бим Радио, привет. То, что может раздражать мужчине или женщине, можно перечислять бесконечно. Главное, как сильно его или ее любишь и насколько готов мириться с этими моментами. Вдыхаешь, считаешь до 10, 0, до 100. И снова мило улыбаешься на очередной милый выкрутас. Да.
1: Помните вот эту песню? Досчитай.
0: Да, конкретно в муже... Но Екатерина при этом продолжает. Но в муже конкретно бесит, что соглашается во многом со мной бесспорно, а потом делает по-своему.
1: Бесспорно?
0: Да, бесспорно. В нашей стране это не очень приветствуется. Говорит,
1: ну,
0: нашел...
1: хорошо, что он соглашается. Это здорово,
0: хотя бы
1: на
0: соглашается.
1: Самом деле.
0: Говорит, нашел идеальную форму семейной жизни, семейного счастья. Мой любимый бородатый хитрый жук. Говорит, да-да-да, сейчас все так и сделаю, и по-своему. У меня папа тоже всегда так делал. И сейчас так
1: делает. Вообще это мудрость на самом деле. Сказать да-да-да, а сделать по-своему.
0: А сделать еще лучше. Вот так вот, я считаю. Это прям... Так, что там Вячеслав спрашивает про тачанку? Добыл ли Петр тачанку? Пока не в курсе. Как только мы обязательно расскажем. Тут, подожди, есть дорожная информация еще. Вот нам написали. Сейчас, погоди. Я добрался просто до сообщения. Ленинская от Кремля стоит. Нам вот скинули. Все, музыка закончилась? Нет, продолжается.
1: Я могу продолжать, или ты там что-то скажешь?
0: Да.
1: Ленинская стоит. Так, смотрите, вот Павел написал то, что не любит, когда женщина не может определиться, например, куда едем, едем ли вообще. А мне кажется, и мужчина может как бы решить, куда едем и едем ли вообще, тоже в том числе. Ну, их же двое, мужчина и женщина.
0: А вот этот старый анекдот, когда парень начинает перечислять... Женщина говорит, слушай, я хочу что-нибудь поесть. Он говорит, ну давай пиццу закажем, мне не хочу. Ну давай ролл закажем, мне не хочу. Ну давай пельмени сварим, мне не хочу. И вот он перечисляет, она все не хочет. И в итоге все равно он виноват, потому что он не может выбрать. Я не помню, как дословно этот анекдот звучал.
1: Ну, поэтому даже не смешно.
0: Ну, да. Я же не говорил, что он будет смешной. Так, многие женщины хотят, чтобы мужик был часто рядом дома, меньше работал и при этом много зарабатывал. Вот.
1: Нет, пусть он работает, Марат. Наоборот, я считаю, что мужчина должен работать и должно быть какое-то личное время, но там без этих смс-ок. Ты как ты? Ну, что ты мне не пишешь? Ну, какое-то время, ну, минут пять хотя бы. Потом пусть
0: 5 минут можно, да, без смс-ок?
1: Ну, да.
0: Ну, ты щедрый, прям 5 минут, это прям это... Разбалуешь совсем, он же уйдет от тебя за эти 5 минут.
1: Куда?
0: Не
1: недалеко. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Что у вас? А мы тему же закрывать должны в этом части. Давай в начале следующего закроем. У нас есть еще сообщение. Короче, не тормозим, газуем.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: и черний трубим.
1: Вечерний шоу «Трубим» по-прежнему здесь. Альберт Батанин, Ярослава. В этом часе будем играть за бабушку. В этом часе будем поздравлять именинников. В этом часе будет этот час.
2: Все, устала? Батарейка села? Вот так вот. Сейчас кофеечек тебе сделаем, не переживай. Или ты чай больше любишь?
1: Хой.
2: А из еды тебя что-то раздражает, кстати? Есть такой, опять лук добавили в еду?
1: Ну, нет? Не раздражает, лук я не люблю, но не скажу, что меня раздражает. Нет, это... Я уж не настолько
2: девчонка нервная. Слушай, а запахи какие-то, знаешь, иногда бывает, вот, особенно какая-то вот эта азиатская еда, жесточайше пахнущая.
1: Нет, бывает от людей.
2: А, люди раздражают
1: тебя, да? Раздражает, когда девушка приходит в спортзал, от нее пахнет парфюмом, потом она напрыгалась, от нее начинает пахнуть парфюмом с еще элемент нотками этими. Нотки такие, знаешь, ну, не самые приятные нотки.
2: Да.
1: Какой-то септаккорд вот такой звучащий.
2: Субдоминантный.
1: Ну да, да.
2: Не доминантный, а субдоминантный, да?
1: Ты не доминантный?
2: С третьей пониженной ступенью.
1: Я доминантная.
2: Ты?
1: Да.
2: Ну, ладно, тоническая, я бы даже сказал.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Бабушка здесь, на Бим-радио. Да, правила, пожалуйста, напомни, Альберт.
2: Очень простые правила. Сейчас доминантный наш Ярослава своими доминантными руками напишет, одной рукой, да, вот именно этой рукой, которую ты мне это показываешь, напишет какую-нибудь интересную... Ну, а раз она назвалась, а доминантный, уже полезай, так сказать, в кузовочек доминантный ты наш. Надо тебе плетку подарить, что ли, какой-нибудь?
1: Бронеплетку.
2: Бронеплетку, да-да-да. Будешь тут ходить, доминантить. Значит, придумает какую-то фразу. Ваша задача эту фразу как-то интересно, необычно, смешно и оригинально продолжить. Ну, то есть, мы вам начало фразы, а вы нам продолжение. Куда писать? Все очень просто. 92, 72, 42, 102,8. Достаточно я потянул времени? Родилась что-то, доминантная идея в твоей голове?
1: Итак, фраза на сегодня. Знаешь, у меня была другая фраза. Ты меня вдохновил на новую. Его несмешные шутки действовали ей на нервы. Поэтому...
2: Это классическая семейная ситуация, я тебе хочу сказать. Когда шутки... Года через два, через три шутки у мужика перестают быть смешными. Заметь, да, первый год где-то еще смешной, а потом он уже не смешной.
1: Там к 70 вообще никому не смешно уже.
2: Нет, к 70 они уже не разговаривают, как правило. Просто сочувствуют друг другу. Ждут.
1: Похихикали баньки. Итак, фраза на бабушку. До 19.40 принимаем ваши продолжения фразы. Его не смешные шутки действовали ей на нервы, поэтому... Плюс 792-72. Чего ты смеешься?
2: Давай. Нет, просто смешно, забавно.
1: Его не смешные шутки действовали ей на нервы. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. Действуйте, смешно, шутите, все.
0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Широкий выбор напольных покрытий по выгодным ценам в Мегастрой. Поможем выбрать, доставим точно ко времени и произведем укладку. Мегастрой. С нами все получится.
2: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ООО «СЗ «Октава». Жилой комплекс «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно. Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Спонсор спецпроекта «Поймай ритм» с «Волга» в «Канавто» ООО «Канавто-3».
8: «Волга К-50» – флагманский кроссовер с полным приводом для уверенных поездок в любую погоду. В «Канавто» выгода до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Тест-драйв «Волга К-50». Сибирский тракт 52 и Оренбургский тракт 209В. Подробнее 8-843-230-3030. Предложение действует с 1 до 31 октября 2026 года. Выгода по программе «Трейдинг» и «Волга Финанс» АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Количество подарков ограничено и оферта.
9: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
10: 11 октября. Стадион «Ак-Барс-Арена». Семейный матч. «Рубин», «Динамо Москва». Концерт перед матчем. Анна Немченко. Начало программы в 18.00. Билеты на официальном сайте клуба.
6: ООО «Футбольный клуб «Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
11: Скальпель. Нож.
12: Мы его теряем.
11: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
12: Что? Он жив?
11: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
13: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
6: Подробности на maximilians.ru. 18+.
13: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800. Это вечерний «Трубим».

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: Из секретного бункера пропала бочка с радиоактивными отходами. Нашедшего просим не светиться.
3: Соу, сыпелявых! Соу, сыпелявых! Соу, сыпелявых!
4: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.
5: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
6: Его не смешные шутки действовали ей на нервы.
7: Клобок повесился.
6: Поэтому.
7: Буратино утонул.
6: Такая сегодня фразочка у нас на «Забабушку». Плюс 7-9-2-7-2-42-8 до 19.40 принимайте участие. На кону у нас сертификат в кафе национальной кухни. И давайте будем зачитывать то, что вы уже успели прислать. Его несмешные шутки действовали ей на нервы.
7: Поэтому он спит в другой комнате на диване.
6: Поэтому у них часто обновлялась посуда, и они хорошо зарабатывали на металлоломе.
7: Зато как ярко-то у них все это происходило. Поэтому она и не смеялась, и нервничала.
6: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому она перечитала Уголовный кодекс.
7: Ну, тут вообще...
6: Поэтому она купила большую сковородку. Поэтому она Лейсан Утяшева.
7: Там нет, там без вариантов. Если Утяшева, то придется. Так, еще такое. Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому она начала втайне подыскивать ему курсы юмора для глухонемых.
6: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому она пошла на рок-вечеринку одна.
7: Вот, правильно, правильно. Там уж шутники-то, конечно, найдутся поинтереснее. Поэтому она начала громко и фальшиво смеяться над каждой фразой, пока ему самому не стало жутко за свою психику.
6: Так, внимание. Его несмешные шутки действовали ей на нервы. Поэтому она выколола ему глаза и сказала: «Что? Не смешно? Одноглазый!»
7: Жестко.
6: Очень.
7: Поэтому она выпила очередную порцию магния. Кстати, это не работает. И поэтому она включила дуру. Вот такой рецепт.
6: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому супружеский долг исполнялся грустно.
7: Без веселья, да? Без изюминки.
6: Безвыходно.
7: Не было искры.
6: А ты знаешь, кстати, как называются дни, когда мы выходные мы работаем? Безвыходные.
7: Да. Поэтому она подумала, что для начала... Что сейчас?
6: Для начала посмотреть свой цикл в календаре.
7: Там многое проясняется. Грустно, но правда. Да, Алин, согласен. Иногда шутеху такую запилишь, а ей не смешно. А тут день просто неподходящий оказывается.
6: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому она нервно хихикала. Плюс 7-9-8-2-42-8. Это наш мессенджер. Нужно продолжить фразу. Игра за бабушка. До 19.40 успевайте. Его не смешные шутки действовали ей на нервы. Ну, а, кстати, у нас дальше впереди песня под названием «Мы». Хорошо там, где мы, а не нас.

Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Знаете ли вы, что реактивный Boeing 727 ежедневно совершает 3 рейса между американскими городами Сан-Франциско и Окленд? Этот факт попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий маршрут реактивного самолета. Среднее время полета 5 минут. Расстояние между городами 19 километров.
0: В мире столько всего интересного.
2: Спонсор программы «В мире интересного» ООО «Канавто-2».
3: 3 недели поиска, 167 просмотренных объявлений, 12 звонков, 5 осмотров. И все еще ни одного автомобиля, который хочется купить.
4: Может, пора изменить подход? В «Канавто» с пробегом более 2000 автомобилей. Проверенные, с прозрачной историей и гарантией 12 месяцев. Ждем вас в «Канавто» с пробегом. 230-30-30. Неофертно подробные условия предоставления гарантии на сайте «Канавто.ру» в разделе «Автомобили с пробегом». Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
5: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
6: Спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» о доктор Цита клиника Муратова. Клиника Муратова, красивые формы, ваша уверенность. Мама пластика в клинике Муратова от 270 тысяч рублей. Круглый имплант включен в стоимость. Топовые пластические хирурги и VIP-палаты. Клиника Муратова в сердце Казани на Островского 67. Акция действует до конца декабря. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Бим-радио.
7: Покупайте только проверенные автомобили с пробегом в Транстехсервис. Автомобили с пробегом в ТТС – это бесплатная гарантия на 18 месяцев и более 2000 автомобилей в наличии. Подробности на сайте tts.ru или в отделах продаж Транстехсервис.
8: ТТС. Тренировка начнется через 5 минут.
9: Успеете. В ЖК «НК Клубная» спортивный кластер на крыше паркинга. Баскетбол, тренажеры, настольный теннис у дома. Спорт не по расписанию, а когда захочется. Хорошие новости от «НК». Стартовые цены на квартиры с рассрочкой 0%. Выбирайте на nk.ru.
10: Рассрочка предоставляет застройщик ООО «НК Финанс» сроком до 20.09.2028 года при первоначальном взносе от 20%. Проектная декларация на nk.ru.рф. Договор требует участия. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра за бабушка здесь.
2: Забашка? Забашка-барабашка.
1: Давайте.
2: Игра за бабушка здесь на Бим-радио. Мы предлагаем вам первую часть фразы, вы ее как-то смешно заканчиваете. И сегодня фраза очень простая. Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому она начала брать с него поминутную оплату за то, что работает его единственным зрителем. Так хорошо, да.
1: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому она решила их привязать к его OneLike-банку. К онлайн-банку, господи.
2: А ты к чему привязываешь обычно? Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому развод и девичья фамилия. Вот так вот, все серьезно.
1: Поэтому смеяться приходилось исключительно из чувства самосохранения, чтобы он не начал их объяснять.
2: Поэтому его больше нет с нами. Вот так вот радикально Эльмира поступила.
1: Поэтому она решила застраховать его жизнь на максимально возможную сумму. Поэтому каждое 1 апреля у нее становилось все больше и больше седых волос.
2: У меня что-то все зависло. Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому ужинал он всегда у мамы.
1: Это прям про тебя.
2: Ну, нет уж, если уж я каждый день буду у мамы кушать, ты что, это ж... В дверь не войду.
1: Ты ж корзиночка. Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому в его зубах появились промежутки.
2: За такие шутки. Поэтому приходилось частенько пить успокоительное. Красное полусладкое вредит, конечно, вашему организму.
1: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому жена Канье Уэста убежала от него, в чем мать родила.
2: Какая из них, скажите? Поэтому она начала ему отвечать одними смайликами. И он всерьез решил, что наконец-то рассмешил ее до темноты. Хорошо. Поэтому она купила ему футболку с надписью «Осторожно, юмор может быть опасен для нервной системы». И он гордо носил ее на всех вечеринках, думая, что это комплимент.
1: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому Эмбер Хёрд решила поставить в их отношениях жирную точку прямо на кровати. Тошнит, да?
2: Поэтому она начала делать вид, что слышит его шутки впервые, каждый раз широко раскрывая глаза и шептала: «Ну ничего себе, это ты сам придумал!» Он каждый раз расправлял плечи с видом гения.
1: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому Елена Степаненко подала на развод.
2: Вот это хорошо, да. Вот здесь вот прям, здесь прям хорошо.
1: Поэтому она втащила ногой по его в ногах промежутки.
2: Ладно, не буду фантазировать. Поэтому она завела дома попугая, научила бы каждую его шутку выдавать строго, не смешно. И парень теперь спорил с птицей о чувстве юмора. Его несмешные шутки ее раздражали, поэтому она сказала: «Знаешь, мне кажется, у тебя талант, просто он в другой области». «В какой?» — обрадовался он. «В том, чтобы делать людей серьезнее. За 5 минут с тобой я становлюсь самым собранным человеком на планете».
1: Его несмешные шутки действовали ей на нервы. Несмотря на то, что она была медсестрой без принципов, выщипала ему усики и седой волос.
2: Один, единственный. Единственный и тот седой, да. Поэтому она начала отвечать ему так, будто он сообщает важные новости. «И что ты думаешь об этом?» «Ну, я пошутил. Очень ценную информацию занесу в отчет». А потом он серьезно спросил: «А в какой отдел ты это заносишь?» Вот такая вот у нас есть...
1: Поэтому она решила подумать, какие у него есть другие сильные стороны. В моих мыслях у него была добрая жена, которая на этом не сосредотачивалась.
2: У меня все прочитано к этой секунде. Вот еще свежее. Поэтому у нее всегда болела голова.
1: Нормально.
2: Да. Нормально. Да. Ее... Как там фраза-то звучала еще раз?
1: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому...
2: Поэтому пишите, почему. Поэтому 92-72-42-102-8. Смешные, смешные.
1: Поэтому она купила шокер.
0: Прогноз погоды на Бим-радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».
3: Он просыпался каждое утро. И каждое утро искал очки. 7 лет. Каждый день одно и то же. Но в один из дней он узнал о клинике «Омикрон». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей за оба глаза. Больше он очки не искал. Никогда. «Омикрон». Улица Зинина, дом 1. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: ну что, все, вещаем? Включаем? Можно, да? Ты включила?
1: Ну давай голосом свинюшки, которая убегает от волка.
4: О, догоню! Прогноз погоды расскажешь, я тебя не съем, мерзкая свинья!
5: А в набережных Челнах, в Елабуге, в Нижнекамске плюс 19. Бугульма, Бавлы, Знакаево, Альметьевск плюс 19 тоже. И
1: солнечно. Ты как будто уже под Бугульмой.
2: Нурлат плюс 20. А в Казани 18 градусов. На этом закончилась свинюшка во мне. Во мне тетюши плюс 18. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
1: Беги, свинья!
6: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников. Вечерний тост.
1: Поздравлять именинников сегодняшнего дня, тех, кто отмечает свой день рождения 9 октября. У меня тоже есть события, связанные с сегодняшним днем.
2: Ну-ка, что там у тебя с сегодняшним днем произошло?
1: Сегодня было бы 15 лет, как я вышла замуж.
2: Было бы, если бы ты вышла замуж.
1: Да, но день, кстати, прекрасный. Прекрасный, да, день. А, давайте откроем. Во-первых, напомню, что у нас есть бим-болталка. Наша прекрасная бим-болталка. Бим-болталчане готовят творческий номер ко дню рождения, да? Бим-радио, который состоится 20 ноября, да.
2: Это интересно. Интересно? Очень интересно.
1: Приходи.
2: Да. А, напомню, как вы можете поздравить своих родных и близких. На сайте bimradio.ru есть раздел «Услуги», ну или по телефону 2-930-800. Можно позвонить, будний день. Ну и там все очень просто.
1: Итак.
2: Бонием?
1: Ты сказал Бонни день. Бонием вообще-то.
2: Бонием, да. Бонни день.
1: В общем, напомню, что у нас есть сообщество в Телеге, сообщество в Максе и группа Бимрадио Казань в ВКонтакте. И вот именно отсюда я сейчас буду перечислять именинников наших радиослушателей, подписчиков сообщества Бимрадио Казань ВКонтакте. Алсу Абдулина, Екатерина Звездина, Альберт Зарипов, Эмиль Шакиров сегодня отмечает свой день рождения, Иван Бирюков, Аида Коваль, Алмаз Хамидулин, Эльвира Сайфединова, Радик Гайнулин. Ой, как много сегодня. Шерзот Нурмухамедов, Олег Синицын, Ольга Мышева, Вячеслав Милузов, Наиля Закуванова. Дорогие наши именинники, сейчас Альберт Ботанин вас как-то творчески поздравит. Какое-то необычное пожелание подготовил. Сегодня пятничное. Пожалуйста.
2: Вот ты это самое.
1: Кто? Лучшая коллега.
2: Да. Нет, я лучше сейчас поздравлю. Ты обязательно поздравлю, но прежде у меня еще есть список людей, которые менее важны для нас, конечно, но чуточку более известный. Джон Леннон сегодня свой день рождения отмечает.
1: А что-то надо было им закончить.
2: Бы, да? Погоди. Камиль де Сансес. Знаменитый французский актер, композитор, органист. Знаешь такого? Вот и я не знал, теперь знаю. Гильермо дель Торо. Тебе наверняка знаком. Лабиринт Фавна, форма воды. Это вот все он, мексиканский кинорежиссер. Евгений Евстигнеев, замечательный, выдающий советский актер театра кино. «Собачье сердце», «Берегись автомобиля». Это все он. Карл X, король Франции, последний правитель старшей ветви династии Бурбонов. Вот такие замечательные люди свой день рождения отмечают и отмечали бы. Именинники, с днем рождения. Всего вам, и побольше. Джон Леннон, пожалуйста, именинник.
1: Обожаю.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Ну что, стоп, холодильник, стоп, морозильник, стоп, игра. Игра за бабушку. Будем зачитывать ваши ответы. С этой минуты то, что присылаете, уже идет вне конкурса. Итак, мы разыгрываем сертификат в кафе национальной кухни. Нужно продолжить фразу в нашем мессенджере. Было плюс 7-9-8-2-42-102-8. Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому она решила сесть на него. Я уже тоже сказала,
2: я вот
1: что...
2: думал, что ты не прочитаешь, но...
1: Нет, на твоем лице дергается глаз, а могла бы я.
2: Да. Поэтому она снова вдова. Такое вот от Евгения пришло. Поэтому она отключила ему микрофон. И ничего личного. Молодец, Рамиль, шутеха зашла. Его несмешные шутки действовали ей на нервы. Поэтому она пошла в мини-платье с тремя веселыми парнями на вечеринку Бим-радио, а его не взяла. Жестко. Это была, наверное, последняя ее шутка. Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому она просто бросила и нашла того, кто ее развеселит. Легко, оказывается, как можно.
1: Нам вот с Еленой Степаненко у нас ответ зашел. Кто-то написал, она не подавала на него, на развод. А кто-то написал, зачетная шутка.
2: Да, мне
1: тоже. Надеюсь, этот человек выиграл. А я уже не помню, кто выиграл. Давай, продолжай.
2: А поэтому она сказала ему, что она не настоящая его мать. Ой, жестко. Так, поздравления какие-то пошли, рановато. Надежда, это попозже, в 21.00 стартует
1: программа.
2: Поэтому
1: она вышла замуж за другого, поэтому она нашла себе шутника получше, поэтому жили они грустно, поэтому программисты для нее теперь red flag.
2: А, вот смотри, его несмешные шутки действовали ей на нервы. Оказалось, он работал в цирке, а она работала прокурором и шуток не понимает вообще. Тут голосовухи нам присылают.
1: О май гад! Ленар!
2: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому она решила... А, нет, Ленар. Да,
1: Ленар, это мой личный подписчик, видимо. Спасибо за то, что вы очень внимательны к тому, что я выкладываю, но это ужасно. Так, поэтому он до сих пор жил с мамой.
2: Поэтому программисты для нее теперь red flag. У меня вроде как будто...
1: Его несмешные шутки действовали ей на нервы, поэтому заказал ему надгробие с надписью «Довольно».
2: Смешно. Довольно.
1: Смешно.
2: Ну что, все, давайте сейчас будем определять победителя. Совсем скоро услышим голос. Нет, не голос, имя этого счастливчика. Кому же достается у нас? Что достается?
1: Голос Елены у нас Махмуд Аракаев.
0: Золотые нулевые. Золотые нулевые.
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Больше пространства – Stenet T4L. Больше технологий и комфорта – Stenet T7. В Канавто Tenet от 1 975 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в Канавто по телефону 230 30 30. Цена на Tenet T4L в комплектации актив до 31 октября 2026 года. При покупке кредит, сдача трейдинга и прямой скидки дилера. Банк партнер ВТБ ПАО. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Спонсор программы «Золотые нулевые» ООО «Канавто
1: 5». Сегодня у нас «Золотых нулевых» Алешка, руки вверх. По данным музыкальных платформ, трек только за последний год прослушали более 7 миллионов, почти 7,5 миллионов раз. А песню слушают... Песню с именем Алексей прослушали 251 тысячу раз.
2: Мне кажется, побольше, чем 251 тысячу.
1: Статистика.
2: Я только 1200 раз слушал эту песню.
1: Ну ладно, с именем Алексей.
2: А, прям именно потому, что есть Алексей у тебя?
1: Ну, Алешка.
2: Не, мне кажется, очень много эту песню слушали.
1: Когда
2: в детских школьных лагерях. Ты что, каждый

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: Реклама на BIM Radio. Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: 925-174-174.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: спонсор вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Доктор Цита», клиника Муратова.
1: Хотите выглядеть моложе? Блефаропластика в клинике Муратова от 50 тысяч рублей. Топовые пластические хирурги, комфортные VIP-палаты и современный подход к хирургии. Клиника Муратова. Заботимся о вас с 2013 года. Акции действуют до конца декабря.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Звездная пауза.
7: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.

0: Вечерний Трубин.
1: Это мы радуемся, потому что победитель уже найден. Радуемся за победителя. Нашей сегодняшней забавушки. Очень простая была фраза сегодня придумана. Доминантными руками Ярославы написанная. Че ты смотришь? Оторвись уже от телефона. Подождите, Ярославе кто-то написал сообщение. Да? Я не вижу, что у тебя там происходит на телефоне, просто...
2: А вообще, зачем ты смотришь?
1: Любопытный, потому что
2: я,
1: у меня
2: быть,
1: есть
2: умность
1: глаз...
2: Я, дня сегодняшнего
1: умность
2: еще.
1: Дня... А, все, ладно, не буду тебя отвлекать. Ну ладно, хорошо. Итак, господа, победитель сегодняшней забавушки найден. Его несмешные шутки постоянно раздражали ее, и поэтому она... Поэтому Елена Степаненко подала... На развод. Алин, мы вас поздравляем.
2: Я опоздала, да?
1: Да, ты все, опоздал уже, все, ты пропустила. Поздравляем, Алина, вы молодец, да. Мне кажется, про Елену Степаненко это было прям очень смешно. Тут фанфары. Где фанфары?
2: Ну нету.
1: В телефоне сидишь, потому что...
2: Ты тоже сидишь.
1: Я же на кнопочки не нажимаю. Я сегодня на чиле, на расслабоне. Ну что, победительницу мы поздравляем. Победительницу у нас достается что? Напомни-ка мне, пожалуйста.
2: Сертификат в кафе национальной кухни.
1: Вот, молодец, умничка. Видишь, как хорошо работает, когда телефон из рук убираешь?

0: Ладно, все.
1: Что там бормочет, там я его выключила. В общем, с чего начали, тем мы закончим.
0: Меня все равно слышно.
1: Да, спасибо, Альберт, тебе за эфир. Было необычно, было симпатично, было прикольно.
0: Поэтично, драматично, харизматично.
1: Тебе тут пишут, я не Алина. Вообще-то Артемонстр дал этот.
0: А это Артемонстр? Подождите, а почему у меня тут Алина? Алина написала, что не подавала на работу.
1: А нет, ты в своем телефоне бы не рылся вот там, то есть у тебя там Алина, не значит, что она в рабочем еще. Вот так вот женщины умеем выкручивать.
0: Алина,
1: а
0: вы хотите на вечеринку мы из 90-х, рок из 90-х?
1: Что, Алине какой-то отправил?
0: Ну, нет, Алине мы просто подарим билет.
1: Да, Альберт Ботанин говорит, я люблю, когда девочки побеждают, поэтому у Альберта всегда побеждают девочки.
0: Да.
1: А лучше бы один... Ладно, я это... В общем, вам спасибо за эфир, Альберт.
0: Благодарю вас, Ярослава Олеговна.
1: Так, все.
0: С вами приятно иметь дело, Ярослава Олеговна.
1: Да, дорогие наши радиослушатели, сегодня пятница. Если вам за этот день или за всю неделю никто не говорил, что вас любит, знайте, что мы вас любим, очень любим. И мудрость дня, она больше относится, наверное, к женщинам, так что, девчонки, делаем погромче. Мужчины, ну не выключайте вы сразу, чего уж вы. Мужчина, дающий женщине ощущение, что она ему необходима, конкурентов не имеет. Все, мы вас любим, всем пока.
0: Слишком ванильно, конечно.
1: Я его выключила. Всем пока.

0: Классное начало у нас с вами происходит. По крайней мере, здесь есть я, Игорь Никитин. Imagine Dragons были... Ух ты, вообразите драконов. Зачем я нашел этот перевод? Я даже не знаю до сих пор по-прежнему. Но теперь уже знаю. Вместе с вами проведем эти два часа. Через час буквально будем передавать ваши пламенные, ваши особенные, важные, может быть, пожелания, поздравления. Ну и приветы. Как же без них никак нельзя. Ну, а вечер сегодня действительно добрый, даже теплый. Я могу сказать, погода нас сегодня действительно очень-очень радует. Ну что, давайте продолжать наслаждаться осенью здесь на Бим Радио.
1: Реклама на Бим Радио.
2: Скальпель. Нож.
3: Мы его теряем.
2: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
3: Что? Он жив?
2: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд.
4: Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим Радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим Радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим Радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
5: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
1: Наслаждайся осенью с Бим Радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Он вдруг вспомнил, сколько мне лет. И был шокирован. Потому что, ну, как же мне может быть столько лет-то? Это не мое! Мне их подкинули!
2: Опа! Опа! Все у Шепелявых!
3: Спонсор программы «Шоу Шепелявых» на Бим-радио ООО «Амед Групп». Хотите наслаждаться уютом долгие годы? Обращайтесь в «Амед Групп». Изготавливаем алюминиевые окна, двери, входные группы и витражи любой сложности в короткие сроки. Звоните 254-56-40.

0: Рок из 90-х на Бим-радио.
1: Ну что, остается-то, оказывается, несколько часов буквально. Ну ладно, ладно, чуть больше. Сутки, 24 практически, потому что всех обычно приглашают к 20:00. Ну что, а вы готовы сорвать голос, кстати говоря? А? Поорать? Попеть? Ну тогда запоминайте, информация на правах рекламы. Бим-радио приглашает на вечеринку «Рок из 90-х». Уже завтра, 10 октября, в ресторане «Максимилианс» вас ждет вечер полуночный. Утонов. Первые аккорды знакомы каждому, а подпевать будет весь зал. На сцене главный рокер Бим-радио Петр Нежинский. За пультом диджей Айон вас ждут любимые рок-хиты, конкурсы и подарки. Есть косуха, рваные джинсы или настоящий рокерский прикид. Надевайте! Самый яркий образ не останется без внимания. Еще раз, 10 октября в 20:00 ресторан «Максимилианс» будет жарко. Подробности на «Максимилианс.ру». 18+. Ну и традиция, конечно, да, мы тут разгадываем, вспоминаем, возможно, песни из 90-х. Все это рок, легкий рок, поп-рок, тяжелый рок, и все это есть у нас в эфире. Поэтому нужно ответить на вопрос и победить. Берите смартфон, напоминаю, номер +7 92 72 42 102.8. Открываете мессенджер Макс, ну и все, собственно говоря. Я задаю вопрос, а вы отвечаете. Итак, кто рыбачил с причала в песне «Прогулки по воде» группы Nautilus Pompilius? Вариант А – капитан Грей. Вариант Б – апостол Андрей. Вариант В – Робинзон Крузо. Отвечайте, пожалуйста, правильно. +7 92 72 42 102.8. И завтра отправляйтесь на вечеринку. Но все-таки желательно, чтобы вы завтра были свободны, а не просто ради игры. Ну и помните эти 30 волшебных особенных дней.
0: Рок из 90-х на Бим-радио.
2: Любимое радио. Первое в Казани.

0: рок из 90-х на БИМ-радио.
1: Так, ну чего, засыпали вы меня тут сообщениями бесконечными. Сергея поздравляю с победой. Лилю Хайрулину поздравляю с победой. Проверьте личные сообщения, мне от вас нужны данные, номер карты и на обороте тоже три цифры пришлите, пожалуйста. Да шучу я, шучу, конечно. Ну, а с причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде. И Андрей, слушайте, вам Ярослав, наверное, напел сегодня, уже не буду я это делать. Ну, а вас поздравляю, завтра затусите, как полагается. Ну, а я с удовольствием запишу данные. Так, чего тут Андрей Сергеевич пишет? Это я рыбачил, Игорь. Ну да, все сходится. Привет, привет, вам тоже большой-большой привет. Ну, а победителей чествуем и продолжаем наш прекрасный вечер.
0: Рок из 90-х. На БИМ-радио.
2: Осеннее настроение.

0: Как раньше подпевали, ухожу насильно, но это все шутеечки. Бабай тут что-то пишет. Добрый вечер. Если увидите на вечеринке рока из 90-х человека в трусах, значит, его косуха, рваные джинсы у меня. Ай-яй-яй-яй-яй, Бабай, прошлое вспоминаете, да, из 90-х? Но бывает. Но у меня информация на правах рекламы. Бим-радио зовет вас на вечеринку рока из 90-х 10 октября. В ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернемся в ту самую атмосферу и драйв. Вас ждет живое исполнение главных хитов 90-х, конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечают главный рокер Бим-радио Петр Нижинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в «Максимилианс» в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе с Бим-радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Старик прогноз на сегодня. Наиликом ясно. Реклама на Бим-радио. Прогноз на сегодня. Наиликом ясно. Евро 5 и Евро 6 всегда в наличии. Заправляем полный бак и канистры. Иликом. Качественное и выгодное топливо без ограничений.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 14 октября. Владимир Панченко. «Фактор 2».
3: Ты красавица, чего не нравится, пойми...
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: 18+.
5: Реклама на «Бим-радио» – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голоперидолом и наконец оставь меня в покое.

0: Так, ну что, вы тут меня сообщениями закидываете. Зачем? Зачем вы топчете мою любовь к вам? Павел, желаю доброго вечера, классного вечернего эфира вам, Игорь. Вам тоже, Павел. В том месте, где вы меня слушаете, пусть будет тепло, безветренно, как минимум. Так, Ксения уже приветы пишет. Подождите пока, пожалуйста. Подождите с приветами, я сейчас все запутаю, все потеряю и не найду. Да нет, нет, найду. Я же человек добрый, хороший. Так, подскажите, пожалуйста, завтра будет шанс попытать туда. А, вы выиграть все хотите, что ли? Да, завтра, я думаю, тоже будем играть немножечко. Ну, Лян, если что, я думаю, можно себе проходной билетик-то вдруг приобрести. Я понимаю, что выиграть хочется, оно еще приятнее. Но все-таки. Так, вот опять привет. Я думаю, вы со мной общаетесь тут, а вы тут просто уже заранее готовите приветы. Но я так полагаю, что вы в курсе, да, что сегодня все-таки она та самая волшебная пятница. Диджей Айон с вами будет зажигать с 22 часов, поэтому я так полагаю, что совсем-совсем все песни в приветах, наверное, не успею запустить. Но все-таки я знаю, что ваши вкусы чаще всего прям очень-таки очень совпадают.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Татьяна Куртукова на Абим-радио. «Синяя вода» называется песня. Ну, слушайте, иногда под песней можно действительно помечтать, но главное дождь не вызвать. Случайно так иногда бывает. Что-нибудь сказал, например, как я, машину помыл, и все, дождь сразу же. Надеюсь, у вас не так. Это только я такой грешный в этом плане. Так, 11 октября, говорят, в Казани поэтапно будут перекрывать улицы из-за полумарафона. Имейте это в виду. Чтобы вы не забыли, я хочу, чтобы это осталось именно вот в вашей памяти в пятницу, да, вечером, тогда, когда, возможно, на даче, тогда, когда, возможно, отдыхаете, ждете привет-приветов, оно скоро будет, да, обещаю, точно, вот, поэтому имейте это в виду. Но где-то до обеда, ой, точнее, после обеда все это откроется, я так понял, максимальное время до 11:45, я так полагаю, поэтому, ну, мало ли, вдруг куда-то в центр соберетесь рано-рано утром, то знайте, пожалуйста, об этом. Ну, а мы чего? Мы пока еще продолжаем. Впереди много интересного ждет вас.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3Art. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.

0: не знаю, при чем здесь последний танец, но я так полагаю, в следующем часе танцевать мы будем точно, да, потому что еще и пятница, я тут некоторые сообщения подглядел, у кого-то там день рождения даже есть. Но все номера, все подробности, как можно будет передать ваше сообщение в прямом эфире, я расскажу после гороскопа.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Звездная пауза.
5: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Давайте узнаем, что пообещали звезды на сегодня. Овны, вы можете почувствовать себя так бодро, как никогда. Появятся причины. Тельцы, наступающий период благоприятен для укрепления здоровья и наращивания мышц. Близнецы, пусть все танцуют под вашу дудку, только так вы будете довольны. Раки, концентрация удачи в планах на будущее будет высока до самого конца этой недели. Львы, при любых обстоятельствах соблюдайте эмоциональное спокойствие. Девы, вам следует выспаться и хорошо позавтракать. Потребуются физические силы. Весы. Вас что-то будет сдерживать внутри, а хотелось бы обратного. Скорпионы. Если ваша цель карьера, будьте активнее. Учитесь действовать на опережение. Стрельцы. Выберите беспроигрышный вариант. В этом случае ваши метания будут не напрасными. Козероги. Знайте, что безделье в этот день пойдет на пользу и самочувствию, и отношениям с противоположным полом. Водолеи. Вас ждет борьба в ваших принципах. Не уходить с поля боя без победы. Рыбы, если у вас с самого утра возникнет хорошее настроение, это верный признак, что кто-то захочет его испортить. Избегайте нежеланных собеседников. Желаем каждому знаку зодиака успехов в делах.
6: Бим-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.

Ну, такое, да, да, интересно. Будем играть. Нет, не будем играть. Или я буду с вами играть, просто вашими приветами заигрывать. Во, заигрывать, отличное слово, вспомнилось. Буквально, да, 3 минуты еще осталось. Но потом, конечно же, песня про Бим-радио будет в самом начале. Ну а пока давайте я готов буду принимать ваши сообщения. Ваша задача потом будет, видимо, ждать, когда же я их прочитаю. Но я знаю, что вы в течение этого часа точно будете слушать. Неоднократно проверено. Кто вдруг присоединился? Ну, мало ли, может быть, гости приехали к нам в Казань, а у нас тут вот, видите, радиостанции есть. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Можно в ТГ, можно в МАКС писать ваши сообщения, все буду просматривать. Есть у меня особые индивидуумы, которые любят писать СМС-сообщения. Тоже вот подложил специально телефончик, чтобы смотреть и проверять. Знаю, что вы слушаете нас в приложении Бим-радио, если еще не скачали, скачайте, сделайте это. Есть оно во всех, по-моему, должно быть в магазинах, но тут зависит от вашего смартфона. Вот, Бим-радио, набирайте, слушайте. Там, кстати, даже, да, название песен появляется, а то некоторые иногда спрашивают, что за песня? Вот, поэтому делайте, да. Сайт Бим-радио тоже работает, правда, там нужно будет еще отыскать, тоже есть кнопка «Передать привет». Можно набрать с помощью этой кнопочки. Ну и да все вроде бы, пока все, я думаю, достаточно будет сообщений, но если уж совсем будет скучно, думаю, можно будет и позвонить, возможно, в эфир прямой. Игорь Никитин, доброго всем, прекрасного вечера.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, давайте начинать. Давайте гнать. Сообщений есть, даже много. Но нет, это, мне кажется, обычно бывает гораздо больше. Но это же только начало, я понимаю. Сейчас разогреемся. Сейчас, когда дадим жару, и все передадим. Доброго вечера, Игорь. Приятного вам эфира, пишет Ксения. Большой привет всей бимболталке и нашей большой бим-семье. О, слушайте, вы уже по гостям стали друг к другу ходить, что ли? Серьезно? В семью-то превращаетесь. Поздравляю, Ленара, с днем рождения. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой, передает Ксения. Ну и Димка пишет. Добрый вечер, я диспетчер. Это традиция прям. Поздравляем, Ленар, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба. Вот. До головокружения запустим обязательно. Поздравляем. Присоединяемся к пожеланиям и поздравляем. Да, подарок в виде песни тоже шикарный. Но вы там это желание все-таки не забудьте загадать, да? Когда свечку дуть будете. А ее, если нет, обязательно надо сделать. Добрый вечер, любимое радио. Передаю привет своему любимому мужу, пишет Светлана. Любимым детям всей Казани. Отдельно бимболталки. Большой привет Юлечке. И это... Смайлик, обнимашка, обнимашка, обнимашка. Три раза. Включите аварию, малинки. Всем крепкого здоровья и счастья желает. Прекрасно, спасибо. Добрый вечерочек, Игорь, пишет Лейсан. Привет всей болталке, особенно брату Ленару. У него сегодня день рождения. Вот, уже родственные связи появляются. Причем я неправильно прочитал. У него сегодня день рождения. Там много букв Е. Всего самого наилучшего. Люблю его безумно. Он моя поддержка и опора. О, вы еще у него денег? Можете просто так, получается, взять, да? Вы же сестра. Ну ладно, я надеюсь, что классный подарок все равно сделаете. Ну что, давайте продолжать. Сначала будем полезную информацию, а потом уж с Аллегровой продолжим зажигать.
0: Реклама на Бим-радио. Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
0: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку...
2: Что? Он жив?
0: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера, главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20:00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: Ну что могу сказать, вот Аллегров до Металлики, все это может существовать здесь, на Бим-радио, особенно в привет-приветах, которые вы любите, а я их буду продолжать.
1: Привет-приветов на Бим-радио.
0: Ну что, еще раз всех приветствую, добрый вечер пожелаю. Продолжаем программу по вашим заявкам. Если присоединился, пишите. Плюс 7-927-242-102-8. Можно смело отправлять в МАКС, ТГ, ну мало ли, СМС, если любите. Кто-то, может, пакет СМС купил, некуда девать. Пишите, да, я посмотрю с удовольствием. Так, DS, DS пишет. Добрый вечер, любимчик-бимчик. Хорошего вам эфира, Игорь. Спасибо большое. Огромный привет, любимые бим-болталки. Сердечко, правда, черное, но оно наверняка что-то значит. Поздравляем Ленара, брат Александр, с днем рождения. Вот оно, продолжение пошло. Огромного здоровья, позитива и всех благ. Всем отличного настроения. Так, доброго вечера, Игорь, вам. Так, к сожалению, глубокому только что поменялись планы на завтра. А, проходку выиграли, да. Девушке по имени Лиана напишу. Надеюсь, она меня слышит. Может быть, ответит вдруг на сообщение. Вот. Мы, да, подредактируем список. Вообще без проблем. Вячеслав, доброго вечера желает и приятного эфира. Ну, слушайте, если приятный эфир, значит, он приятный. Может быть, и у вас тоже вечер приятный. Любимое радио. Передаю привет всей Казани, всем друзьям и близким. Нашей дорогой болталке отдельный горячий привет и множество поцелуйчиков и обнимашек моей красотке Лисичке. Я очень сильно соскучился и с нетерпением жду завтрашнего нашего свидания. Ого-го! Так, Чижико, слушайте, вот глазами и душой у Сергея Белова не нашел. Он обещал добавить, но, видимо, еще не успел. Может быть, не было его в эфире. Но вы его просите, он мастер, кстати, в этом. А мы будем пользоваться, да? Игорь, добрый вечер, хорошего вам эфира. Поздравьте меня со скорым выходом, пожалуйста, выходными. Со скорыми выходными, простите, я перепрочитал. Вот, песню просят, посмотрю, поищу. Сразу вам ничего не обещаю. А, ну нет, почему? Вам-то еще обещаю, наверное, мы еще успеем по этому поводу. Привет, мое любимое радио, передайте сообщение, пожалуйста. Двоеточие, кавычки открываются. Любимый мой Альберт, очень тебя люблю и благодарю за то, что ты такой заботливый и внимательный к нашей семье. Ты моя опора и счастье. Передаю привет моей дочке Альвине и сыну Амилю. Люблю вас всех бесконечно. Восклицательный знак, кавычки закрываются. Альвира, спасибо вам за сообщение. Так, здравствуйте, любимый ведущий. Ой, как приятно, пупс, спасибо большое. Передает привет моей любимой семье, дочуркам, зайкам и, конечно, всей болталке. Глюкозу тоже посмотрим, я думаю, должна быть. Это уж песня тем более. Вот. Ну, а пока что давайте танцевать под Хнюфархи.

0: Ну чего вы там танцуете? Все же у вас в порядке, я надеюсь, да? Давайте будем тихонечко продолжать. Еще одну песню обещал запустить. Пусть она звучит.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.

0: цвета. Любовь. Но, слушайте, я бы не сказал, что любовь во всем виновата. Иногда, конечно, бывает такое, что что-то не так. Но здесь любовь ни при чем. Это уж точно. Она, наоборот, обычно помогает нам жить. Но исправляет какие-то вот сложности в жизни. Тоже же она же. Любовь же получается. Да? Так, я тут еще недопрочитал все, кто написал с приложения. Ребята, ждите. Я прочитаю обязательно, поэтому сначала пока что у нас будет прям коротенькая-прикоротенькая-прикоротенькая реклама. Ну, а потом уже можно будет и почитать сообщения обязательно.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» и Бим-радио представляют 21 октября. Линда. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
5: Привет, приветов на Бим-радио.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, все, продолжаем. Я зашел специально читать ваше послание, которое написано с приложения. Как и обещал, передаю привет моей сказочной семье, волшебнице женушке Миле, золотой рыбке доченьке Софиечке, доброму молодцу сыну Степику и кошке ученой Эмме. Люблю вас сильно-сильно, обнимаю крепко, Семен Сергеевич. Слушайте, а доченька, получается, желание, наверное, исполняет, да? Ну, а сын, если молодец, значит, крепкий, сильный. Спасибо за послание. Добрый вечер, Казань. Добрый вечер, любимое радио, Бимушка. Добрый вечер классному ведущему Игорьку. Ой, вы мне прям сегодня комплиментов навешаете. Я разговаривать не смогу, с красными щеками буду сидеть. Но вам спасибо. Мне прям очень приятно. Вы это слышите наверняка, да? Передаю большой горячий привет своей семье. В отдельности поздравить из Бим-болталки. У девушки Лисан есть замечательный брат, а у него сегодня день рождения. Это Ленар, который зовут, да? Наверняка он. Хотелось бы его от всей души, от нашей дружной семьи поздравить с Новым годом в жизни, пожелать крепкого здоровья, жизненных сил и энергии. И заказать его любимую песню, пожалуйста. А, вы до этого свои песни, что ли, заказывали, получается? Я думал, для него все. Я расстроился, но ненадолго. Привет, Бимчик! Хочу передать привет всем ведущим этого самого лучшего радио. Привет Ксении Сергеевне, Димке, Юле, Светлане и Наталье из Бимболталки. Отдельный привет хочу передать Ильнару, Ильнуру, Александру, Евгению и Анне Николаевне. Что-нибудь из сектора газа просит Михаил. Спасибо большое. Ладно, посмотрим что-нибудь. Мне вот тоже нравится иногда. Отправляемся куда-то туда. Большой привет Ксении Сергеевне. До встречи на дискотеке завтра. Обязательно приду. Ее любимая песня уже теперь, да, в честь знакомства моего с той, о ком мечтаю. Слушайте, Индия же был же вроде как будто вот там буквально чуть-чуть, вот недавненько. Посмотрим. Кстати, все, наверное, песни прям... Не факт, что успею, да? Там же диджей Айон будет 22 часа. Это будет прям пушка танцевальная. Разрывная. Так, привет, Бим. Привет, Казань. Всех с пятницей. Яшка просто заказывает песню. Ну, может быть. Может быть. Так, давайте слушать пока песни. Еще есть партия ваших посланий. Вот, вы не волнуйтесь. Я обязательно все прочту.
2: Собой.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, еще минут 20 то точно есть. Если вдруг что-то не успели сказать, передать. Дачному всему поселку, может быть. Иногда такое случается, особенно по выходным. Или, да, перед выходными точно. Так, привет, любимое радио. Я тот, кого поздравляю с днем рождения, Ленар. Вот и он, да. Всем большое спасибо, передает. Е-е-ей. Спасибо большое, особенно маэстре Лисану, любимому человеку Светлане. Вот, от песенка он другую, между прочим, просит. Да? Поэтому, так что, извиняйте, я тут типа все выяснил. Ладно, подготовлю, думаю, что да. Так, здравствуйте, любимое радио. Хочу передать встречный привет моей любимой жене Альвире и моим дорогим детям Амилю и Альвине. Вы мое самое большое счастье и вдохновение. Альвира, спасибо тебе за тепло и заботу. Ты сердце и душа нашего дома. Кстати, действительно, да. Амилия и Альвина, растите здоровыми, счастливыми. Я вам очень горжусь. Я вас всех очень люблю. Вот. И песню тоже попросил. Ребят, с песнями не знаю, что мы вообще сегодня еще успеем. Я просто заранее предупреждаю, чтобы не было никаких обид. Чтобы обид не было. Так, Игорь, здравствуйте. Не могли бы вы поставить для меня песню? С ней связаны воспоминания. Ну, попробуем. Запланируем хотя бы, как минимум, да, если что-то вдруг. Вот. Так, привет, удачного эфира. Передайте привет горячий всей болталки ведьмочкам, девочкам. Вы топ. Слушайте, а топ это, по-моему, что-то из одежды, да? Или мне кажется? Всем отличного настроения и отличных выходных. Тоже заказ песни есть. Я уж даже боюсь читать. Главное, чтобы все успеть потом. Привет, Бим Радио. Привет вашим радио-диджеям. Передаю привет своей родной душе Регишке, малышке, родным и близким нам людям, всей Казани, Татарстану, России. Всему миру! Прошу поставить песню. Исполнителя не помню, спасибо сердечное. Следопыт Иван. Хорошо, следопыт Иван. Сейчас малинки тут я как будто обещал, да, запустить. Вот их мы точно выслушаем, вслушаемся в них. Там потом уже видно будет, как получится.
0: Бим Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим Медиа. Ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Ну что, потанцевали? Малинки-малинки. Дискотека Авария. Жан Фриске. Набим радио здесь и сейчас. Ну, а у меня для вас есть информация на правах рекламы. Бим Радио зовет вас на вечеринку рок из 90-х. 10 октября в ресторане «Максимилианс» мы будем подпевать культовым песням, которые ИИ создать не способен. Вместе вернемся в ту самую атмосферу, и драйв вас ждет. Живое исполнение главных хитов 90-х. Конкурсы на знание рок-легенд и подарки для самых активных. Готовьте свой лучший рок-образ. Косуха, стильные аксессуары. Покажите, кто здесь крутой рокер. За самый выразительный стиль вас ждет подарок. За атмосферу отвечает главный рокер Бим-радио Петр Нежинский и ваш любимый диджей Айон. Встречаемся 10 октября в Максимилианс в 20:00. Петь, танцевать и зажигать будем вместе. Вместе с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим Радио.

0: Действуй, брат. Звоните 258-30-58.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
0: Привет, приветов на Бим-радио. Заходи на официальный сайт Бим-радио и передавай приветы.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, чего, давайте продолжений. Так, это читал, главное ничего не перепутать. Здравствуй, Бим Радио. Хочу передать привет своей семье, супруге Марине и сыну Арсену. Я их очень люблю. Ведущим спасибо за хорошую работу и музыку. Вот Руслан, простите, вот с песней, скорее всего, мы точно не успеем. Но есть же маленькое но. Со следующего часа же диджей Айон будет зажигать. Может быть, кстати говоря, там ваши песни вдруг смогут появиться. Я вот к чему. Правда, в миксах, скорее всего, но тоже же классно. Привет, Бим, передай моей любимке Тиночке. Я ее очень люблю. Вот, тоже просит песню. Ренат подписал. Да, поняли, услышали. Вольдемар, доброго вечера, Бим Радио. Теплый привет самой загадочной девушке. Я вас нашел. Надеюсь, вы ответите мне. Очень жду и буду премного благодарен. Интересно, а где вы написали, что ждете ответ? Привет, Игорь, привет тебе и всей Казани. Дмитрий Карпей, вот, аж накричал на меня большими буквами. Спасибо. Так, что еще? Да-да-да. О, Раух появился, да, наш слушатель. Приветики, Игорь. Рад тебя слышать. Привет, любимый ведущий, любимая радиостанция. Всем, кто меня узнал, также большой привет. Еще любимый Казань передает привет. Ну, понятно, традиционное, да, водителям такси желает всего железного, особенно, чтобы нервы были железные. Ну и шикарного коэффициента. Спасибо большое за эфир. Желаю всем шикарного вечера и суперского настроения. Добрый вечер. Поставьте, пожалуйста, песню «Белые розы» ремикс. Марсель, кстати, может быть, действительно Айон сыгранет. Будет вообще очень-очень классно, да? И вы все это услышите. Так, вот. Ну, давайте так, пока. Пока.

девчонки, юбчонки короткие. Это группа «Руки вверх». Ну что, давайте еще на край все обновлю, на всякий случай, вдруг что-то еще пришло. Так, вроде бы все. Значит, мне пора прощаться. Видимо, дорогие мои, спасибо за то, что составили компанию. Я вам тоже. Ну, а эту песню обещал в честь дня рождения, видимо. Так случилось, так и есть. Игорь Никитин был у микрофона. До свидания всем. Пока. Хороших выходных.

люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны.

никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Сожжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Радио. Первое в Казани. Реклама на БИМ-радио.
1: Мы двигаемся в ритме города и делаем город ярче. Вывески любой сложности, световые короба, объемные буквы, реклама на экранах. 3-арт. Мечтай и действуй. Телефон 258-30-58.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим Радио». Для детей старше 12.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Скальпель. Нож.
2: Мы его теряем.
1: Нет, такого с ним не случится. Гитару, кожанку.
2: Что? Он жив?
1: Он никогда не умирал. Рок всегда жив. Разряд. Этот разряд пройдет через сердце каждого. Бим-радио представляет «Рок из 90-х». Живое исполнение легендарных хитов и подарки за лучший рокерский образ. Ведущий вечера – главный рокер Бим-радио Петр Нижинский. Зажжем под любимые хиты от диджея Айона до самого утра вместе с Бим-радио. 10 октября. Ресторан «Максимилианс». Стартуем в 20.00.
3: Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

Телефон рекламной службы «Бим-радио» 2-930-800. «Бим-радио» – первое в Казани. Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио. Первое в Казани.
1: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
2: Совпадение? Не думаю.
1: БИМ-радио. Первое в Казани. New truck.

Любовь цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Dream Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Dream Media. 2 930 800.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: Осеннее. Уютное. Любимое. БИМ-радио. Первое в Казани.